0: апостолов.
1: Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря:
2: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: «Хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом?» Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю».
1: Агриппа же сказал Фесту:
3: «Хотел бы и я послушать этого человека».
2: «Завтра же»,
1: — отвечал тот,
2: — «услышишь его».

Всем привет! Наш мир удивителен. Подсчитано, что пчелы могут летать на высоте 9000 метров над уровнем моря, а это выше, чем самая высокая гора планеты. Так что, когда будете взбираться на пик Джомолунгма, берегитесь пчел.

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. Как любить в трудные периоды брака? В супружестве бывают разные периоды. И оставаться в любви в трудные времена, в рождении ребенка, во время переезда, смены работы, не всегда просто. Чтобы сохранить отношения, оставаться в любви, необходимо держаться следующих вещей. Первое. Всегда держите связь друг с другом. В такие непростые периоды жизни очень важно найти время для общения, чтобы стать ближе друг к другу. Сядьте и задавайте простые вопросы. Или посмотрите фильм, прижавшись друг к другу. Это позволит вам чувствовать себя менее одинокими и вселит надежду. Итак, даже в те дни, когда вам этого не хочется, выберите какой-то способ для общения, даже если это на 5 минут. Второе. Научитесь сообщать о своих потребностях. Вы должны быть достаточно смелыми и уверенными в период горя и печали, чтобы иметь возможность сказать своему супругу или супруге: «Эй, сегодня у меня действительно тяжелый день, и мне нужно…» И дальше вы можете озвучить вашу потребность. Помощь, пространство, время, объятия, чтобы ты позаботился о еде, об ужине, об обеде и так далее. Ваш супруг или супруга не читают ваших мыслей, особенно в этот период, тем более, что у них тоже есть свои эмоциональные потребности. Третье. Дайте друг другу пространство и благодать. Изо всех сил старайтесь изо дня в день приспосабливаться друг к другу и оставлять место для скорби, грусти, страха или неуверенности. Все это нормальные эмоции до тех пор, пока они не берут верх над вами постоянно. Но будьте осторожны, чтобы не пытаться помочь «исправлять» в кавычках плохое настроение друг друга. Предлагайте свою поддержку. Иногда грустить — это нормально, поэтому подставьте плечо, пока ваш супруг или супруга не сможет снова стать позитивным. В конце концов, разве вы не хотите, чтобы ваш партнер делал то же самое, когда вы боретесь с чем-то? Разве не для этого вы заключили брачный союз? Чтобы быть и в счастье, и в горе. Четвертый. Никогда не сдавайтесь. Я знаю, что это больно. Я знаю, что это непросто. Но есть надежда, и перемены придут. Да, мы не знаем, как скоро это может случиться. Но я точно знаю, что вы и ваш супруг можете быть вместе в этот период. Вы можете быть вместе, а не врозь. Не отказывайтесь от себя и не отказывайтесь друг от друга. Сделайте эти маленькие шаги вместе, и день за днем, шаг за шагом, вы преодолеете и пройдете через трудности. Это 4 простых способа, чтобы держаться друг за друга и оставаться в любви, пока вы это проходите. Вы можете это сделать. Я знаю, что можете. Всегда выбирайте любовь.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим. Чарльз Диккенс, английский писатель.

0: Макс Лукада. Мы боимся судебных исков, опозданий, банкротства, родинок на спине, новых подростков в нашем квартале, тиканье часов, приближающих нас к могиле. Мы совершенствуем размещение наших инвестиций, разрабатываем изощренные системы безопасности, голосуем за наращивание военной мощи, и все же мы зависим от транквилизаторов больше любого другого поколения в истории человечества. Мало того, сегодня обычные дети испытывают больше страха, чем пациенты психиатрической клиники в 1950-е годы. Похоже, страх взял столетний подряд на строительство и эксплуатацию магазинов шаговой доступности. Чрезмерный и грубый страх не хочет уступить хоть клочок территории нашего сердца чувству счастья. Счастье отступает и уходит от нас. Вы когда-нибудь видели, чтобы эти два чувства уживались между собой? Может ли кто-то чувствовать счастье и страх одновременно? Можно ли ясно мыслить, когда ты в ужасе?
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: их дня.
1: И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Внимание на каждый день.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Очень интересные слова Христа, которые были адресованы Петру и Андрею, которые стали его первыми учениками. И в сегодняшнем комментарии я хочу поделиться с вами двумя моментами, которые я увидел в этом призыве Христа. И первое, о чем я хочу сказать, что Христос не призывает бездельников. Если мы посмотрим в контекст этой главы, то Иисус сказал эти слова в тот момент, когда Петр и Андрей закидывали сети. Другими словами, они занимались своей работой, которая была связана с их рыболовным промыслом. Если мы посмотрим в Священное Писание, то мы также увидим, что Бог призывает на служение себе тех, кто уже занят каким-то делом. Например, Моисей получил призвание от Бога, когда пас овец своего тестя Иофора. Давид был помазан в цари в тот момент, когда пас овец своего отца. А пророк Амос также говорит о себе. «И отвечал Амос и сказал Амасии: я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикаморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Это книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. И это дает нам понимание того, что труд – это то, что нравится Богу. И порой, именно смотря на наш труд, Он призывает нас к своему делу. Второе, что мы видим в этом призыве Христа, это то, что Он говорит: «Идите за мной». Иисус говорит эти слова в том моменте, когда Петр и Андрей закидывали сети. То есть, скорее всего, Петр и Андрей были мокрые от воды Галилейского моря. Они были в своей рабочей одежде, от которой пахло рыбой, и их вид был не особо презентабельный. Но Иисус, видя все это, не говорит им: «Пойдите, приведите себя в порядок, и потом идите за мной». Но наоборот, Он говорит: «Следуйте за мной прямо в таком состоянии, в котором вы есть сейчас. Потные, мокрые, пахнущие рыбой и в грязной одежде. Идите за мной». И это также дает нам понимание того, что Христос в своем призыве не ждет, что мы будем идеальными, но призывает нас и принимает нас такими, какие мы есть сейчас. Порой мы слышим в своем сердце Божий призыв и считаем, что мы не готовы откликнуться на него, потому что у нас грязная одежда, мы плохо пахнем и пока не соответствуем Божьему стандарту, который сами себе нарисовали в своей голове. Но когда мы смотрим на Петра и Андрея, то стихом ниже евангелист Матфей пишет, что они, тотчас оставившие сети, последовали за ним. Они пошли за Христом такими, какие они были в тот момент. Пастор Чак Смит в одной из своих проповедей сказал такие слова: «Бог ищет неспособности, Он ищет доступность. Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, это смотреть на свои слабости и решать, что Бог не может нас использовать. Когда вы слабы, Его сила проявляется в полной мере. Все, что от вас требуется, это готовность сказать: вот я, Господь, используй меня». Поэтому, когда вы слышите Божий призыв, не оправдывайтесь своей неидеальностью, а делайте шаг послушания, и вы увидите великую Божию славу, явленную им через вас. Благословение всем вам, слушатели Свободного радио. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск, Александр Волков.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. И вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Господь. Мы хотим тонуть. Мы хотим быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Бог очень сильно хранит детдомовских. Свидетельство вот яркое как раз из детского дома.
1: Саша воспитывался без отца, и его маме приходилось много работать, поэтому единственным выходом было определить его в школу-интернат, где Саша находился 6 дней в неделю и лишь по воскресеньям был дома.
0: Постоянное житье в этом интернате, оно все равно отдаляло ее ощущение, что ты живешь дома, он все равно считал себя интернатовским.

0: Это было в третьем классе, а в пятом Саша уже сам ходил к малышам, чтобы утвердить себя.
1: Я мог прийти в спальню, рявкнуть, а ну спать всем. И все, и в комнате была тишина. Но я ремень не брал, не ходил там по койкам. У меня, слава богу, до этого не дошло. Потому что уже в детском доме уже Бог начал стучаться в мое сердце.
0: Однажды по дороге в школу к Саше один за другим обратились три человека с одинаковым вопросом. «Ты веришь в Бога?»
1: Я первому говорю: «Не, не верю». Второй подходит. Я говорю: «Ну, не знаю». Третий раз: «Молодой человек, верите в Бога?» Я: «Ну, вроде да». И Бог за это зацепился.
0: С того момента Бог начал стучаться в Сашино сердце. Поздними вечерами, когда уже все дети спали, Саша мысленно беседовал с самим Богом.
1: И вот этот вот процесс, который начался, я его вообще не хотел останавливать. Он доставлял мне наслаждение, потому что у меня не было родителей, а тут голос, который меня поддерживает.
0: Откровенные беседы с Богом помогали Саше выжить в интернате, ведь рядом не было мамы, заботливой и доброй.
1: Родители, которые поставлены Богом как защита, как охрана детей, они поставлены для того, чтобы тесно поддерживать детей во всех сферах. В детском доме я получил так называемую рану отверженности. Через отверженность у меня появилась злоба просто на людей. Вот она буквально бралась ниоткуда, из-за непрощения.
0: В первую очередь Саша не мог простить свою маму. Он чувствовал себя брошенным, никому не нужным, и от этих мыслей его душили слезы. Но Саша старался сдерживаться и не проявлять свои эмоции.
1: После этого обваливалась плита депрессии, и она доходила до того, что я в слезах падал на пол и ничего с собой не мог поделать. От боли уже я не понимал, что мне нужно.
0: Саша никому не рассказывал о своих переживаниях, и это держало его в цепях ненависти. Но рядом был любящий Бог, который продолжал заботиться о Саше.
1: Бог очень сильно хранит детдомовских. Очень сильно. Но надо сказать, что над ними больше издевается дьявол.
0: В одну из ночей, когда Саша не мог уснуть, вдруг ему стало страшно. Саша решил прогуляться по детскому дому и успокоиться.
1: То, что я увидел, оно меня поразило. Передо мной стоял демон 2 метра высотой с оружием. И я не мог ничего сделать, ни пошевелить, ни сказать. Вот полное оцепенение было. Я понял, что моя воля под чьим-то контролем. Я думал, я сейчас там упаду замертво. В тот момент, я не знаю, каким способом, как, но... Я проговорил полузакрытым ртом: «Господи, помоги мне, пожалуйста, выбраться из этого состояния».
0: Саша будто почувствовал, что появилась невидимая стена, и страх быстро угас.
1: Я услышал голос Бога внутри себя. Обычный голос, приятный. Он говорит: «Саша, успокойся, через 5 минут ты будешь спать, как будто ничего не было». Да после такого заснуть, да ни за какие деньги, я не поверю в это.
0: И все же через 5 минут Саша уже спокойно спал. Прошли годы, интернатовское детство осталось позади, а связь с Богом становилась все прочней. Саша научился обращаться к Богу в молитве.
1: Я говорил: «Бог, сделай меня праведным, сделай меня святым. Надоело быть серой вороной, надоело быть в этой толпе. Мне не хочется больше этого, я наелся этого. Господи, спаси меня».
0: Саша сделал первый шаг на пути к спасению. Он примирился с Богом. Но впереди ему предстояло научиться прощать. И в первую очередь Саше надо было примириться с мамой.
1: Как правило, отверженность, она из-за непрощения. Когда я простил свою маму, у нас начался процесс примирения. И Бог объединил наши сердца. Я уже с родителями примирился, и наши сердца, они обращены друг к другу.
0: До тех пор, пока люди любят, они прощают. А любить нам помогает Бог. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Телеграм-чат «Свободного радио».

0: Аида Миркина. Я не знаю, кто в мире смог оправдать этот смерч бесцельный. Я не знаю, что значит Бог, тот, другой, от меня отдельный. Есть у боли земной края, что до жизни и что за гробом. Я не знаю, но знаю я, нет в глубинах тоски и злобы. Если чаша души тиха, если в ней средоточие света, если нету во мне греха, для отчаяния места нету. Если сердце вопрос прожег о причинах смертей бесцельных, если стал бесконечный Бог тем другим от меня отдельным, если душу на части рвут, если больше души тревога, значит, надо вернуться внутрь, значит, я отошла от Бога. Дай мне жар твоего огня, я тебе до конца открыта. Святый Отче, прости меня, вот за то лишь, что мы не слиты до конца.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: притчи Соломона.
1: Лучше блюдо из овощей там, где любовь, чем из откормленного теленка, где ненависть.
2: Это свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Семен Людвигович Франк, русский философ. Только вера объединяет. Неверие же распыляет, атомизирует человеческие силы.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Вякиным.
1: Чак Финни, создатель Duty Free, а также основатель многочисленных благотворительных проектов, в которые он вложил все свои 7,5 миллиардов долларов США. Он один из немногих богатых и знаменитых людей нашего времени, кто отдал весь свой капитал на благотворительность еще при жизни. В 1988 году журнал Forbes поставил Финни на 31 место в рейтинге самых богатых людей Америки с оценкой состояния 1 миллиард 300 миллионов долларов США. О Финни узнали все. Но Forbes кое в чем ошибся. Во-первых, состояние было значительно больше, а во-вторых, оно уже не принадлежало Финни. Финни анонимно жертвовал свои деньги всевозможным учреждениям и организациям. Часто даже сами получатели не знали, кто был их благодетелем. А бывало, что с них бралось даже слово о неразглашении. Я убедился, что куда больше удовольствия получаешь, когда отдаешь деньги и видишь, как благодаря им что-то появляется. Например, госпиталь. Это же логично, вкладывать деньги в добрые дела, а не класть на счет в банке и копить, говорит Финни. Я не знаю, во что верит Чак Финни, но точно не в деньги. Они не смогли занять в жизни Финни главное место. Иисус сказал как-то: «Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам». Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Воспойте новую песнь Господу. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Хвала Ему в собрании святых. Псалом 97, 1 стих. Мысли и размышления, представленные в каждом из 150 псалмов Библии, помогают нам понимать обстоятельства, в которых мы сегодня оказываемся. Кроме того, они побуждают доверять Богу и восхвалять Его. Но кто из нас не спотыкался об отдельные фразы, считая себя недостойным таких мыслей? Некоторые псалмы или отрывки выражают даже мысли совершенного человека Иисуса Христа. Только Он мог высказать их и воплотить в жизнь, и каждый же из нас может сейчас это прочесть. Ввиду такого Его совершенства, давайте остановимся и послушаем Его. В тишине мы забудем о себе и увидим, что пережил Иисус, особенно в своих страданиях, а также в своей жизни как совершенный человек и поклонник. Тогда некоторые псалмы, относящиеся к Нему, будут звучать по-новому, более убедительно и сильно. Давайте медленно прочтем каждый псалом, заново открывая их в свете Христа, и давайте воспоем новую песнь Господу. Давайте воздадим Ему хвалу. Иисус приглашает нас погрузиться в Его мысли, Его молитвы и Его ходатайства. Псалмы, несомненно, предназначены для нашего благословения.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона. Пришла к нему одна ханаанеянка, жительница тех мест.
2: «Господь, сын Давида!» — закричала она. «Сжалься надо мной! Моя дочь одержима бесом и страшно мучится!»
1: Но он ни слова ей не ответил. Ученики, подойдя к нему, стали его просить. «Скажи, пусть уйдет, а то идет за нами и кричит. Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля», — сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала:
2: «Господин мой, помоги мне!»
1: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», — сказал он.
2: «Да, господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев», — ответила она.
1: «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей тогда Иисус. «Пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь ее выздоровела.
3: Присоединяйся к общению.
4: Присоединяйся к общению.
3: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

0: Дорогой, вынеси мусор, пожалуйста.
1: Извини, я занят.
0: Ты же газету сидишь, читаешь.
1: По крайней мере, я по телефону не болтаю часами, как некоторые.
0: Да ты лентяй еще тот.
1: Между прочим, я всегда в этом доме мусор выношу. Когда ты в последний раз выносил?
2: Любовь не ищет своего, не раздражается.
0: Гарик, что это было?
1: Не понял.
2: Любовь долготерпит, милосердствует.
1: Вы еще кто такой?
0: Чего вам надо?
2: Звукорежиссер я, голубчики мои. Я намерен сделать вам первое предупреждение.
0: Какое еще предупреждение?
1: Не понял.
2: Вы только что нарушили закон любви.
0: Какой еще закон? И вообще, как вы в нашу квартиру попали?
1: Да, как вы сюда попали? У нас дверь закрыта.
2: Да при чем здесь дверь, друзья мои? Это же звуковая дорожка.
1: А, понятно.
0: А мне непонятно. По-вашему, просто потому, что это радио, вы можете появляться вот так вот ниоткуда и тыкать нас стихами из Библии, да?
2: Ну, я не собираюсь с вами спорить, голубчики. Вы получаете первое предупреждение.
0: А какой закон мы нарушили, дорогой?
1: Да ничего мы не нарушали.
2: Я же сказал, вы оба нарушили закон любви.
0: И что это еще за
1: что
0: закон?
1: Что закон такой, а?
2: Ну, исходя из того, что вы верующие...
1: Мы верующие.
0: Откуда вы узнали, что мы верующие?
3: Это, наверное, как-то связано со звуковой дорожкой, дорогая.
2: Правильно, Гарик. Так вот, что касается вашего нарушения.
0: Так значит, если бы мы не были верующими...
3: Дорогая, дай ему закончить. Время же в эфире не резиновое.
2: Спасибо, Гарик.
0: Надеюсь, вы не собираетесь нас оштрафовать или еще чего?
2: Возможно, я сделаю это как-нибудь в следующей радиопостановке. На этот же раз вы просто получаете первое предупреждение из Писания.
0: Так, у меня Библия под рукой. Слушаю вас внимательно.
2: Евангелие от Марка. В 12 главе Иисуса спросили, какая первая из всех заповедей?
0: Угу. Вот. «Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя».
2: Замечательно! А теперь 13 главу Коринфянам откройте, где апостол Павел дает определение любви.
0: Угу, вот нашла. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает».
3: Я понял, к чему вы клоните. Господь заповедал мне любить свою жену самоотрешенно, но вместо того, чтобы просто вынести мусор, когда она меня попросила, я повел себя как последний эгоист.
0: А потом, когда Гарик не захотел выносить мусор, я тут же накинулась на него. А любовь ведь не раздражается. Прости, дорогой.
3: А ты меня прости, Анжела. Дай-ка я тебя обниму.
0: Дорогой, мы же не одни.
3: Да брось ты, он уже не вернется.
0: Откуда ты знаешь?
3: Не успеет.
0: Не успеет?
3: Не-а, постановочка закончилась.
4: Надежда есть всегда.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. 13 июля 1813 года американский миссионер Адонирам Джадсон прибыл в Бирму вместе со своей молодой женой Энн. Сначала Джадсон служил в Калькутте, но английские колониальные власти, видимо, были против работы американских проповедников в Индии, и Джадсону было предложено искать паству в другом месте. Так, в 1813 году он попал в Индокитай. На тот момент Джадсону было 25 лет. Впервые протестантские проповедники появились в Мьянме в 1807 году, но их миссия была кратковременной. Прибыв в Янгон, Джадсон с самого начала приступает к изучению мьянманского языка и переводу Библии. Уже через 3 года, при большой помощи жены, которая оказалась едва ли не лучшим лингвистом, чем ее муж, Джадсон закончил перевод Евангелия от Матфея. Полный перевод Библии на мьянманский язык был завершен в 1834-м. Первое крещение было проведено здесь в 1819 году, и за первые 10 лет проповеди и до начала английской интервенции в Бирму Джадсон крестил здесь лишь 18 человек. По примеру других проповедников и иезуитов, он одно время даже носил одежду, похожую на чивару буддийского монаха. Во время войны бирманцы арестовали Джадсона, и 21 месяц он провел в заключении. Энн старалась освободить мужа и обеспечить его самым необходимым для жизни, но сама заболела. В конце концов, британцы победили бирманцев, и Джадсон был освобожден. Правда, радость освобождения была омрачена. Вскоре умерла Энн и их маленькая дочь Мария. В Мьянме Адонирам Джадсон провел в общей сложности около 40 лет. Здесь он потерял 2 жен и 3 детей, умерших от малярии, но не отказался от выбранного пути. К моменту смерти Адонирама бирманских христиан было здесь уже около 7 тысяч. Адонирам Джадсон внес огромный вклад в развитие образования в Мьянме и развитие бирманистики и востоковедения в европейских странах. День прибытия Джадсона в Бирму отмечается бирманскими баптистами как особый праздник. А Энн Джадсон почитают первой миссионеркой США.
2: След в истории.

0: Всякое творчество есть по сути своей молитва. Всякое творчество направлено в ухо Всевышнего. Иосиф Бродский.
1: Свободное радио рядом.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: золотые библейские стихи.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.
1: Плодовит, сочен, свеж.

0: внешнего, на того, кто прощает и спасает грешных.
1: Плодовит, сочин, свеж. Слушай,

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Занимаясь царскими делами. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что Даниил был представителем вавилонского правительства царя Навуходоносора. Ему доверили царское дело, и он верно приступил к исполнению этой обязанности. Также и нам было доверено царское дело, и мы были призваны представлять его, куда бы мы ни пошли. Но царство нашего Господа, в отличие от всех земных царств, будет длиться вечно, потому что наше царство вечное. У вашего царя есть дело для вас сегодня. «Наше же жительство, — писал Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Какая привилегия представлять Иисуса на этой земле? Он дал нам власть говорить для Него и говорить Его именем. Это привилегия и в то же время огромная ответственность, потому что везде, куда мы пойдем, люди будут судить о Нем по тому, что они будут видеть в нас. Царь, которому мы служим, не любит, когда его представляют в ложном свете. Нам следует любить так, как он любит, давать так, как он дает, прощать так, как он простил нас. Царь, которого мы представляем, добр, сострадателен, милостив, благ, и он просит, чтобы мы представляли его таким же. У вашего царя есть дело для вас сегодня. Служите ему с радостью и верностью. Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию представлять Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы через наши дела и наши слова мы могли быть подходящими послами Твоего Царства. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Петр Мамонов. «Вот утром на Сретение встал и вдруг почувствовал, что Господь залил мое сердце любовью и обезоружил меня. И все прошло. Исаак Сирин говорил: Бог наш – это любовь, это океан любви. И причина боговоплощения и крестной смерти – только любовь к человечеству, а все остальное вторично».

0: 137-й псалом. «Буду славить Тебя всем своим сердцем. Перед богами воспою хвалу Тебе. Поклонюсь перед святым храмом Твоим и буду славить имя Твое за Твою милость и верность, потому что Ты вознес превыше всего Твое имя и Твое слово. В день, когда я воззвал, Ты ответил мне, ободрил и укрепил мою душу. Господи, все земные цари будут славить Тебя, когда услышат слова из уст Твоих. Они воспоют пути Господни, потому что велика слава Господня. Высок Господь, но о смиренном заботится, и высокомерного издали узнает. Даже если пойду я среди несчастья, Ты оживишь меня. Протянешь Твою руку против гнева моих врагов, и спасет меня Твоя правая рука. Господь завершит то, что задумал для меня. Господи, Твоя милость навеки, не оставляй творение Твоих рук».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Привет всем! Несмотря на все прогнозы, театр не умер с появлением кино, а радио не исчезло с появлением интернета. Форматы могут меняться, но суть остается. Людям нужна музыка, полезная информация и общение. Свободное радио рада быть полезным для вас.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Стих дня.
1: И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих.
2: В эфире Свободное радио.
3: Свободное радио.
2: Сделано с любовью.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. «И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Очень интересные слова Христа, которые были адресованы Петру и Андрею, которые стали его первыми учениками. И в сегодняшнем комментарии я хочу поделиться с вами двумя моментами, которые я увидел в этом призыве Христа. И первое, о чем я хочу сказать, что Христос не призывает бездельников. Если мы посмотрим в контекст этой главы, то Иисус сказал эти слова в тот момент, когда Петр и Андрей закидывали сети. Другими словами, они занимались своей работой, которая была связана с их рыболовным промыслом. Если мы посмотрим в Священное Писание, то мы также увидим, что Бог призывает на служение себе тех, кто уже занят каким-то делом. Например, Моисей получил призвание от Бога, когда пас овец своего тестя Иофора. Давид был помазан в цари в тот момент, когда пас овец своего отца. А пророк Амос также говорит о себе. «И отвечал Амос и сказал Амасии: я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Это книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. И это дает нам понимание того, что труд – это то, что нравится Богу. И порой, именно смотря на наш труд, Он призывает нас к своему делу. Второе, что мы видим в этом призыве Христа, это то, что Он говорит: «Идите за мной». Иисус говорит эти слова в том моменте, когда Петр и Андрей закидывали сети. То есть, скорее всего, Петр и Андрей были мокрые от воды Галилейского моря. Они были в своей рабочей одежде, от которой пахло рыбой, и их вид был не особо презентабельный. Но Иисус, видя все это, не говорит им: «Пойдите, приведите себя в порядок, и потом идите за мной». Но наоборот, Он говорит: «Следуйте за мной прямо в таком состоянии, в котором вы есть сейчас. Потные, мокрые, пахнущие рыбой и в грязной одежде. Идите за мной». И это также дает нам понимание того, что Христос в своем призыве не ждет, что мы будем идеальными, но призывает нас и принимает нас такими, какие мы есть сейчас. Порой мы слышим в своем сердце Божий призыв и считаем, что мы не готовы откликнуться на него, потому что у нас грязная одежда, мы плохо пахнем и пока не соответствуем Божьему стандарту, который сами себе нарисовали в своей голове. Но когда мы смотрим на Петра и Андрея, то стихом ниже евангелист Матфей пишет, что они, тотчас оставившие сети, последовали за ним. Они пошли за Христом такими, какие они были в тот момент. Пастор Чак Смит в одной из своих проповедей сказал такие слова: «Бог ищет неспособности, Он ищет доступность». Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, это смотреть на свои слабости и решать, что Бог не может нас использовать. Когда вы слабы, Его сила проявляется в полной мере. Все, что от вас требуется, это готовность сказать: «Вот я, Господь, используй меня». Поэтому, когда вы слышите Божий призыв, не оправдывайтесь своей неидеальностью, а делайте шаг послушания, и вы увидите великую Божию славу, явленную им через вас. Благословений всем вам, слушатели Свободного радио. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Ижевск, Александр Волков.
0: Настройся на хороший день.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: К Иисусу принесли маленьких детей, чтобы он прикоснулся к ним. Но ученики, увидев это, стали их бранить. Иисус подозвал детей к себе и сказал: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Царство Бога принадлежит таким, как они. Говорю вам, кто не примет Царство Бога как ребенок, не войдет в него».
2: We like really need a girls' night out.
3: Yeah.

зависть и жгучее желание достигнуть чего-либо крадут вас у самих себя и у ваших близких. Одна сестра в церкви удачно назвала это своеобразным алкоголизмом. В этом случае мы тоже зависимы, неадекватны и портим жизнь своей семье. А еще тратим лишние деньги на то, что могли бы и не покупать. Если это про вас, то пора завязывать с этим алкоголем. Я серьезно. Подумайте об этом.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Продолжая путь, Иисус увидел человека, сидевшего в таможне. Его звали Матфей. «Следуй за мной», — говорит он ему. Тот встал и последовал за ним. Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков податей и прочих грешников. Они сидели за одним столом с Иисусом и его учениками. Увидев это, фарисеи стали говорить ученикам: «Почему ваш учитель ест со сборщиками податей и грешниками?» Иисус, услышав это, ответил: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Ступайте и постарайтесь себе уяснить, что значит слова «милосердия хочу я», а не жертвоприношений. Я ведь пришел призвать не праведных, а грешников».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Однажды, когда я еще учился в колледже, мне пришлось принять участие в забеге на длинную дистанцию. Этот день я не забуду. Я проиграл, но извлек бесценный урок для себя. Я многое понял о себе и о природе брака. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я учился тогда на первом курсе, и мне очень хотелось победить в своем первом забеге. Я не готовился к соревнованиям как следует, но резво выскочил на беговую дорожку. Энергия била во мне ключом, моему оптимизму не было предела. Раздался выстрел стартового пистолета, я сорвался с места, помчался как угорелый, оставив остальных участников забега далеко позади. На втором круге, однако, я почувствовал жжение в боку, а основная группа уже буквально наступала мне на пятки. Где-то на половине дистанции я выдохся. Я жадно ловил ртом воздух и вскоре рухнул в изнеможении на зеленый ковер поля, весь в поту, кусая губы от обиды и горечи поражения. Да, я проиграл забег, и все мое самомнение исчезло без следа. Но я многое понял в тот день. Марафон — это не спринт. И нужно беречь силы для финишного броска. То же самое и в браке. В самом начале вы должны задать тот темп, который, несмотря на все превратности семейной жизни, вы сможете поддерживать в дальнейшем. И тогда ничто не сможет остановить вас. Вот что я называю браком на всю жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Очень интересные слова Христа, которые были адресованы Петру и Андрею, которые стали его первыми учениками. И в сегодняшнем комментарии я хочу поделиться с вами двумя моментами, которые я увидел в этом призыве Христа. И первое, о чем я хочу сказать, что Христос не призывает бездельников. Если мы посмотрим в контекст этой главы, то Иисус сказал эти слова в тот момент, когда Петр и Андрей закидывали сети. Другими словами, они занимались своей работой, которая была связана с их рыболовным промыслом. Если мы посмотрим в Священное Писание, то мы также увидим, что Бог призывает на служение себе тех, кто уже занят каким-то делом. Например, Моисей получил призвание от Бога, когда пас овец своего тестя Иофора. Давид был помазан в цари в тот момент, когда пас овец своего отца. А пророк Амос также говорит о себе. «И отвечал Амос и сказал Амасии, я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикаморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Это книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. И это дает нам понимание того, что труд – это то, что нравится Богу. И порой именно смотря на наш труд, Он призывает нас к своему делу. Второе, что мы видим в этом призыве Христа, это то, что Он говорит «идите за мной». Иисус говорит эти слова в том моменте, когда Петр и Андрей закидывали сети. То есть, скорее всего, Петр и Андрей были мокрые от воды Галилейского моря. Они были в своей рабочей одежде, от которой пахло рыбой, и их вид был не особо презентабельный. Но Иисус, видя все это, не говорит им «пойдите, приведите себя в порядок и потом идите за мной». Но наоборот, Он говорит «следуйте за мной прямо в таком состоянии, в котором вы есть сейчас, потные, мокрые, пахнущие рыбой и в грязной одежде, идите за мной». И это также дает нам понимание того, что Христос в своем призыве не ждет, что мы будем идеальными, но призывает нас и принимает нас такими, какие мы есть сейчас. Порой мы слышим в своем сердце Божий призыв и считаем, что мы не готовы откликнуться на него, потому что у нас грязная одежда, мы плохо пахнем и пока не соответствуем Божьему стандарту, который сами себе нарисовали в своей голове. Но когда мы смотрим на Петра и Андрея, то стихом ниже евангелист Матфей пишет, что они тотчас, оставившие сети, последовали за ним. Они пошли за Христом такими, какие они были в тот момент. Пастор Чак Смит в одной из своих проповедей сказал такие слова. «Бог ищет неспособности, Он ищет доступность. Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, это смотреть на свои слабости и решать, что Бог не может нас использовать. Когда вы слабы, Его сила проявляется в полной мере. Все, что от вас требуется, это готовность сказать «Вот я, Господь, используй меня». Поэтому, когда вы слышите Божий призыв, не оправдывайтесь своей неидеальностью, а делайте шаг послушания, и вы увидите великую Божию славу, явленную им через вас. Благословений всем вам, слушатели Свободного радио. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Ижевск, Александр Волков.
0: Вы слушаете Свободное радио. Музыка,

0: Евангелие от Луки.
1: Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

83-й псалом. «Как желанно Твое жилище, о Господи Боже сил! Истомилась моя душа, желая быть во дворах храма Господа. Сердце мое и плоть поют Богу живому. Даже воробей находит себе дом и ласточка гнездо, чтобы вывести своих птенцов у Твоего жертвенника, Господи Боже сил. Царь мой и Бог мой, благословенны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Благословен человек, сила которого в Тебе, в чьем сердце есть желание отправиться в Иерусалим. Проходя долину плача, они открывают в нем источники, и дождь покрывает ее водоемами. Они крепнут все больше и больше, предстают пред Богом на Сионе. О Господь, Бог сил, услышь мою молитву, внемли мне, Бог Иакова. Взгляни, Боже, на царя, на щит наш. Посмотри с благоволением на лицо своего помазанника. Один день во дворах твоих лучше тысячи вне его стен. Лучше быть у порога дома Божьего, чем жить в шатрах у нечестивых. Потому что Господь Бог — солнце и щит. И награда Господа — благодать и слава. Тех, кто ходит непорочно, Он не лишает благ. О, Господь сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!»

0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
1: Сейчас, когда приходит тьма, никогда надежды нет, чувство одиночества.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус: «Он вошел в дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников». Иисус продолжал: «Сын человеческий, Господин над субботой».

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. 13 июля 1813 года американский миссионер Адонирам Джадсон прибыл в Бирму вместе со своей молодой женой Энн. Сначала Джадсон служил в Калькутте, но английские колониальные власти, видимо, были против работы американских проповедников в Индии, и Джадсону было предложено искать паству в другом месте. Так, в 1813 году он попал в Индокитай. На тот момент Джадсону было 25 лет. Впервые протестантские проповедники появились в Мьянме в 1807 году, но их миссия была кратковременной. Прибыв в Янгон, Джадсон с самого начала приступает к изучению мьянманского языка и переводу Библии. Уже через 3 года, при большой помощи жены, которая оказалась едва ли не лучшим лингвистом, чем ее муж, Джадсон закончил перевод Евангелия от Матфея. Полный перевод Библии на мьянманский язык был завершен в 1834-м. Первое крещение было проведено здесь в 1819 году, и за первые 10 лет проповеди и до начала английской интервенции в Бирму Джадсон крестил здесь лишь 18 человек. По примеру других проповедников и иезуитов, он одно время даже носил одежду, похожую на чивару буддийского монаха. Во время войны бирманцы арестовали Джадсона, и 21 месяц он провел в заключении. Энн старалась освободить мужа и обеспечить его самым необходимым для жизни, но сама заболела. В конце концов, британцы победили бирманцев, и Джадсон был освобожден. Правда, радость освобождения была омрачена. Вскоре умерла Энн и их маленькая дочь Мария. В Мьянме Адонирам Джадсон провел в общей сложности около 40 лет. Здесь он потерял 2 жен и 3 детей, умерших от малярии, но не отказался от выбранного пути. К моменту смерти Адонирама бирманских христиан было здесь уже около 7 тысяч. Адонирам Джадсон внес огромный вклад в развитие образования в Мьянме и развитие бирманистики и востоковедения в европейских странах. День прибытия Джадсона в Бирму отмечается бирманскими баптистами как особый праздник. А Энн Джадсон почитают первой миссионеркой США.
2: След в истории.

Привет всем! Спустя некоторое время после создания компании Google, ее владельцы собирались продать ее за 1 миллион долларов, но покупатель так и не нашелся. Сегодня компания стоит около 600 миллиардов долларов США, а может уже и больше. Какой вывод можно сделать из этой истории? Не торопитесь и продолжайте трудиться. Успехов во всех делах! Ваше свободное радио.

0: 75-й псалом. «Благодарим Тебя, Боже, благодарим, потому что близко Твое имя. Возвещают люди чудеса Твои. Ты сказал, в назначенный срок я буду судить справедливо, когда колеблется земля и все живущие на ней. Я удерживаю ее на столпах ее. Я сказал гордецам, не превозноситесь, и нечестивым не поднимайте рога, не кичитесь своей мощью пред небом, не говорите надменно. Ни с востока, ни с запада, ни из пустыни не стоит ожидать возвышения. Но Бог – судья. Он одного унижает, а другого возвышает. В руке Господа – чаша с кипящим вином, полным горьких приправ, и Он пьет из нее. Всем беззаконным земли придется испить чашу эту до дна. Я буду возвещать это вечно, буду воспевать Бога Иакова. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведных».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ангелина из Челябинска.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Он меня, во-первых, позволил родиться на свет, потому что были трудности в рождении. И дал шанс быть с ним. Он дал выбор, и я выбрала его. И хочу быть с ним всегда.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера без дел мертва, и только лишь в вере мы можем только лишь доверять Богу. Вера помогает, да.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Псалом 118 полностью. Как юноше содержать путь свой, хранение себя по слову Божьему.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Мы свободны во Христе Иисусе всегда во всем. Вот поэтому да.

запрещено большим московским законом с 17 века. Тем не менее, в церквях есть множество икон с подобным изображением. Более того, иллюстрация Бога в трех ипостасях тоже не разрешена. В таком виде к его образу можно применить параметр времени, что недопустимо.

0: Евангелие от Марка.
1: К Иисусу приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. А ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился и сказал им: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет Царство Бога как ребенок, тот не войдет туда».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Всем привет! А вы знали, что существует психическое расстройство, называемое панофобией? Это страх всего, любых изменений, событий или действий. В книге Псалмов мы читаем прекрасные слова: «Спокойно ложусь и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Всем нам важно искать именно такого взгляда на вещи. Свободы от страхов вам!

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Ой, привет всем, ребята.
1: Привет! Ура! Мы в прямом эфире.
2: Давненько нас тут не было, на каникулы мы уходили, и, наконец-то, снова с вами. Мы здесь, мы вернулись. 13 июля сегодня. Если 13 июля, значит, мы в прямом эфире, и вы можете нам написать и рассказать, как у вас вообще делище.
1: Дела, как вы отдохнули. Может, вы тоже отдыхали, а может, вы прямо сейчас отдыхаете. Вот мы с Андреем набрались сил, вздохнули, выдохнули.
2: Да.
1: И готовы.
2: Снова в бой.
1: У нас большие
2: планы на следующий месяц. Давай начнем с этого, потому что в следующем месяце мы отмечаем 7-летие свободного радио.
1: Вот, на самом деле сложно даже поверить. Кажется, это было вчера. Наверное, это каждый день рождения так люди говорят. Но слушай, прошло 7 лет. Кстати, очень символичная дата. И в библейском контексте 7 лет
2: –
1: это очень популярное число. Не будем углубляться сейчас в историю вопроса, но красивая. Мне тоже нравится эта цифра.
2: Число полноты или как-то так, да?
1: Там тоже сложение 3 и 4, тоже символических чисел. Поэтому сейчас начнем, не остановимся. Да, 7 лет свободному радио будет 1 августа, в честь чего мы с вами будем радоваться целый месяц. И под конец этого месяца устроим большой концерт, пикник, день хвалы, на который мы каждого из вас, друзья, сейчас приглашаем. Если вы сейчас меня слышите, вы получаете персональное приглашение от Екатерины. Можете потом подойти ко мне и сказать, я был приглашен.
2: Катя, ты меня звала.
1: Да,
2: я пришел, ты меня звала, я тут.
1: Вот, все, если вы меня сейчас слышите, пожалуйста, придите и на пикнике подойдите ко мне и скажите привет. Получите еще какую-нибудь конфетку.
2: Носи в карманах конфеты. Пообещала.
1: Полные карманы конфет у меня будут.
2: Как у Фунтика.
1: Хорошо гулять по свету с карамелькой за щекой. Мы это знаем.
2: Ну вот, тогда всем по конфете.
1: Я буду думать.
2: А еще в ближайший месяц до фестиваля мы хотим увидеть, услышать в нашем эфире гостей нашего фестиваля, музыкантов.
1: У нас это будет
2: уже
1: жарко.
2: В планах на начало августа, уже на конец июля, начало августа уже, так сказать, все слоты забиты.
1: Следите за анонсами. Поделись хотя бы предвкушением праздника, кто первый будет в эфир.
2: Я боюсь ошибиться.
1: Я точно знаю, что придут к нам наши любимые друзья, которых мы реально вот узнали только в прошлом году и полюбили
2: июля.
1: Бесконечно.
2: Белые кирпичики.
1: Да,
2: 27 июля уже забито. А что у нас еще? У нас 3-го.
1: Я знаю, что слово «жизни» к нам идет. И слово «жизни» к нам идет.
2: А 10-го слово «жизни».
1: В общем, все участники фестиваля постараются успеть в эти недели, которые остаются до 29 августа, к нам прийти в эфир.
2: Да,
1: и мы всех обязательно вам еще раз представим и пообщаемся, может, даже попоем немножко в прямом
2: эфире.
1: Я
2: уверен, что надо петь. Надо петь конечно.
1: Да.
2: Обязательно. Так что, возможно, уже со следующей недели или через неделю мы начинаем такой марафон гостей нашего фестиваля в прямом эфире свободного радио. Обязательно будьте с нами и слушайте.
1: Что мы делаем? В записи тоже потом можно слушать.
2: Что мы делаем на этой неделе? Мы на этой неделе вспоминаем советы Петра и Павла. Так, наш программный редактор определил. Вот будем на эту тему на этой неделе говорить. А сегодня про неидеальных христиан мы говорим. Это вообще моя любимая тема, потому что я сам не идеальный, поэтому мне это очень близко.
1: Да, я заметила, ты любишь сворачивать на этот вопрос, но это очень жизненный вопрос, потому что он касается абсолютно каждого из нас. Это вот то раздвоение, та дихотомия, которая есть в каждом из нас, да, с одной стороны. Об этом и Павел ведь писал, да, хочу, вообще, очень хочу, делать так надо, а делаю опять не так. Да, вот такой я не идеальный.
2: Имею желание... но не имею возможности.
1: Купить «Жигули»?
2: Да, но не имею возможности. Имею возможность купить «Барашка», но не имею желания. Так, ну, не будем пить. Но действительно, вот это
1: чтобы
2: вот раздвоение,
1: да,
2: чтобы желания нашего сердца совпадали с нашими возможностями, вот бы как-то это объединить, вот эту нашу неидеальность природную с нашим желанием к святости.
1: Да, и герои этой недели, Петр и Павел, они действительно... прям прямые, не знаю, олицетворения этой идеи. Да,
2: да? Неидеальности, но при этом Божьего призвания.
1: При этом апостольство.
2: Сегодня, да, мы говорим о Божьем призвании неидеальных нас. И мы хотим вас пригласить к разговору. Если есть у вас возможность, пожалуйста, расскажите напечатайте нам свою историю неидеального призвания, точнее, нет, Божьего призвания неидеальных вас. То есть напишите, расскажите о том, что к чему Господь вас призвал, как Господь вас призвал, как Он вас нашел, таких неидеальных, как Он вас терпит вообще. И что Он вам доверил, несмотря, вопреки, возможно, даже.
1: Угу. И как вы вообще относитесь к вопросу идеальности и неидеальности? Надо ли для вас, важно ли для вас, чтобы люди были вокруг идеальными? Ну, в церкви хотя бы. Ну, в церкви же должны быть люди
2: служители
1: как-то приличными.
2: Служители должны быть идеальными. Пастор должен быть идеальным.
1: Да, ну, а как по-другому-то? А может, вы по-другому
2: думаете? А может быть,
1: думаете?
2: Можно ему все-таки быть не идеальным?
1: Это вопрос.
2: Об этом, обо всем мы будем говорить во втором часе. Первый час, как обычно, разогревочный. Через несколько минут встретимся и почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Как Катя обещает какие-то про зверей новости.
1: А ты про созвездия, наверное, да?
2: У меня всякие, статистика там всякая в основном. А в середине часа и чуть попозже середины часа мы будем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня замечательный фрагмент про Иисуса, который идет по воде, картину будем смотреть.
1: Да, подготовила для вас картину, и если вы погуглите, пока будете нас слушать, то вы ее увидите, а если зайдете в наши соцсети, то увидите ее в подписи под нашим анонсом. Мы обязательно ее туда разместим. Иван Извозовский, «Хождение по водам».
2: Вот такие у нас планы на ближайшие два часа. Оставайтесь с нами, никуда не убегайте, не переключайтесь. Хорошая музыка у нас тоже имеется.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Свободное радио.
1: Новости, которые мы не могли не заметить, уже рвутся в бой. Ну-ка. Они просто бьются в эфир, мы не можем их удержать, поэтому мы расскажем
2: пускай
1: вам,
2: давай,
1: что
2: открывай двери.
1: Российские мужчины стали на 10 лет раньше вступать в кризис среднего возраста. Вместо классического 40-45 сейчас это...
2: Я думала, оптимистичное что-то будет.
1: Нет, сейчас 28-30 лет уже наступает кризис среднего возраста. Все дело в культе успеха, достигаторстве и перфекционизме.
2: А живут-то они подольше? Как у тебя статистика есть?
1: Про это нет статистики. Обращение мужчин в терапию за последние 5 лет выросло в 4 раза, то есть на 400%.
2: Ну, это хорошая, на самом деле, новость и хороший показатель, потому что, когда люди не идут в терапию и пытаются все это разгрести своими силами, они больше себе вредят. Так что

0: пишут... Отпускает тема с мамонтом.
1: Да ну эту экономию овса, там, пишут большую наклейку на мамонта, наклеивают и едут.
0: Или так, да. Нет, тема мамонта не раскрыта. Но смотри, я тебе все-таки лошадок предлагаю представить, что богатые люди ездят теперь в каретах, на бричках и так далее. Понимаешь?
1: Какая красота.
0: Никакой, понимаешь ли, недостачи топлива или очередей за...
1: И никакой загазованности. И никто никуда не торопится, и никто никуда не успевает.
0: А ехали на тройке с бубенцами. Да, рабочая лошадка стоит, кстати, в районе 100 000 рублей. Но все-таки это дешевле.
1: Ну, содержать дороже ее, мне кажется,
0: а чем автомобиль. А я тебе скажу, почему? Расходы на обслуживание лошади,
1: давай,
0: пожалуйста.
1: Давай, давай, интересно.
0: А, ну, во-первых, сено.
1: Ей же стоило сено. Надо, ей построить домик надо. Не все могут позволить себе содержать лошадь. Вот в квартире люди живут, как они будут себе.
0: Мы про деревень жителей сейчас
1: хорошо,
0: говорим.
1: Ладно. Вот я
0: у них
1: живу
0: есть
1: в деревне,
0: сарай.
1: А у меня есть сарай,
0: есть
1: кстати.
0: Сарай. А, сено заготовишь. Ну, либо купишь за 2-3 тысячи на сезон тебе там, хватит.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Так недорого.
0: Что еще? Подковы надо поменять. Подковы раз в 2 месяца. Угу. 1000 рублей.
1: Так.
0: Это тебе не зимняя резина. Угу. Да, расчистка копыт раз в 1,5 месяца. На 3000 рублей.
1: Это как педикюр.
0: Подкормка, ветеринар. Если ты хороший хозяин, надо хоть раз в год. Раз в год сводить
1: делать.
0: К ветеринару. 6000. Отличие
1: от
0: чекапа для машины. Так что ты подумай за лошадку-то. Все-таки может и взяться.
1: Хорошая идея.
0: Давай с мамонта на лошадку переключайся.
1: Я
0: Мы следующую новость, я думаю, будем возвращаться к лошадке.
1: Хорошо, ладно. Минус 80 минут сна в день заставили людей толстеть.
0: Минус 8 минут?
1: 80 минут сна. То есть, если ты не досыпаешь больше часа, то ты начинаешь толстеть, говорят ученые. То есть, это одна из причин ожирения, это недостаток сна.
0: Я понимаю, что ты спишь много.
1: Я люблю спать. Я люблю поспать, правда.
0: То есть, чем больше ты спишь, тем больше ты похож на Андрея. Зайдите, посмотрите, пожалуйста, фотографии Андрея. Спите спокойно, товарищи. Ученые выяснили, чем отличаются... У меня всегда новость начинается со слова «ученые». Ты заметил?
1: У тебя все выясняется.
0: Ученые выяснили. Что же они выяснили? Чем отличаются владельцы кошек и собак?
1: Ну,
0: очень
1: чем?
0: Важное, очень
1: у
0: важное исследование.
1: Кошек, кошки, у владельцев собак собаки. Я все.
0: Годы наблюдений показали. Накопилось, кстати, множество статистических данных. Вот учет ведется прямо строжайший. А, кстати, оговоримся, любые обобщения, конечно, работают на уровне статистических тенденций, а не жестких правил. Так что, если вы вдруг начнете себя узнавать, не бойтесь. Но я все-таки вам расскажу, что выбор питомца много говорит о хозяине. Это черты характера, темперамент и образ жизни считываются. А, и хотя мы все уникальные, исследования показывают, собачники более дисциплинированы.
1: Ну,
0: агрессивны в общении. Угу. Агрессивны в общении. А вот кошатники отличаются повышенной тревожностью и доверчивостью. Американское исследование 2017 года показало, собачники набрали больше баллов по таким качествам, как общительность, живость в эмоциональных проявлениях, сознательность и смелость во вступлении в контакты. То есть они прям гораздо более открыты.
1: Они более похожи на своих питомцев, прям скажем, да? Собаки более общительные, но порой более агрессивные.
0: А вот кошатники набрали больше баллов по общему интеллекту, абстрактности мышления и самостоятельности. Мексиканское исследование 22 года показало, что владельцы кошек демонстрировали высокую ценность автономии и эмоционально значимых, но не чрезмерно обязывающих связей. Опять же,
1: как кошки.
0: Кошки.
1: Гуляют сами по себе, предпочитают проводить время в одиночестве. Иногда можно подойти, поластиться, но недолго.
0: В общем, среднестатистический собачник – это экстраверт, энергичный человек, ценящий структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром. А кошатник скорее интроверт, ценящий личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению, но тревожный. Вот такая статистика.
1: Это была рубрика «В мире животных» от Кати. Спасибо, Катя.
0: Пожалуйста.
1: Эксперимент объяснил, опять же, ученые объяснили, ученые выяснили, порядком, путем эксперимента, откуда взялся миф о женской многозадачности. Оказывается, это миф. Вот говорят, что женщина может делать несколько дел одновременно, а мужчина, значит, сконцентрирован на одном, и все остальное у него выпадает. А ученые говорят, нет, они провели эксперимент, давая 4 или 5 задач одновременных и мужчинам, и женщинам, и те, и другие справлялись одинаково.

0: Разница была только в том, что женщина может при этом еще общаться, а вот мужчина общаться не может. Из-за этого создается впечатление, что дело не в задачах как таковых, просто у женщины общение идет на каком-то другом фоновом режиме. То есть у вас как будто бы есть отдельный мозг для общения.
1: Расскажите нам про это.
0: А у мужчины нет. Вот, поэтому может создаваться впечатление, что женщине все ни по чем, она
1: может. Вы заметили, друзья, да? Андрей сказал, что у женщины есть еще отдельный мозг.
0: Ну, как будто бы. Вот.
1: Мы тебя не поймали на слове. А, вот это хорошее уточнение. Вишенка на моем зоологическом торте.
0: А у тебя еще есть?
1: Давай. Ты дальше. Думал, заканчиваем? Нет, мы можем больше это
0: давайте,
1: не обсуждать.
0: Давайте.
1: Популярная гадалка на картах Таро с миллионом подписчиков в ТикТоке удалила весь свой оккультный контент после того, как обратилась к Иисусу. Да, зовут гадалку Алекс Риц. Она была известна в широких кругах, почти миллион подписчиков в ТикТоке, в другой запрещенной сети, которую мы называем «Запретграм». Также около миллиона подписчиков удалила весь контент, связанный с Таро, и после этого записала 10-минутное видео, где рассказала, что произошло это не за одну ночь, ее трансформация. Она сказала, за последний год во мне начали происходить перемены, я заметила, что по мере укрепления моей веры в Иисуса Христа я стала сталкиваться с вопросами, которые уже не могла игнорировать. Интересный комментарий оставили ей подписчики, которые были не согласны с ее решением. Один из них написал: «Я полностью поддерживаю стремление людей к духовному развитию, но меня очень разочаровало, когда она сказала, что Иисус Христос спас мне жизнь или что-то в этом роде. Раньше она казалась такой открытой во всем. Могла бы хотя бы оставить свои видео, раз уж они оказались такими помогающими. Я не могу отделаться от мысли, что кто-то на нее влияет».
0: Господь на нее влияет. Слава Богу, здорово, классная история.
1: Хороший комментарий. Вот и да, история о том, что Иисус спасает и меняет жизнь.
0: И спасает.
1: Тему нашей передачи.
0: Да, далеко не идеальных. И у меня последняя вишенка 18+.
1: Ой-ой-ой.
0: Надо будет потом в описании передачи...
1: Да, детей от радиоприемника.
0: Пометить, значит, чтобы привлекать слушателей к передаче. Да нет, на самом деле, опять же, у меня сегодня сплошная статистика, и ученые говорят, заявляют, и исследовали целый пласт. Раннее начало половой жизни ускоряет старение и ухудшает качество жизни. Они выяснили, что чем раньше человек начал половую жизнь, тем у него менее качественная жизнь, тем он быстрее стареет и портится у него здоровье. Вот просто статистика, против нее не попрешь. Поэтому, друзья,
1: зачем же тогда 18+, наоборот, нужно это знать всем, что дети, храните себя в чистоте.
0: Аминь.
1: До брака, который наступит в свое время. Ура!

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Катя сказала, что писание, которое читают женским голосом, воспринимается лучше, поэтому мы решили попробовать, чтобы она читала.
2: Давайте попробуем.
1: Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 15 по 21 стих.
2: Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Дальше?
1: Все, давай на сегодня остановимся, потому что дальше уже...
2: На другой день уже потом.
1: Уже на другой день, и там будет очень большой отрывок про проповедь Иисуса Христа, которая логично следует из событий предыдущих. В прошлый раз, когда ты прогуляла, значит, эфир...
2: Мы не будем упоминать об этом, но уже
1: мы
2: сказали.
1: Мы читали про насыщение 5000. Mm-hmm. Это одно из изложений этой истории, или их было несколько, точно сказать сложно. Вот. Но это изложение апостола Иоанна про насыщение. Прекрасный текст. Мы говорили про разные реакции на тупики жизненные, скажем так. Когда встречается сложность, встречается тупик, можно отреагировать, увидев обстоятельства глазами, такие: ну, ничего не получается, ну, все так складывается, да. Можно пойти по вере, доверить это Богу, делать шажочки за шажочком, даже маленькие. Что у вас там есть? Господь говорит, там, сколько? Вот две там рыбки, да, и пять хлебов. Ну, начните с этого, начните, я позабочусь. И вот Господь помогает. И из этого будет уже и проповедь, когда Господь говорит: вы ищите хлеба, которую я вам дал, вот там я вас накормил, да. Но на самом деле вам нужен другой хлеб. Вам нужен хлеб жизни, который вы съедите один раз и больше не захотите есть. Так же, как, кстати, с женщиной в колодце, да? Ты ищешь воды, чтобы напиться, но ты снова захочешь пить. Тебе нужна другая вода, говорит Иисус. Схожая, да, риторика у него. А эта история как будто бы стоит вот особняком. То есть она как будто прерывает повествование о хлебе земном, и о проповеди про хлеб небесный. И вдруг вот у нас такая история про море Галилейское или озеро. Вот. Но комментаторы пишут, что это для учеников история противопоставления. То есть там они только что ликовали от чуда насыщения, которое явно ассоциировалось у евреев с чем-то пророческим, мессианским. Это была явно отсылка к временам Моисея, когда Господь очень рядом, тесно шел с народом и кормил их каждый день манной небесной. Мы тут с ребятами на воскресной школе читали 1 Коринфянам, 9, кажется, главу, где апостол Павел отсылает опять, говорит: вот они шли в пустыне, ели ману небесную, и все равно соблазнились, все равно идолы себе там сделали, да? Вот представьте, настолько близко Бог, что каждый день ты просто кушаешь по его милости. Ну, нет вообще других вариантов. А тут мана небесная, да? И вот для еврея насыщение в пустынном месте чудесным образом явно было намеками, отсылкой к Мессии, что наконец-то Бог снова с нами, Он снова так близко к нам, Он снова о нас заботится и чудесным образом нас накормил. И ученики явно ликовали по этому поводу, и ликовали. И люди, которые там были, мы читаем, что Иисус, узнав, что хотят прийти и сделать Его царем уже, удаляется на гору один. То есть люди подумали, что, ну вот, времена меняются, подул другой ветер, пришел Мессия, а Мессия — это царь-спаситель, давайте мы сделаем его теперь царем, то есть вот толпой соберемся, поднимем побольше еще бучу на вилы эту Римскую империю, значит, и поставим нашего царя, который будет нас чудесным образом о нас заботиться и кормить, это вот царь от Бога такой. Вот. Но Иисус как на это реагирует? Не пользуется моментом, да? О, давайте-ка раскачаем эту лодку на Галилейском море. Он удаляется на гору один, он, наоборот, избегает этого. Ну, потому что он, во-первых, он не ищет земной славы, он не ищет земного царства. Ему земной Израиль-то как бы и...
2: Не первостепенен.
1: Тесен,
2: да.
1: Скажем так.
2: И тесен,
1: он царь всего мира, ему как бы земной Израиль не нужен, да? Вот. Он прекрасно понимает, к чему бы это все привело, я думаю. Угу. Я думаю, Римская империя залила бы кровью.
2: Я думаю, что Бог, да, видит историю в ее целостности и ошибок не совершает. Угу. Делает именно то, что нужно в данное время, в данной ситуации.
1: Поэтому Иисус снова поступает крайне нелогично и странно. Он удаляется на город. Казалось бы, да воспользуйтесь этим моментом, случаем. Да давай, вот оно, самое то нужно. Куй железо, пока горячо. А он берет и все опять... спускает непонятно куда.
2: И ученики такие, ну ладно, поехали тогда.
1: Ладно, да.
2: Садимся в лодку,
1: садимся в лодку, отправляется в сторону моря, в Капернаум. Вот они его подождали, Иисус не пришел, и они поплыли. Непонятно вообще, что происходит.
2: Очень нелогичное, кстати, тоже действие.
1: Очень все странное это. Возможно, Иисус их посылает туда и говорит, я вас там найду, плывите, да, встретимся там. Непонятно, не написано точно, почему они вдруг от него ушли. Но... явно, во-первых, он знал, к чему все идет. И более того, и ученики-то видели, что темно становится, и, возможно, темно остановил, и дул сильный ветер уже. Все шло к буре. Ну, рыбаки, профессионалы понимают, когда на Галилейском море будет неспокойно, а море коварное, ну, это озеро, да, но там какие-то коварные ветра, говорят, да, бывали.
2: Да, иногда налетает ветер, и вдруг...
1: резко как-то да. очень, да, возможно. Ну, вот они отплывают, немного проплывают, ну, ну как, немного в смысле для лодки, но пешком такое расстояние преодолеть было бы уже сложно.
2: Ну, в других местах, в других Евангелиях этот же эпизод описывается и говорит, что когда они были уже на середине озера.
1: А, на середине.
2: Да, и мы знаем, что в каждом Евангелии практически эта история упоминается. И вот у Иоанна она в своей как бы интерпретации здесь не упоминается, упоминается Петр. Потому что у остальных евангелистов говорится о том, что Петр идет к Иисусу навстречу. Но Иоанн решил этот эпизод не упоминать.
1: Да, да. Вот нет почему-то у нас действительно Петра, но зато мы снова встречаем Иисуса, который идет по морю и приближается к лодке. Не вдоль, не плывет на другой лодке, а идет по воде. И они испугались, да. В других Евангелиях сказано, что они даже подумали, что это какой-то призрак, да.
2: А давай прочитаем, как у Матфея это сказано, потому что здесь много ответов на наши вопросы, которые мы только что друг другу задали. Что вот да, все ели, насытились. Точно так же последовательность действий после насыщения. И после этого говорится в следующем стихе. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине.
1: Не пошел
2: наедине.
1: За ними.
2: Он да? говорит, поезжайте, я потом.
1: Я догоню.
2: Да, он пошел помолиться, и вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, что это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. То есть вот такая более развернутая история, получается, в повествовании Евангелия от Матфея, но она немножко по-другому, да, подсвечивает ситуацию.
1: Ну и как будто специально после такого момента триумфа Господь своих учеников отправляет в испытание такое, да, и в нашей жизни так и бывает. Все вот такими вот волнами у нас. То все хорошо, и мы уверены в своих силах и в своей вере, возможно, то потом мы находимся на дне и чувствуем давление и испытываемое, но на самом деле все это на пользу, это как будто бы закрепление урока, такой экзамен, который Иисус своим ученикам дает. Вот. И он им помогает, он их ободряет, то есть он их не бросает в этом море одних, чтобы они там как-то вот держались силой веры. Он к ним приходит. И я думаю, что если мы близки к Богу, то он придет. Он придет в разгар самой бури.
2: Это точно.
1: Он нас не оставит. Вот тут мы видим и послушание учеников, они все равно, как он сказал, так они и сделали, хотя, может быть, они видели, что уже собираются там тучки какие-то. Вот, и они отправились без него, несмотря на то, что, может быть, могли бы подождать. Ну, просто потому что послушались, они проявили послушание. Но, смотрите, послушание не гарантирует, что все будет хорошо. Да, они послушались, но, тем не менее, они получили бурю. Это страшно, волнительно. Но и ответ тоже пришел. Вот, это прям христианская жизнь в миниатюре. Тут есть место чуду и проявлению Божьей силы, как вот со хлебами была история. Ну, тут есть место и послушанию, и тут есть место Божьему вмешательству, Божьему спасению.
2: Угу. И мы обещали картину тоже рассказать про потрясающую работу «Хождение по водам» Ивана Айвазовского, нашего знаменитого мариниста. Я думаю, все любят море. Есть люди, которые не любят море? Я не встречала еще ни одного человека, кто сказал бы, что фу, ваше это море. Особенно на полотнах Айвазовского. Я думаю, оно потрясает не только меня, но и всех вас. Все мы знаем различные виды морские, которые писал наш маринист известный. Но это полотно выделяется. Я, когда его первый раз увидела, оно находится в Музее истории религии в Санкт-Петербурге, кстати. Ты идешь, сначала даже непонятно, что море, ну вот лодка на переднем плане. Вот можете открыть себе, посмотреть эту работу. Вот здесь на экране компьютера она достаточно очевидно имеет фигуру Христа в центре. А в реальности она не так. Кстати, у Ивана Айвазовского много вариантов этой картины. Она в разных музеях находится. И фигура Христа тоже разного размера у него есть. Где-то она выглядит просто как солнце на горизонте или луна такая восходящая. А где-то вот более отчетливо и прям прописанная ее контуры. Поэтому сначала кажется, что это просто морской пейзаж, как у нас есть знаменитая его картина «Девятый вал», где на переднем плане терпящие кораблекрушение люди на плоту. Да? А здесь, получается, на переднем плане у нас лодка, тоже с темными фигурами учеников, которые все обращены лицами к фигуре на горизонте. Мы видим только их спины. Они только освещены этим сиянием. Хотя дело происходит в ночи, но на них падает свет. И фигура в этой дорожке света – это тот самый Петр, как сказано в истории Евангелия от Матфея, которую мы тоже с вами прочитали, который идет ко Христу, протягивая руки. Конечно же, на всех полотнах очень большую роль всегда играет свет. Свет, который указывает на центральное вообще место полотна, на фигуру, которая здесь стоит. Это, конечно же, Христос, который идет к Петру, и действительно это нарисовано, в общем-то, реалистично. Ты чувствуешь, что ты можешь оказаться в этой лодке или быть с тем Петром, который идет прямо сейчас по воде и уже начинает тонуть. В этой фигуре видно, что она наполовину уже погружается в воду. То есть Спаситель вот-вот протянет руку и скажет: «Не бойся, только веруй».
1: Да,
2: ведь не стоит бояться этого буйства природы и таких опасностей, когда у тебя есть вера в душе. И Христос обязательно поможет каждому верующему в Него. И вот Айвазовский хотел показать, что каждый человек способен так вот к хождению по водам. Нужна лишь вера в Бога.
1: Угу. А я вижу еще путь Иисуса, ведь путь истинной жизни. И вот я вижу такой
2: дорожка,
1: путь света.
2: Прямо от лодки к Христу.
1: Да, и этот путь не всегда камень, не всегда он твердый, да? Иногда в жизни бывает так, что путь, который нам Господь указывает, ведет по волнам.
2: Да, и эти волны мы можем преодолеть только если взгляд наш будет устремлен на Христа, а не на волны, как в этой истории тоже.
1: И напоследок мы послушаем песню в тему Дмитрия Шлитгаура, песня «Если это ты», она как раз посвящена этому моменту, когда Петр протягивает руку Христу.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Свободное радио.
3: Вот скажи мне, много ли ты знаешь идеальных христиан?
1: Так, я знаю одну, я считаю ее идеальной, может быть, она считает себя не идеальной, но это моя ролевая модель.
3: Чего?
1: Христианина, христианки, да. Есть у меня одна знакомая, которая, ну, знаешь, наверное, когда ты знакомишься с человеком на заре своего христианского пути, тебе кажется, вообще такая идеализация включается образов. Ты помнишь своего первого самого пастора,
3: да,
1: или наставника?
3: Да, нет, мне казалось, что он был все идеальны. Мне казалось, что все идеальны. Я ездил на мужские конференции христианские.
1: Мне казалось, все,
3: какие они все крутые.
1: Да, но на самом деле идеальный христианин — это самый опасный миф церкви, потому что он заставляет людей притворяться. Вот в чем его опасность. В чем опасность этой идеализации? Потому что человеку уже потом как-то неудобно признать, что у него не все хорошо. Ну как же, и тогда он будет не таким прекрасным, от него отвернутся люди. И вот эта маска начинает появляться, что у меня все прекрасно, все у нас прекрасно. И это изолирует на самом-то деле людей друг от друга. Так что это опасный миф. А мы все равно кого-то начинаем идеализировать.
3: Да, ты знаешь, я вот читал в прошлом часе в новостях, что одной из причин раннего кризиса среднего возраста у мужчин, да, является как раз вот этот
1: самый
3: перфекционизм, достигаторство, да, успешность, успешный успех и так далее. Ведь это же та же история, только в
1: христианском
3: ключе.
1: Да?
3: Ну да, по сути-то то же самое. Ты должен быть идеальным. В случае светского мира ты должен быть, ну, идеальным в смысле успешным, сильным, надежным, там, и так далее. В церкви ты, в смысле, должен быть идеальным служителем. Опять же, ну, кстати, тоже успешным служителем, да, привел там сотни людей в церковь.
1: А дети у тебя должны быть чистенькие, умытые, ходить в церковь на все мероприятия и активно участвовать.
3: Семья идеальная у тебя должна быть, дети обязательно верующие, тоже суперслужащие. А вот, ты должен быть практически святым.
1: Угу.
3: Абсолютно безупречным.
1: Да, идеальный семьянин, активный служитель. Ну, неплохо, чтобы у тебя и дом был полная чаша, потому что у многих все равно эта связка есть в голове, что Господь благословляет тех, кто ему верен. Вроде это ветхозаветная история, но тем не менее в христианских церквях тоже популярная. Культ такого успеха христианского тоже присутствует. Что человек должен ездить на нормальной машине, дом у него должен быть
3: нормально ухоженный.
1: Ухоженный, всегда должна быть вкусная еда на столе. Есть у нас даже знакомые, которые испытывали финансовые трудности, приехали в церковь, а машина у них была ржавая. И им в новую церковь приехали, они переехали из одного города в другой и пришли туда в церковь. И к ним подошли и сказали: вы знаете, вы около церкви машину свою не ставьте, потому что около церкви должны стоять машины красивые, а не такая ржавая рухлядь, на которой вы ездите.
3: Ну, я думаю, что больше они, конечно, там не появлялись. Я надеюсь.
1: Выводы делайте сами, как говорится.
3: Да. Так что вот эта идея об идеальном христианине, она, во-первых, есть, мы констатируем. И это давление, оно существует. И оно на каждом из нас. И мы с тобой уже сразу же выкатили рояль, что это вредно.
1: Ну, это наш первый
3: что
1: будет
3: опасно.
1: Посыл, да, что это вообще-то опасная и, опять же, мифологическая история. А в мифы мы не верим. Мы верим в истину.
3: Ты правильно сказала, что это базируется на Писании, как ни крути. То есть это не выдумка. Она базируется... Во-первых, это она базируется, скажем так, на естественном человеческом желании. А у нас есть естественное человеческое желание, опять же, быть в безопасности, в комфорте, в позиции силы, превосходства. Вот это все, вы знаете, богатство, здоровье, все, что мы любим. Вот, оно в нас, естественно, биологически на самом глубинном уровне есть. Поэтому, когда мы открываем Ветхий Завет, книгу, там, не знаю, притчи, нам нравится это читать. Оно ложится на наш естественный фон. Ты читаешь, что, значит, Господь своих любимых там детей благословляет, а вот эти вот ленивцы и неправедные, их Бог все равно.
1: Ну и мы, опять же, не выкинем слово из песни. Конечно же, происходит преображение верующего. И когда человек приходит пьяный, грязный, несчастный в церковь, да, разбитый совершенно, то под действием Духа Святого, который его касается, начинается трансформация изнутри, она происходит наружу, да, человек вдруг становится... прилично одет, приятно пахнущим, да, и там округляются впалые щеки и так далее. То есть мы все видим эти истории, и они очень вдохновляют, когда вот особенно реабилитанты делают фотографию до и после. Мы видим, как Господь меняет человека. И, конечно же, в церкви тебе скажут, ну ты же не придешь грязный, неумытый вот в церковь, ты должен прийти в лучшей одежде, да, ты должен благоухать и источать
3: молоко и мед практически, да.
1: Да, потому что это собрание святых, мы часто тоже так говорим, это дом Божий, и все мы призваны к святости, поэтому, а как по-другому? Разве мы будем тут распивать спиртные напитки, сквернословить и плевать семечки на пол?
3: Наверное, ты грязный, ах ты гадкий, неумытый поросенок, ты черней трубочиста, полюбуйся на себя, говорят такому человеку. И машину свою ржавую убери. Ну, вот я говорю, что это вроде как библейский посыл, но он просто ложится очень хорошо на естественные наши желания, поэтому-то это так прочно закрепляется и никуда не вытравливается даже Новым Заветом, где Иисус показывает нам совершенно другой пример. Он показывает сообщество супер неидеальных людей, очень странное сообщество учеников, про которое я множество раз говорил, да, это очень странная группа из людей, которые друг с другом бы, возможно, за один стол не сели, они бы на одной улице бы предпочли не находиться, да? Мы с вами говорили, что это бедные рыбаки. Мы говорили, что это там мытарь, который там, предатель родины, террористы-революционеры, сикарии. Вот, и все они вместе...
1: Блудница.
3: На минуточку. Вот как это вообще? Очень странное сообщество. Оно априори не выглядит как хорошая идея. Но Иисус их собирает, показывая нам пример, что мои ученики — это не идеальные люди, это не стройные ряды каких-то одинаковых, как на подбор, 33 богатыря, там, да, чешуя, как жар горя. Вот. Это странная компания. Возможно, вы бы не захотели вообще с ними тусоваться. И многие не хотели. И многие считали за позор с ними вот быть вместе и кушать вместе. Может быть, поначалу, когда Иисус обретал популярность в большей степени, как-то люди приходили. Потом же, когда он радикально начинает заявлять о своей божественности, мы будем читать следующий, там, может, или через раз, когда он будет говорить, кто вообще не ест моей плоти и не пьет моей крови. То есть какие-то непопулярные, странные вещи, опять же, он заявлял. От него начали отказываться, от него начали уходить, его стали покидать. Вот. И история Христа, и история его учеников, и его вот призванных им учеников, она не выглядит как какая-то идеальная история. Она выглядит как какая-то странная, кринжовая история порой.
1: То есть призвал он не умное мира сего, сильное мира сего, чтобы посрамить то, что является умным и мудрым, и сильным.
3: Да,
1: именно об этом говорит сам Христос, и мы читаем в Евангелии, вообще в Новом Завете, о том, что не эта сила является силой. И наоборот, Бог использует таких людей, которые... не обладают какими-то мирскими качествами для того, чтобы более явны были видны божественные качества, божественные проявления всего этого. Но значит ли это, что нам тогда надо на все махнуть рукой? Вот вопросик.
3: Были люди, которые стремились к идеальности и к святости во времена Иисуса. Это люди, которых он больше всего ругает. Это фарисеи, которые как раз и заявляли о том, что мы... идеальные.
1: За чистоту.
3: Мы чистокровные. У нас идеальное соблюдение закона. У нас как раз успешный успех. Многие из них были людьми состоятельными, успешными. То есть вот она, элита общества. Угу. Те, на кого, по идее, нужно было бы положиться. Да? И, возможно, они, кстати, обижались в том числе на него. А почему, если ты заявляешь, что ты мессия, почему ты к нам не пришел? Почему ты нас пинаешь при каждом удобном случае? Да?
1: Ну а как же без этого? Ну вот как церковь, вот если сейчас от фарисейства к церкви перейти, остаться без вот такой чистоты, без нравственного идеала? И надо сказать, что на протяжении всей церковной истории люди возвращались, пытались вернуться к какому-то вот пуризму такому, да, пуритане, в частности, да, что давайте к чистоте-то вернемся, посмотрите, какой разврат кругом, давайте туда, или там следующее движение пиетистов, да, когда они говорили, что дух, душевное такое вот устремление к Богу, все через Святой Дух нужно делать, и благодаря пиетизму, кстати, появились и направления современного христианства, и баптизм, и пятидесятничество, в том числе, это тоже все выходцы из движения святости, да, движение святости так и называлось тоже в 19 веке.
3: Ну, это движение радикального пути христианского, наверное, да, то есть, типа, перестаньте быть наполовину христианами, будем радикально посвященными.
1: Ну, да? Когда начинается движение трезвости, да, в том числе, потому что в христианстве в историческом нигде нет запрета на алкоголь, да, а вот, например, уже там методизм, если мы возьмем, там есть запрет уже на алкоголь и в других...
3: Да, типа мы пойдем более... дальше,
1: да, мы не будем пить,
3: пойдем.
1: Как уже, да, плода виноградного, не коснемся. И так далее. То есть самоограничение люди начинают на себя накладывать уже добровольно, потому что им не хватает вот этого внешнего проявления внутренних каких-то установок. Им говорят, если вы такие верующие, почему же вы тогда так плохо себя ведете? Давайте будем стараться.
3: Как говорил один мой приятель, если ты такой умный, чего ж ты такой бедный?
1: И это тоже вариант.
3: Вот мне кажется, что Евангелие, оно как раз идет в пику вот этим ветхозаветным представлением о общественной идеальности, об общественном одобрении, об общественном успехе каком-то. Потому что вся эта вот история с учениками, она выглядит максимально странно. Вот. Они как компания странная, у них... Все их действия нелогично, мы сегодня читали, как казалось бы, воспользуйся популярностью, там, да, монетизируй популярность свою, двигайся дальше. И Иисус берет все время, обрывает это и уходит, скрывается, чтобы снова, кажется, все испортить намеренно, знаешь. Вот, и эти ученики, которые разбегаются, чуть что-то идет не так, они же его покинули, они же испугались, они же попрятались. И потом мы читаем, что ну ладно, я снова иду ловить рыбу, как сказал. Опять же, Петр. А это у Иоанна, да, он говорит? Да, Иоанн постоянно Петра подкалывает все время. Вот. Ну, ученики...
1: Какие-то у них там счеты были.
3: Да, но ученики, они, опять же, не ведут себя как идеальные последователи какие-то. Они вот какие-то неправильные. Вот. И мне кажется, что Евангелие, оно как раз разрушает вот эту естественную биологическую нашу потребность в успешном успехе. Вот. И то, о чем мы сегодня говорим, что... Идея идеального христианина, она не евангельская, как будто бы, понимаешь? Я вот к чему говорю? Я к тому, что она скорее наша естественная внутренняя тщеславная идея. Она откуда-то вот оттуда произрастает, а не от Евангелия.
1: Но надо еще обратить внимание на то, были ли успокоены эти ученики в том состоянии, в котором они находились. Вот они говорили, ну вот такие мы, знаете ли, никакенные. Ну и ничего, будем дальше быть никакенными. Или какая-то у них была отличительная черта. Мне кажется, все-таки они имели определенный вектор движения, куда они стремились.
3: За Христом. У них вектор был послушание Христу, да, ведь Иисус говорил, что кто матерь моя и братья мои, да, те, кто исполняет слово мое, те мне и брат, и сестра, и матери, а не те, кто, у кого там, не знаю, будет особняк и лужайка ровно подстрижена.
1: Да, и не тот, который скажет, ну, выпиваю, ну, кого найдешь тут без греха, и, ну, и вот это, и я,
3: да, да.
1: И то, ну, пойду все равно в церковь, потому что все не идеальные, и я не идеальный. Что ж такого, да? То есть вот такого устремления мы, наверное, не найдем у учеников, которых собрал вокруг себя Иисус. Что они думали? Давайте подумаем вместе.

0: новый день со свободным радио.
1: Итак, если в первой части нашей передачи, нашего марлезонского балета, мы говорили о том, что есть простое человеческое желание, чтобы все было классно. Есть вроде как ветхозаветное основание, что у настоящего верующего все и будет классно, то Евангелие как будто бы наносит сокрушительный удар по вот этой вот идее и борется как будто, знаешь, в противопоставление в такое. И мы вот в этой шизофрении продолжаем жить. Мы вроде как хотим, чтобы у нас все было прекрасно и круто, и мы были идеальные все, ровно, значит, причесанные, такие в костюмчиках, успешные, богатые верующие. Ну, некоторые церкви, не стесняясь, продолжают, кстати, двигать дальше эту идею про богатство и успех. Вот. Но при этом мы вроде как и про бедных в Царстве Небесном, что-то про Иисуса, который не имеет где преклонить голову. И вот это вот...
2: Мы
1: это держим в голове и живем в этой шизофрении. Это была первая часть. Сейчас посмотрим вообще на другую сторону вопроса. А что насчет вот этих идеальных христиан, на которых мы смотрим, на которых мы ориентируемся?
2: Да, потому что так приятно иметь перед глазами картинку, на которую ты равняешься. Да, мы все говорим, что не надо иконостас себе создавать, но при этом он у нас появляется.
1: Это тоже точно то же самое, о чем мы до этого говорили. Это естественное внутреннее желание создать себе иконостас авторитетных героев каких-то, да? Mm-hmm. Это, ну, слушайте, пантеон языческих богов, простите,
2: и
1: создавали такое.
2: И даже если мы их не создаем, они сами туда попадают, потому что есть телепроповедники, есть достаточно популярные авторы, которых знают миллионы, имя которых становится уже нарицательным, и мы знаем, что ты сказал mm-hmm. Билли Грэм, mm-hmm. это значит знак качества.
1: Да.
2: Этот человек, даже если ты постишь цитату Билли Грэма с его фотографией, обязательно...

0: сказанные слова. А потом оказывается, что этот самый человек, этот телепроповедник или популярный автор, вдруг падает. Вот эти звездопад служителей, который случился особенно после огромной популярности служителей, да, и в больших служениях, многомиллионных служениях это происходит. Мы не будем сейчас никого перечислять, потому что это совершенно неважно. Я думаю, каждый вспомнит какой-нибудь из имен из последних лет, кто разочаровал, да. Почему такое происходит? Что вообще такое? Неужели они сами не понимали, о чем они говорят? Они что, полностью были в заблуждении? Может, у них, не знаю, козни дьявольские их опутали и всех запутали для того, чтобы церковь разрушить. Очень удобная, кстати, идея, потому что снимает вообще всякую ответственность с человека. Это все он. А, подождите, это в Эдемском саду как раз так было. Да, это точно. Не я, это змей. А нет, не это женщина виновата.
1: Кстати, тоже частая история.
0: Или, может, это у них просто кризис среднего возраста, тот самый, случается, про который ты говорил, когда они вдруг разочаровываются во всем и пытаются найти себе новую жену, новое вообще пристрастие, служение или там запустить руку в общественную кассу. Что такое? Что вообще с ними происходит? Почему падают служители?
1: Слушай, ну, во-первых, вот эта идея необходимости создания иконостаса, это же еще с языческих времен, как бы вот эти боги, которые там идеальные какие-то, или герои какие-то идеальные, но пантеон. Эта идея пантеона, она лежит глубинно в человеке, и почему, вот эта вот штука с комиксами, например, хорошо заходит, потому что это герои-спасители, да, супергерои.
0: Про вселенную Марвел.
1: Ну, например, Марвел, да. Это какие-то люди, которые за нами присмотрят, которые за нас ответят.
0: Да, прилетит к нам волшебник в голубом вертолете.
1: Нас прикроют. И вот это желание иметь супергероев, которые нас прикроют, оно живет в каждом из нас. И, к сожалению, люди перекладывают ответственность с себя на каких-то героев, в том числе и христиане перекладывают вот эту какую-то ответственность с себя на проповедника, которого они слушают. Ну, я же вот слушаю этого проповедника. Ну, значит, я как будто бы вот частичка его святости, она меня тоже очищает.
0: Ну, а это начинает человека, в принципе, разъедать изнутри, потому что у него получается культ личности. Да, вот такой культ неприкосновенности, когда к нему относятся как к небожителю, ну, практически, да. То есть я не такой, как все. И мне, видимо, больше можно.
1: Идея селебрити, да. Ну а почему селебрити, рок-звезды и так далее так часто?
0: Тоже происходит такая ситуация.
1: Тоже самое с ними. Они говорят там, почему ты начал употреблять наркотики? Они говорят, ну такое давление колоссальное, на тебя смотрят миллионы глаз. Это невыносимо тяжело для человека.
0: Да, и хотя вот служители начинают с благодати, с очень правильных посылов, которые все они говорят, и мы с ними абсолютно согласны, то потом вдруг они как будто бы этой благодатью начинают злоупотреблять. Вот о чем мы с тобой начали, да, с чего начали. А если вообще расслабиться в своей неидеальности, что происходит? То есть, да, я не идеален, но мне можно, ведь меня все слушают. Как от этого вдруг избавиться?
1: Ну,
0: как это вообще?
1: Да, у некоторых совсем крыша едет на эту тему. Они говорят, ну, я помазанник Божий, мне можно. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. То есть я же, ну, зато я вон какие дела Божьи творю. Вон я их стадионы собираю, что ты мне будешь тут тыкать?
0: И вот это давление уже образа, оно начинает превышать силы человеческие. Человеку невозможно становится признаться в том, что он делает перед другим человеком. То есть вот того самого покаяния не происходит, потому что в протестантской среде как бы это
1: образом.
0: Даже есть такое, я перед Богом ведь каюсь, а перед людьми я каяться не должен. Не обязательно иметь духовных наставников, да, я и так уже сам духовный наставник, зачем мне другие наставники? И вот этой подотчетности высокие люди порой избегают, либо друг друга покрывают.
1: Ну, там уже вообще целый клубок. Если у тебя есть популярность, она монетизирована. Если она монетизирована, это не только ты в этом вот варишься с этими деньгами, еще куча людей с тобой. То есть, если у человека служение, у него там, может, тысячи подчиненных, которые тоже потребляют эти же деньги, которые он монетизирует через свою популярность.
0: А иногда это начинает оправдываться вопросами целесообразности. Как же мы вот признаемся, что в нашей церкви там наш главный пастор какими-то неприятными вещами замечен, это же повредит всей церкви.
1: Да,
0: и вообще чуть ли не всему христианству.
1: Говорит, да, это же удар по Богу, по Божьей репутации.
0: Да.
1: Давайте будем скрывать дальше.
0: Поэтому
1: отличная
0: мы его
1: идея.
0: Просто пожурим. Вот прям хочется какие-нибудь примеры привести, но не буду.

0: прям буду себя хватать за руки, да, потому что зачем популяризировать без того известные вещи? Так что вот эта круговая порука, она обесценивает Божью благодать. И вдруг оказывается, что как будто бы не для всех одинаковые правила, да, то есть для простого верующего есть такая процедура там покаяния, какого-то церковного наказания или там пожурить могут, а наоборот вышестоящего пастора это
1: все
0: вдруг
1: будет под
0: не, косит, не касается. Никто не меняет также ситуацию с искушением, которая встречается у каждого человека на протяжении всей жизни. Я думаю, каждый из нас, и мужчины, и женщины, сталкиваются с искушением постоянно.
1: Но и успех... у человека популярного, успешного искушения будет гораздо больше.
0: Конечно. А это большой источник гордости, которая затуманивает взгляд. Вот успех — это искушение, на самом деле. Mm-hmm. Доступ к ресурсам. Конечно же, это искушение. Когда у тебя постоянно под рукой миллионы или там, скажем, тысячи рублей, раз зачем сразу в миллионы? Любые деньги — это искушение. А доступ к ресурсам — это то, что может использовать лукавый, чтобы надавить на какие-то клапаны.
1: Ну и старая добрая сексуальная сфера, куда от нее?
0: Конечно, естественно, и чем... похоть плоти, похоть очей, гордость житейская.
1: И чем больше популярности, тем этих искушений больше у тебя будет.
0: Да. И ты понимаешь, что есть искушения, которым ты не можешь противостоять, а признаться, ты уже... не можешь в этом,
1: да,
0: потому
1: да.
0: что твой образ идеальности тебе не позволяет вдруг сказать, что несмотря на то, что тебе там, я не знаю, 60 лет, ты можешь впасть в какое-то из этих искушений.
1: Угу.
0: Как же, я же всех учу.
1: Ну
0: да?
1: И там старые демоны всякие в тебе могут воскресать, которые, возможно, с Божьей помощью как-то были задавлены, какие-то пороки, грешки, да, а тут они в тебе голову поднимают, а ты уже не можешь ничего с этим поделать, потому что ты в заложниках у этого образа.
0: Ну и никто не отменял тот самый пресловутый кризис среднего возраста, который, как сказал нам Андрей, чуть ли не с 28 лет у некоторых
1: вот
0: начинает.
1: Уже, да.
0: Но вот в 50, я вам скажу, друзья, кто еще этот рубеж не переступил, готовьтесь, потому что происходит такое вот переосмысление вообще всего себя, всей своей жизни. И даже если внешне все успешно, у человека, он начинает думать, а есть ли вообще я во всем этом, или это все внешнее? Если вот этого всего не будет, а я-то останусь, кто будет меня вообще ценить, замечать? И этот кризис, это не оправдание греха, в который попадает служитель, но он как бы обнажает человека изнутри. И вот эта неспособность жить в покое с собой, в согласии с собой, она как раз выводит человека в тот клинч, в котором он... очень часто падает. И это происходит в церковной сфере, среди простых верующих, да, среди высокопоставленных верующих,
1: вот.
0: И не христиан в том числе.
1: Да, и речь ведь не только про суперизвестных каких-то верующих. Это яркий пример, который мы привели. А теперь давай распространим это абсолютно на всех верующих. Каждому верующему тяжелее признаться в своем пороке уже, потому что он уже заложник идеи о христианине. Вот этом, да, в кавычках или не в кавычках, как хотите. Но человеку неверующему светскому проще признаться в пороке, чем человеку церковному верующему. Согласись? Потому что светскому как будто бы и осуждение меньше, и терять меньше ему чего
0: есть. Есть социальное осуждение тоже. Если, например, человек... что часто, кстати, происходит вот в этом возрасте, начинает ломать свою семью ради новых там, отношений.
1: Ну, гораздо меньше
0: его окружение может несколько его порицать, конечно, не так, как в христианской среде, особенно
1: а
0: если это все
1: среде,
0: в церковной.
1: Да, если ты всю жизнь в церкви провел, у тебя весь круг общения в церкви, вся жизнь завязана на церкви, то ты теряешь вообще все, у тебя все идет под нож просто, вся твоя жизнь, все, что ты строил.
0: Да, и если мы подводим мини-итог вот нашему рассуждению про служителей, которые, к сожалению, проповедуют одно, а на деле оказываются другими, то это не повод сказать, что они слабее нас, а мы вот такие молодцы и можем их осудить в этот момент. Да? Дело в том, что у них просто больше возможностей скрывать свою слабость, больше искушений, меньше, может быть, тех, кто скажет им правду, кто укажет на проблему. И их падение — это не доказательство, что христианство не работает, что вера — это вообще пустой звук. Это доказательство того, что мы никуда без благодати Христа. Хоть ты только что пришел к вере, вчера покаялся. Хоть ты 30 или 50 лет идешь со Христом и достиг каких-то высот, никогда нельзя уменьшить вот это значение благодати. Не зря самый популярный гимн всех времен народов Amazing Grace, о благодать, потому что это то, что нас выводит из пучины бед. Опять же, вспоминаем сегодняшнее хождение по водам. Но серьезно, если мы начинаем забывать о том, почему вообще мы здесь, что это не наши заслуги, не наша красивая жизнь нас здесь привела вообще к каким-то вообще высотам, это только Христос. И вот только Христом, только верой, спасибо, Мартин Лютер, который именно это нам сказал, только этим можно выйти, наверное.
1: Значит, мы все не идеальны. Да, и даже наши, казалось бы, светила, которых мы возводим в ранг таковых, тоже не идеальны. И Господь призывает неидеальных и использует неидеальных для своих целей, для того, чтобы что-то делать в этом мире. Вот поэтому никто не застрахован ни от чего вообще. И только благодатью Божией живем. Да? Не своими заслугами, но Божьей благодатью. Мне кажется, это неплохая идея, к которой мы с тобой приходим.
0: Мы должны с тобой еще какую-то дать нам надежду.
1: Что же нам?
0: Для каждого.
1: Что же делать, как же?
0: А что же делать все-таки? Скрываться ли за маской идеальности? Или всем напропалую говорить, какие мы не идеальны? Или вообще уже успокоиться и сказать... Слушайте, ну, какие есть, такие есть. Ну, вот геи приходят, вот, понимаешь, пьяненькие. Ну, какие есть, ну что,
1: мы все не идеальны. А есть золотая середина, я думаю, и вот к ней мы давай придем через пару минуток.
0: Будем искать.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио.
1: Время-то, времечко-то, самое к выборам пора у нас. Да. Давайте прочитаем сообщение Натальи. Она написала тут в личном... В личечку мне написала на тему. Я почувствовала призвание от Бога, так как мы говорили про призвание, писать... как писательница, примерно 10 лет назад. Если говорить о моем умении складывать предложения вслух, то я была очень косноязычной. Мысли путались, а написанные предложения получались длинными и тяжелыми. Сейчас, перечитывая некоторые ранние тексты, я сама с трудом понимаю, что я вообще пыталась тогда сказать. Но годы тренировок, и вот я пишу для детей и родителей в легком юмористическом стиле. Кстати, вообще-то я пессимист, но постоянно настраиваю себя на позитивное мышление и учусь свои трагедии превращать в комедии, наложив на них правильный мысленный фон, как это делает музыка в кинематографе.
2: То есть Господь дал ей способность писать и выражать свои мысли, и это действительно благословение, которое под действием Святого Духа произошло.
1: Да, причем изначальных данных, как она говорит, вроде не было. Ну вот, есть призвание, и я делаю то, что могу делать. Дальше она пишет. Что касается моего внутреннего мира, я всегда была наполнена искренней любовью к Богу и искала Его волю. Мечтала быть Его кистью и влиять на этот мир масштабно. У меня никогда не было кроткого нрава. Ну, при этом, да, у меня никогда не было кроткого нрава, как у Марии, например. Я раньше была больше похожа на Петра. Вспыльчивая, резкая, громкая, радикальная. И тут я начала писать о любви к семье и вообще к людям. В трудных ситуациях, в конфликтах я четко видела, кто, чему я учу дочерей в своих книжках, как то, чему я учу дочерей, расходится с тем, как я сама себя веду. Сначала я оправдывалась. Вот, мол, все потому, что они такие сложные. Но потом поняла, что больше так быть не должно. Интересно, да, что она учила и через это обличилась, да?
2: Тоже, да?
1: Здорово. Я начала прилагать серьезные усилия, учусь переключаться мыслями, искать позитивное, не обесценивать и благодарить. Много уже написано об отношениях, о понимании себя. Вот, выросла над собой. Хотя не зарекаюсь, живу как человек, но идеально его мне не стать.
2: Все точно, да. Нам идеальность может только лишь помешать, если мы будем считать себя идеальными, да?
1: Смотри, да, тут идеальность вообще мешает в любом случае. Если мы смотрим на идеал и опускаем руки, разочаровываемся, я не идеальный.
2: Я все равно не такой, да.
1: Это плохо. Или если мы считаем, что я вообще хорош. Вообще, я просто так хорош, что, ну, я не понимаю, почему люди не считают меня идеальным. Нам смешно с тобой, да, но ведь есть...
2: Да, вечные тревожники собрались тут.
1: Да. Но есть ведь и убежденные нарциссы, которые считают, что они идеальны, и остальные просто их недооценили, и это тоже плохо. То есть обе крайности — это плохо. Где золотая середина?
2: Вот. Будем искать прямо сейас. Давай, на ваших глазах происходит
1: ее.
2: Волшебство. Да. Как же это сделать? Ну, на самом деле, главный критерий проверки себя — это увидеть. Вот если принятие своей неидеальности уменьшает нашу работу над собой или нашу борьбу с грехом, то это как раз опасная ловушка. Как раз вот эта успокоенность. Мы с тобой говорили о том, чем отличались ученики от всех остальных, например, потому что они стремились ко Христу, а они все равно хотели быть рядом с Ним. Даже когда они отходили, они всегда возвращались. И это стремление должно быть внутри верующего, когда ты не просто покоишься на волнах своей такой блаженной успокоенности и говоришь, ну, я вот такой, Бог меня любит таким, какой я есть. И, в общем-то, я не испытываю по этому поводу никаких эмоций, даже никакого благодарного сердца во мне это не рождает. Я, в общем-то, равнодушен, приводит это к застою и к лицемерию, потому что все, что не такое, как принято в обществе, ты припрятываешь, да? И, кстати, вот говоря про тех нарциссов, которых мы видим как самодовольных людей, внутри у них обычно очень уязвленное самолюбие, когда они прячут изо всех сил все то, что не должны видеть окружающие.
1: То есть это такая, опять же, шизофрения какая-то своего рода, да?
2: Это очень низкая такая самооценка, которая транслируется вовне как сверхвысокое, да, мнение о себе. То есть ты не подступись к нему, а внутри на самом деле идет вот это нездоровое состояние.
1: Это все равно очень несчастные люди, получается.
2: Конечно. А где счастье-то? Счастье только в Боге. Мы знаем, что вот Он действительно не предаст. Он действительно идеален в том полном совершенстве, которое мы только можем представить. Да? Будьте святы, как Бог свят. Ведь Бог-то свят. И в этом нет у нас сомнений. Он не делает ошибок. И несовершенен человек, но Бог меня любит и меня меняет. Вот здоровое принятие себя, да, своей неидеальности. Я несовершенен, но меня Бог любит, и меня Он меняет. И я действительно благодарен Ему за это. То есть благодарное сердце рождается в ответ на понятие этой благодати, которая дается нам.
1: Есть три варианта реакции на осознание своей неидеальности. Первый – да ну вас всех тогда! Вообще. Второе. Нет, вы любите меня таким, какой я есть, потому что вы меня обязаны любить. И третий вариант. Да, я не идеален, я на пути. Я никогда не стану идеальным, но я буду идти туда.
2: Но я буду лежать в этом направлении.
1: Да хотя бы лежать в этом направлении, уже хорошо.
2: Да, и
1: потому что по-разному реагировали на проповедь Христа, да, на обличение Христа. Кто-то огорчался, опускал руки, как молодой человек, богатый, да, такой, что делать теперь, не знаю. А кто-то злился и говорит, давайте мы его убьем лучше, потому что он нас бесит. А кто-то шел за Иисусом,
2: да,
1: просто слушался.
2: И вот это здоровое принятие, оно позволяет быть честным перед Богом и честным перед людьми, и честным перед собой. А вот на самом деле единственное лекарство от вот этой раздвоенности или биполярности, как хочешь ее назови, хоть шизофрении назови, да, это честность. Потому что биполярность рождается, когда ты в одной ситуации один, в другой ситуации ты другой, и ты прячешь постоянно что-то. То есть перед этими людьми тебе нужно так показаться, перед собой ты понимаешь, какой ты отвратительный и не такой, и запутываешься еще больше. Только честность перед Богом, перед собой рождает цельность,
1: а тогда, да,
2: ту самую целостность.
1: Покаяния не будет, если будет биполярность. Потому что перед теми, перед кем надо бы покаяться, я и так идеален.
2: Мне
1: а другая моя часть скрыта. А потом мы удивляемся, почему там такие вроде святые люди, там потом такие страшные истории вскрываются, что они там в притон 30 лет ездили, да? Или там детей заказывали себе. И тут как это вообще возможно? А у него биполярка, он просто... Это у него одна часть, одна коробочка, она с другой никак не пересекается, а проповеди у него шикарные.
2: Да, и отлично живет в этот момент, пока не пересекутся эти две коробочки, они всегда, в конце концов, пересекаются. Так что вот этот прекрасный принцип, если осознание своей неидеальности увеличивает вашу благодарность Богу за его прощение, если вы способны каяться, приносить и перед Богом покаяние, и перед другими людьми открываться в проступках своих, то это дает вам силы снова встать. Как Петру, который тоже был абсолютно не идеален, да, два сегодняшних героя наши, Петр и Павел, да, которые падали, но вставали. И это здоровая библейская позиция, к которой мы призываем каждого.
1: Апостол Павел прекрасный пример для нас, где он заявляет в послании к римлянам, если не ошибаюсь, что «я чего хочу, того не делаю. Чего не хочу, то делаю». И это не повод для него опустить руки и сказать, да ну тогда это ваше христианство, все бросаю, не помогает, не работает. Он просто продолжает свое дело и делает его хорошо. Да, он констатирует, что он не идеален.
2: Но он продолжает
1: он продолжает
2: делать,
1: делать все равно и продолжает служить и всю свою жизнь вкладывать.
2: Да, и вот это осознание неидеальности – это не финиш, а это, можно сказать, отправная точка. И когда мы с нее продолжаем движение, мы спасаемся от выгорания, от перфекционизма того самого бича нашего времени. И мы не останавливаемся вот на этой своей точки, мы продолжаем расти. И большая разница между двумя фразами. Грешник, я грешник, помилуй меня, Господи, так как говорит кающийся мытарь. Или я грешник, и мне нормально. Да? То есть вот я слышала, между прочим, и то, и другое. Когда люди говорят, я грешник, ну и ты грешник, а мне-то что? Мне все равно, да, говорит человек. И это разница как между жизнью и смертью. Когда ты говоришь, я грешник, Господи, помилуй меня грешного, это жизнь, потому что отсюда ты стартуешь.
1: Писание говорит, избери жизнь.
2: Да, а когда ты говоришь, я грешник, мне все равно, ты такой же, ты не лучше, чем я, посмотри
1: на
2: себя.
1: Давай все пойдем и умрем теперь.
2: Да, то это смерть. И мы тоже видим в Писании примеры этому. Так что выбери смерть.
1: Как говорили друзья.
2: Выбери жизнь, а не смерть.
1: Вот друзья Иова говорили, выбери смерть. Они говорили,
2: жена ему сказала.
1: Покляни Бога и умри, все уже. Сдохни уже, выбери смерть. Но Писание говорит, избери жизнь.
2: Да.
1: Поэтому выбирайте покаяние, жизнь и движение.
2: Будем всегда об этом напоминать. Для этого создано свободное радио.
1: Так что, мои дорогие неидеальные, с вами были неидеальные ведущие. Катя и Андрей.
2: И Катя и Андрей говорят вам о том, что если вы хотите, чтобы свободное радио продолжало свою работу.
1: Свою неидеальную работу. И свои неидеальные песни продолжало ставить в эфир.
2: Да. И если вы, в общем, откликается то, что мы делаем на свободном радио, то у вас есть возможность поддержать нашу работу. У нас есть все для этого способы. На нашем сайте свободная.медиа. Если вы зайдете, нажмете на кнопочку «Поддержать», откроются все варианты, как это можно сделать из любой точки земного шара. Спасибо. Приходите, поддерживайте.
1: Приходите,
2: мы вас ценим.
1: Поддержите свободное радио. Спасибо, что вы были с нами. Слушайте, переслушивайте и делитесь с друзьями. До новых встреч. Пока.
2: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. 13 июля 1813 года американский миссионер Адонирам Джадсон прибыл в Бирму вместе со своей молодой женой Энн. Сначала Джадсон служил в Калькутте, но английские колониальные власти, видимо, были против работы американских проповедников в Индии, и Джадсону было предложено искать паству в другом месте. Так, в 1813 году он попал в Индокитай. На тот момент Джадсону было 25 лет. Впервые протестантские проповедники появились в Мьянме в 1807 году, но их миссия была кратковременной. Прибыв в Янгон, Джадсон с самого начала приступает к изучению мьянманского языка и переводу Библии. Уже через 3 года, при большой помощи жены, которая оказалась едва ли не лучшим лингвистом, чем ее муж, Джадсон закончил перевод Евангелия от Матфея. Полный перевод Библии на мьянманский язык был завершен в 1834-м. Первое крещение было проведено здесь в 1819 году, и за первые 10 лет проповеди и до начала английской интервенции в Бирму Джадсон крестил здесь лишь 18 человек. По примеру других проповедников и иезуитов, он одно время даже носил одежду, похожую на чивару буддийского монаха. Во время войны бирманцы арестовали Джадсона, и 21 месяц он провел в заключении. Энн старалась освободить мужа и обеспечить его самым необходимым для жизни, но сама заболела. В конце концов, британцы победили бирманцев, и Джадсон был освобожден. Правда, радость освобождения была омрачена. Вскоре умерла Энн и их маленькая дочь Мария. В Мьянме Адонирам Джадсон провел в общей сложности около 40 лет. Здесь он потерял 2 жен и 3 детей, умерших от малярии, но не отказался от выбранного пути. К моменту смерти Адонирама бирманских христиан было здесь уже около 7 тысяч. Адонирам Джадсон внес огромный вклад в развитие образования в Мьянме и развитие бирманистики и востоковедения в европейских странах. День прибытия Джадсона в Бирму отмечается бирманскими баптистами как особый праздник. А Энн Джадсон почитают первой миссионеркой США.
2: След в истории.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Никогда не задумывались, почему все-таки у одних с деньгами полный порядок, а другим словно не прорваться сквозь невидимую стену с невидимой табличкой «Денег нет». Да, бывает, ты пребываешь в финансовом благополучии, потому что, выражаясь языком обывателя, родился в правильной семье. Но такие истории не единственные основания, далеко не единственные. Так почему у того парня получилось, а у тебя нет? И да, кстати, наверное, это тоже про многих. Как только появляются не то чтобы лишние, ни в коем случае, а просто чуть свободные деньги, тут же случается нечто непредвиденное, деньги как песок сквозь пальцы, и вот уже ты возвращаешься к исходной дырке в кошельке. Если узнали себя, делайте погромче. Существует мнение, что порог дохода и финансовое поведение задаем мы сами, причем порой в этом задействовано наше несознательное. Так бывает, например, когда в картину мира человека заложены негативные установки и убеждения в отношении денег. Вот, например, вы были ребенком, а ваши родители ссорились из-за денег. У вас сформировалась ассоциативная цепочка «деньги – это зло». И теперь вы так и живете. Вы отдельно, а это так называемое зло – отдельно. Или вы впитали лозунг «деньги – это грязь, а все богатые – воры». А еще вас в детстве научили, что деньги зарабатываются потом, то есть очень тяжелым трудом. И вот вы повзрослели, работаете много, но денег все равно не хватает. И где-то внутри вы уже начинаете понимать, что чем тяжелее труд, тем ниже он оплачивается. Возможно, для вас это звучит как фэнтези, но вдумайтесь, ведь действительно для каждого из нас деньги несут разный психологический смысл. И многие уже так давно экономят, что уже и не слишком размышляют над тем, как зарабатывать. В этом нет никакого осуждения, но констатация факта. И все же попробуйте ответить на пару вопросов. Вот, например, не боитесь ли вы потерять близких друзей, если будете более финансово успешны, чем они? Как ответите на этот вопрос? Не пугает ли вас мысль о том, что отношение людей к вам меняется с ростом вашего благосостояния? И нет ли в вас желания прибедняться перед другими или скрывать свои реальные материальные доходы? Верите ли вы в то, что деньги могут приходить к вам легким и при этом честным путем? И если, отвечая на все эти вопросы, вы почувствовали, что с вашими убеждениями что-то не так, разбирайтесь с этим. И позвольте вас опередить. На вашу мысль или слова о том, что христианам не надлежит думать о деньгах, отвечу словами Оскара Уайльда. «Больше, чем богатые, о деньгах могут думать только бедные. Бедные не могут думать ни о чем другом. Вот в чем несчастье бедности». Будьте здоровы, друзья, в том числе и финансово. Так вы сможете больше времени уделять служению.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Занимаясь царскими делами. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что Даниил был представителем вавилонского правительства царя Навуходоносора. Ему доверили царское дело, и он верно приступил к исполнению этой обязанности. Также и нам было доверено царское дело, и мы были призваны представлять его, куда бы мы ни пошли. Но царство нашего Господа, в отличие от всех земных царств, будет длиться вечно, потому что наше царство вечное. У вашего царя есть дело для вас сегодня. «Наше же жительство, — писал Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Какая привилегия представлять Иисуса на этой земле? Он дал нам власть говорить для Него и говорить Его именем. Это привилегия и в то же время огромная ответственность, потому что везде, куда мы пойдем, люди будут судить о Нем по тому, что они будут видеть в нас. Царь, которому мы служим, не любит, когда его представляют в ложном свете. Нам следует любить так, как он любит, давать так, как он дает, прощать так, как он простил нас. Царь, которого мы представляем, добр, сострадателен, милостив, благ, и он просит, чтобы мы представляли его таким же. У вашего царя есть дело для вас сегодня. Служите ему с радостью и верностью. Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию представлять Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы через наши дела и наши слова мы могли быть подходящими послами Твоего Царства. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Христос, который был богат, стал бедным и отдал все, чтобы спасти нас. Это наставляет нас поступать подобно Ему. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.

0: Что, если сегодняшний день объявить днем интересных цитат? Вот вам что из последнего запомнилось? Сможете процитировать? А от меня вам остроумное высказывание ремарка. В человеке тебе принадлежит только то, что ты смог в нем изменить. А значит, чаще всего в человеке тебе не принадлежит ровным счетом ничего. Это уже не ремарк. Это я от себя добавила. Рада приветствовать вас, друзья. Здесь на свободном Наташа Романцова.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: стих дня.
1: «И говорит им, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих.
0: Слава Богу за все!

0: Обретение на каждый день.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Очень интересные слова Христа, которые были адресованы Петру и Андрею, которые стали его первыми учениками. И в сегодняшнем комментарии я хочу поделиться с вами двумя моментами, которые я увидел в этом призыве Христа. И первое, о чем я хочу сказать, что Христос не призывает бездельников. Если мы посмотрим в контекст этой главы, то Иисус сказал эти слова в тот момент, когда Петр и Андрей закидывали сети. Другими словами, они занимались своей работой, которая была связана с их рыболовным промыслом. Если мы посмотрим в Священное Писание, то мы также увидим, что Бог призывает на служение себе тех, кто уже занят каким-то делом. Например, Моисей получил призвание от Бога, когда пас овец своего тестя Иофора. Давид был помазан в цари в тот момент, когда пас овец своего отца. А пророк Амос также говорит о себе. «И отвечал Амос и сказал Амасии: я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Это книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. И это дает нам понимание того, что труд – это то, что нравится Богу. И порой именно смотря на наш труд, Он призывает нас к своему делу. Второе, что мы видим в этом призыве Христа, это то, что Он говорит: «Идите за мной». Иисус говорит эти слова в том моменте, когда Петр и Андрей закидывали сети. То есть, скорее всего, Петр и Андрей были мокрые от воды Галилейского моря. Они были в своей рабочей одежде, от которой пахло рыбой, и их вид был не особо презентабельный. Но Иисус, видя все это, не говорит им: «Пойдите, приведите себя в порядок и потом идите за мной». Но наоборот, Он говорит: «Следуйте за мной прямо в таком состоянии, в котором вы есть сейчас. Потные, мокрые, пахнущие рыбой и в грязной одежде. Идите за мной». И это также дает нам понимание того, что Христос в своем призыве не ждет, что мы будем идеальными, но призывает нас и принимает нас такими, какие мы есть сейчас. Порой мы слышим в своем сердце Божий призыв и считаем, что мы не готовы откликнуться на него, потому что у нас грязная одежда, мы плохо пахнем и пока не соответствуем Божьему стандарту, который сами себе нарисовали в своей голове. Но когда мы смотрим на Петра и Андрея, то стихом ниже евангелист Матфей пишет, что они, тотчас оставившие сети, последовали за ним. Они пошли за Христом такими, какие они были в тот момент. Пастор Чак Смит в одной из своих проповедей сказал такие слова: «Бог ищет неспособности, Он ищет доступность». Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, это смотреть на свои слабости и решать, что Бог не может нас использовать. Когда вы слабы, Его сила проявляется в полной мере. Все, что от вас требуется, это готовность сказать: «Вот я, Господь, используй меня». Поэтому, когда вы слышите Божий призыв, не оправдывайтесь своей неидеальностью, а делайте шаг послушания, и вы увидите великую Божию славу, явленную им через вас. Благословений всем вам, слушатели Свободного радио. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: рядом. Ты не покинешь, не предашь, не повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу присягу.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И мы говорим о кино. Я расскажу вам о том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1993 года «Страна теней». Режиссер Ричард Аттенборо. Биографический фильм о судьбе Клайва Льюиса, автора «Хроник Нарнии». В главной роли Энтони Хопкинс. Фильм повествует об истории трагической любви Льюиса и американки Джой Грэшем и их короткой супружеской жизни, прерванной смертью от рака. Фильм «Страна теней».
1: Свободное радио.
2: Свободное.

Ну что же вы уходите, ничего не заказали? Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет, давно ж вы не ходили и взносы не платили, ну вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили, вот мы и исключили. Но если что,

0: Девушка, можно вас на минутку?
1: А, меня?
0: Скажите, где я нахожусь?
1: Я сама, я ничего не... Ничего не помню.
0: Боже мой, я тоже ничего не помню. Что за напасть?
1: Кстати, я начинаю вспоминать, кажется.
0: Что?
1: Да, грузовик.
0: Грузовик?
1: Грузовик, кажется... Погодите, на меня несется грузовик.
0: На вас несется грузовик?
1: Да, грузовик. Мне кажется, мы умерли.
0: Боже мой, что вы говорите?
1: Смотрите, вон тот самый свет в конце тоннеля, о котором все говорили. Пойдемте.
0: А там что? Там рай?
1: Конечно, пойдемте. Чего вы стоите? Разве вы его не слышите? Не чувствуете его любовь?
0: Нет, мне страшно. Почему вы верите ему? Откуда вы знаете, какой он?
1: А что? Да потому что я знаю свою подругу Катю.
0: Катю? При чем здесь...
1: Потому что она похожа на него... У меня в этом нет никаких сомнений.
0: Я не понимаю, какое отношение Катя может иметь к...
1: Она во всем стремилась подражать ему. Проводила время с грешниками вроде меня. Служила им, рассказывала о Боге. Помогала им жить в истине. Ну, в общем, она поступала точно так же, как и Иисус.
0: Хотите сказать, вы решили стать христианкой после того, как повстречали христиана?
1: Ну да. Погодите, а что?
0: Интересно. Я, знаете, как раз по этой причине и не стал христианином.
1: Но почему?
0: Я довольно хорошо знал одну верующую. Это была крайне высокомерная и самолюбивая особа. Знаете, с ее лица не сползала фальшивая улыбочка, и говорила она всегда какими-то заученными фразами. А когда однажды с ее приятельницей случилась беда, она только и сказала: «Все будет хорошо, только имейте веру». Сама и пальцем не пошевельнула, чтобы как-то помочь.
1: Да, мне очень жаль, что вы не повстречались с моей подругой Катей. Прощайте.
0: Постойте! Неужели теперь ничего нельзя изменить?
1: Я не знаю, что сказать. Не знаю.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше немногое с праведностью, чем большие доходы с неправедностью.
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Мы порой хотим видеть большие свершения и думаем, что если мы не сделали чего-то большого и великого, то от нас нет никакой пользы. Но Бог смотрит не так. Для Него достаточно небольших, но искренних усилий с нашей стороны. Ведь Он видит сердце. Помните, как в притче о талантах? «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю», — говорит рабу Господин. И это же говорит нам всем Господь, твои усилия не тщетны. Будь верен в малом, в том, что есть у тебя сейчас. Ведь это и есть твое призвание.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

ты чувствовал боль и испытывал чистую радость, предательство, поцелуй, тревожные сны с карниза срывались, боль и усталость, иди. А я еще повешу, чтоб в полноте испить всю горечь вины. Просишь простить,

0: Деяния апостолов.
1: Тогда я сказал: «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его. И он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам».

0: Зинаида Миркина. И вот идет пальба по идеям или по именам. По-моему, разница не так велика. Важно, что истинный враг оказывается в нас самих – ненависть. И высокомерная самоуверенность, и слепота, и бестрепетное желание сказать окончательное слово. А попробуй-ка разберись в словах, когда один и тот же человек говорит в одном случае «взявший меч от меча и погибнет», а в другом «я принес не мир, но меч». И в обоих случаях говорит правду, вновь и вновь напоминая, что нет абсолюта вовне, что истина только внутри, в той глубине глубин, где мы одно с миром, одно со всем, что живо. Меч не должен подниматься на живое, но он должен, обязан отсекать от живого мертвое, от человеческой души человеконенавистничество, от человеческих идей надчеловеческие претензии. И, может быть, главное в том, что сейчас принято называть новым мышлением. Это не неспровержение старых идей и утверждение новых, а утверждение относительности всякой идеи и абсолютности человека и человечности.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Игорь зовут, из Донецка.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Было время, когда я жил без Бога, была другая жизнь. Это был Афганистан. Потом был 10 лет после Афганистана, поиск. Ну, это бессмысленная жизнь вообще-то. Ну, работа, как поиск спутника жизни. Такое вот казалось, что вот, если будет спутник жизни, значит, будет все нормально. Потом, ну, так все как-то оно... Понимал, что даже и в этом не было смысла. Потом был крик к Богу, был ответ от Бога. Познакомились, стали общаться. Было приглашение на евангельское служение. Слово Божье коснулось сердца. Пришла вера в Слово. То, что я не безразличен Богу, оказывается, как казалось раньше.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Жизнь изменилась, да. Появилась семья, да, смысл жизни. 7 детей дал Бог. Ну, жена моя уже в небесах. Вот служим на Донбассе. Там сейчас боевые действия, но мы знаем истину, что блаженные миротворцы.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Верь, живи, молись. Свободное радио.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.
3: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Обычное утро, душ, завтрак, работа. Шумные улицы, все те же привычные ноты. Люди, машины, сплетни, чужие заботы. У каждого свой мотив, планы, цели, высоты.

На утро был важный день, столько милых, приветливых встреч. Он снял с меня эту тень, смог от беды.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Как Бог может любить всех? И убийц, и педофилов, и моего начальника, и соседа, которого терпеть не могу. Честно, я не знаю. Особенно, когда думаю о педофилах. Но есть одна догадка. Когда мы говорим о любви, то чаще всего подразумеваем чувства. Вот мы и думаем, что Бог испытывает к убийцам и педофилам теплые нежные чувства. Думаю, это не совсем так. Точнее, совсем не так. Для Бога любовь – это выбор. Да, вот так сухо, вот так неромантично. Просто выбор. Вот вам бывает тошно от самого себя? Ну или хотя бы бывало стыдно за самого себя? Если вы честный человек, то с большой долей вероятности признаетесь, что да, бывало всякое. Но смотрите, бывало тошно, бывало дурно, бывало стыдно. Но вы же продолжаете любить себя, принимать себя. Вы же не вышли в окно, не уничтожили себя. Кстати, правильно сделали. Мы почему-то не верим и не можем допустить, что можно развести по разным углам грех и грешника, мерзость и мерзопакостника. Но именно так мы и делаем каждый день по отношению к одному человеку. Да-да, все верно. К тому самому человеку, на которого каждое утро смотрим в зеркало. Нам бывает невыносимо от себя, но мы продолжаем жить. Мы надеемся, что что-то когда-то в нас изменится. Мы даем себе шанс. Может, так делает и Бог? Кстати, важный нюанс. Любовь Бога, любовь не равно оправданию. То, что Бог любит убийцу, не означает, что Он одобряет убийцу и что убийца избежит последствий. Бог любит педофила, но это не означает, что Он одобряет развратника и что развратник избежит последствий. Как говорили еще отцы церкви, Бог любит грешника, но ненавидит его грех. Да, так вполне возможно. Мы уже убедились, что так поступаем в отношении себя самих. Бог любит каждого из нас, но ни от кого из нас не в восторге.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 13 июля 1813 года американский миссионер Адонирам Джадсон прибыл в Бирму вместе со своей молодой женой Энн. Сначала Джадсон служил в Калькутте, но английские колониальные власти, видимо, были против работы американских проповедников в Индии, и Джадсону было предложено искать паству в другом месте. Так, в 1813 году он попал в Индокитай. На тот момент Джадсону было 25 лет. Впервые протестантские проповедники появились в Мьянме в 1807 году, но их миссия была кратковременной. Прибыв в Янгон, Джадсон с самого начала приступает к изучению мьянманского языка и переводу Библии. Уже через 3 года, при большой помощи жены, которая оказалась едва ли не лучшим лингвистом, чем ее муж, Джадсон закончил перевод Евангелия от Матфея. Полный перевод Библии на мьянманский язык был завершен в 1834. Первое крещение было проведено здесь в 1819 году, и за первые 10 лет проповеди и до начала английской интервенции в Бирму Джадсон крестил здесь лишь 18 человек. По примеру других проповедников и иезуитов, он одно время даже носил одежду, похожую на чивару буддийского монаха. Во время войны бирманцы арестовали Джадсона, и 21 месяц он провел в заключении. Энн старалась освободить мужа и обеспечить его самым необходимым для жизни, но сама заболела. В конце концов, британцы победили бирманцев, и Джадсон был освобожден. Правда, радость освобождения была омрачена. Вскоре умерла Энн и их маленькая дочь Мария. В Мьянме Адонирам Джадсон провел в общей сложности около 40 лет. Здесь он потерял 2 жен и 3 детей, умерших от малярии, но не отказался от выбранного пути. К моменту смерти Адонирама бирманских христиан было здесь уже около 7 тысяч. Адонирам Джадсон внес огромный вклад в развитие образования в Мьянме и развитие бирманистики и востоковедения в европейских странах. День прибытия Джадсона в Бирму отмечается бирманскими баптистами как особый праздник. А Энн Джадсон почитают первой миссионеркой США. След выступления.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы спасены через веру Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар, и не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить».
2: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

ни на что не дает гарантий. Но пока она длится, важно научиться многим вещам. Любви и смирению, вере и благодарности, радости и мужеству. Пусть вам на все хватит сил, времени и сердца.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Много раз за свою христианскую жизнь я читала первое послание апостола Иоанна. И каждый раз не могла понять, почему сначала он говорит, что если скажем, что мы безгрешны, то обманываем себя, а чуть позже пишет «всякий, кто в нем живет, не грешит». Я читала разные толкования и комментарии, но все равно смысл от меня ускользал. И вот, когда я снова стала читать это послание, то наконец поняла, что имел в виду апостол. Хочу поделиться с вами своим открытием. Тут все дело в местоимениях. Если скажем, что мы безгрешны, то обманываем себя. Но каждый, кто в нем живет, не грешит. Если мы уповаем на свою праведность, мы никогда не окажемся без греха. Но если мы в нем, то Христова праведность становится в нас безгрешной. Вот такое открытие. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди».

0: Стих дня.
1: «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих.
0: Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Очень интересные слова Христа, которые были адресованы Петру и Андрею, которые стали его первыми учениками. И в сегодняшнем комментарии я хочу поделиться с вами двумя моментами, которые я увидел в этом призыве Христа. И первое, о чем я хочу сказать, что Христос не призывает бездельников. Если мы посмотрим в контекст этой главы, то Иисус сказал эти слова в тот момент, когда Петр и Андрей закидывали сети. Другими словами, они занимались своей работой, которая была связана с их рыболовным промыслом. Если мы посмотрим в Священное Писание, то мы также увидим, что Бог призывает на служение себе тех, кто уже занят каким-то делом. Например, Моисей получил призвание от Бога, когда пас овец своего тестя Иофора. Давид был помазан в цари в тот момент, когда пас овец своего отца. А пророк Амос также говорит о себе. «И отвечал Амос и сказал Амасии: я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Это книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. И это дает нам понимание того, что труд – это то, что нравится Богу. И порой, именно смотря на наш труд, Он призывает нас к своему делу. Второе, что мы видим в этом призыве Христа, это то, что Он говорит: «Идите за мной». Иисус говорит эти слова в том моменте, когда Петр и Андрей закидывали сети. То есть, скорее всего, Петр и Андрей были мокрые от воды Галилейского моря. Они были в своей рабочей одежде, от которой пахло рыбой, и их вид был не особо презентабельный. Но Иисус, видя все это, не говорит им: «Пойдите, приведите себя в порядок, и потом идите за мной». Но наоборот, Он говорит: «Следуйте за мной прямо в таком состоянии, в котором вы есть сейчас. Потные, мокрые, пахнущие рыбой и в грязной одежде. Идите за мной». И это также дает нам понимание того, что Христос в своем призыве не ждет, что мы будем идеальными, но призывает нас и принимает нас такими, какие мы есть сейчас. Порой мы слышим в своем сердце Божий призыв и считаем, что мы не готовы откликнуться на него, потому что у нас грязная одежда, мы плохо пахнем и пока не соответствуем Божьему стандарту, который сами себе нарисовали в своей голове. Но когда мы смотрим на Петра и Андрея, то стихом ниже евангелист Матфей пишет, что они тотчас, оставившие сети, последовали за ним. Они пошли за Христом такими, какие они были в тот момент. Пастор Чак Смит в одной из своих проповедей сказал такие слова: «Бог ищет неспособности, Он ищет доступность». Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, это смотреть на свои слабости и решать, что Бог не может нас использовать. Когда вы слабы, Его сила проявляется в полной мере. Все, что от вас требуется, это готовность сказать: «Вот я, Господь, используй меня». Поэтому, когда вы слышите Божий призыв, не оправдывайтесь своей неидеальностью, а делайте шаг послушания, и вы увидите великую Божию славу, явленную им через вас. Благословение всем вам, слушатели Свободного радио. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск, Александр Волков.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Благодать и мир да будут с вами полной мерой через познание Бога и Иисуса, Господа нашего. Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. И по этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Тот же, у кого этих качеств нет, близорук и слеп, он предал забвению, что омыт от своих прежних грехов. Вот почему вы, братья, с еще большим усердием старайтесь подтвердить свою призванность и избрание. Будете так поступать, никогда не споткнетесь. Ведь тогда вам будет щедро даровано право на вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Привет, Гриш, слышал новость?
1: Нет, какую?
0: Нас зачислили.
1: В смысле зачислили?
0: Да честно мы тебе говорю, даже... сама списки видела.
1: Какие списки? Мы еще экзамены не сдавали, ты че? Того?
0: Скутером клянусь. Как это там ректор-то сказал? Слушай, их ректор такой мужик классный оказался. Во!
1: Ну так что ректор-то сказал?
0: А, зачислены без экзаменов, представляешь? По благодати.
1: Это как?
0: Не знаю, говорю просто, ректор у них классный. Он всех зачислил, всех, кто документы подавал.
1: Вот супер. Так что, теперь можно на всю эту учебу забить?
0: Ты чего? Как раз наоборот. Теперь учеба серьезная только началась. Так что, учись, студент.
2: По словам апостола Павла, Бог избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Но это вовсе не значит, что от нас теперь ничего не требуется. Со своей стороны, мы должны прилагать все старания, чтобы достичь своей новой природы.
3: Свободное радио.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Да, моя вера легче всего спотыкается о боль и страдания. Я это прекрасно осознаю. Осознаю также, что было бы глупо прятать голову в песок иллюзий, поклоняясь такому Богу, который не отвечает за все это мировое безумие. Но Писание, которому я верю от корки до корки, ясно говорит, кто заварил эту вселенскую кашу. И здесь не важно, армянин вы или кальвинист. Ни те, ни другие, например, одинаково не могут примирить человеколюбивого Создателя и ад, им созданный. Ад, добровольно выбранный или ад, предопределенный, остается адом, спроектированным любящим Богом для вечного мучения его творений. Разве нет? Серийный убийца с преисподней сочетается превосходно, не буду возражать. А ваш пенсионер-сосед? Его бунт против Создателя у вас соотносится с вечным мучением? У меня нет. Он вырастил детей, как умел, отдавая им лучший кусок. Работал всю жизнь, ковырялся на даче, выживал. Он грешен, без сомнений. И сам это в какой-то мере понимает. Теперь он сидит на лавочке перед подъездом, опершись на клюку, пыхтит папироской и блаженно улыбается прохожим. Я рассказываю ему про спасение в Иисусе Христе. Он смотрит на меня своими выцветшими глазами и кивает головой. Я почти ощущаю, как мои слова отскакивают от него. Он даже не меняет выражение лица. Обреченно, как приговор, звучат слова Евангелия. Ему не нужен Бог. Не нужен даже сейчас, у порога смерти. Он пребывает в обыкновенном неведении касательно своей участи. И мои слова не могут зародить в его душе и крупицу страха перед судом. Если бы я мог выбрать его участь, я бы, наверное, отправил его в небытие. По мне, это более подходящий конец того, кто был рожден в грехе, не по своей воле, и прожил жизнь, скажем так, не совершая преступлений против человечества. Если вы скажете, что у вас нет богословских проблем подобного рода, я вам завидую. Хотя, возможно, о таких вещах вы просто предпочитаете не размышлять, чтобы лучше спалось и веселее жилось. И таких вопросов лично у меня хватает. Я не буду их все здесь озвучивать. Однако, как ни странно, я духовно нуждаюсь в непонятном Боге. Да-да, именно нуждаюсь. Непонятный Бог – один из лучших тестов на подлинность веры. Совершая непостижимое, он создает чудовищное трение, отделяя зерно от мякины. Так что, утверждая, что вам понятны все действия Создателя, вы противоречите богодухновенному слову. Если вы истинно верующий, у вас есть мучительные вопросы без ответов. Вы от них случайно не бегаете?

0: Факты.
1: В Европе очень много городов, поселков и деревень, в названии которых есть приставка «святой» – «Сент», «Сан» или «Санто». Здесь Франция – явный рекордсмен. В ней 8963 места, в названии которых есть приставка «Сан». За ней следуют Испания и Италия. Здесь, соответственно, 4444 и 2638 населенных пунктов с приставкой «Санто». Полной противоположностью им являются Швеция и Норвегия, в которых лишь по два населенных пункта со святыми приставками.
2: Свободное радио.

0: о Павла Христианом Филиппах.
1: Берегитесь собак, берегитесь недобрых тружеников, берегитесь членовредителей. Истинно обрезанные — это мы, потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Мы гордимся жизнью во Христе, а не полагаемся на внешнее. Хотя я-то мог бы положиться на внешнее. Если кому-то кажется, что у него есть для этого основания, у меня таких оснований больше. Обрезанный на восьмой день, родом израильтянин из племени Вениамина, чистокровный еврей. По отношению к закону фарисей, по рвению, гонитель церкви, по праведности, достигаемой исполнением закона, человек безупречный. Но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем».
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Иногда мне хочется залезть в норку, закрыть все входы и затаиться. Устаю от груза ответственности, страхов и людей. В такие моменты спасает какая-нибудь монотонная физическая работа, благо что в деревне ее всегда хватает. Побыть в тишине, перестать говорить и думать, освободить голову – все это и правда помогает. Но еще лучше в моменты такой остановки вспомнить о том, кто ты перед Богом, посмотреть на себя с его стороны и попробовать понять его немного больше. Словом, остановиться и познать, что он – Бог.
2: Музыка на свободном радио.

0: Присоединяйся к общению.
1: Присоединяйся к общению.
0: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
1: Свободного.

История христианских гимнов. Гимн «О молитва» пел весь христианский Советский Союз. И до сих пор во всем мире христиане любят и поют эту песню. Интересно, что написана она была двумя молоденькими девушками, скромными христианками из Караганды. «Когда я писала это стихотворение, мне было 19 лет», вспоминает автор слов этого гимна Анна Вельк. «Творческого опыта у меня совсем не было. Были только сокрушенное сердце и переживания личного характера. Была боль, душевная борьба, поиск настоящих ценностей и огромное желание стать похожей на Христа. Все эти чувства вылились в стихотворение, которое и стало песней «О молитва». Я встала перед Господом на колени и начала молиться. Горячо, открыто, может, немного наивно, но искренно. Думаю, именно эту мою искренность и принял Небесный Отец. На нее небо послало незримый ответ такой силы, что и через десятилетия все еще работают строчки песни, в слова которой вылилась эта молитва», — рассказала Анна Вельк. Остается добавить, что мелодию написала Мария Панкратс, девушка из той же церкви евангельских христиан-баптистов Караганды, которую посещала Анна. В то время Марии было 18 лет.

Давайте честно, мы не миллионеры, и вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других – желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
2: Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе». И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Смейтесь, смейтесь. Я знаю, что они про меня говорят. Они прозвали меня Фомой Неверующим.
1: Фома Неверующий. Придумали же.
0: Зря смеетесь. Будь вы на моем месте, вас бы тоже мучили сомнения. Что, не так, что ли? Во-первых, мы ожидали совсем не такого мессию, знаете ли. Мы ждали царя, который бы въехал на коне в Иерусалим и освободил нас от римлян. А пришел кто? Какой там царь? Иисус даже не был из знатного рода. Вот неужто у вас не появились сомнения? Вот честно, вот если бы царь, которого вы ждали, оказался простым плотником, а? Ну признайтесь, ведь засомневались бы. Но это еще от цветочки. Однажды Иисус сказал, что Он и Отец Небесный одно. Вы можете себе это представить? Да я ведь так не просто без причины беспокоюсь. Нас уже иудеев обманывали раньше. Вот несколько лет назад некий лжемессия увел сотни своих последователей в пустыню. Там они все и умерли с голоду. Но самые худшие мои опасения подтвердились, когда Иисус позволил себя убить. Ну не мог мессия позволить себя убить. Ну не мог. Ну потому что он... Он ведь мессия. Сын Божий. А потом, после смерти... Через несколько дней люди начали говорить, что видели Иисуса живым. Ха-ха, конечно, так я и поверил. Потом все мои самые близкие друзья стали убеждать меня в том, что Иисус воскрес из мертвых. Они даже приводили цитаты из Священного Писания, где говорилось о том, что Мессия должен пострадать и умереть за грехи людей. Ага, конечно, так я и поверил. Ха, я сказал им. Знаете что, я поверю только в том случае, если сам увижу Иисуса. Хотя нет, пока не вложу пальцы в раны от гвоздей, не поверю. Что вы думаете? В тот же самый вечер мы вместе ужинали. Двери были заперты. И вот откуда ни возьмись, к нам подходит некий человек. Мы, естественно, были крайне удивлены все. Как он мог попасть сюда, ведь мы заперли двери. И тут кто-то за столом прошептал, что это Иисус. Ага, конечно, так я и поверил. Все это не более, чем галлюцинация. Тогда этот человек подходит ко мне и показывает свои руки. Тогда я осторожно дотронулся до его ран. Нет, не галлюцинация. Плоть и кровь. Настоящий. Перестань сомневаться и верь, говорит он. Я посмотрел ему в глаза, склонился и сказал: Господь мой и Бог мой. И тогда он сказал: ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидящие и уверовавшие.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 13 июля 1813 года американский миссионер Адонирам Джадсон прибыл в Бирму вместе со своей молодой женой Энн. Сначала Джадсон служил в Калькутте, но английские колониальные власти, видимо, были против работы американских проповедников в Индии, и Джадсону было предложено искать паству в другом месте. Так, в 1813 году он попал в Индокитай. На тот момент Джадсону было 25 лет. Впервые протестантские проповедники появились в Мьянме в 1807 году, но их миссия была кратковременной. Прибыв в Янгон, Джадсон с самого начала приступает к изучению мьянманского языка и переводу Библии. Уже через 3 года, при большой помощи жены, которая оказалась едва ли не лучшим лингвистом, чем ее муж, Джадсон закончил перевод Евангелия от Матфея. Полный перевод Библии на мьянманский язык был завершен в 1834-м. Первое крещение было проведено здесь в 1819 году, и за первые 10 лет проповеди и до начала английской интервенции в Бирму Джадсон крестил здесь лишь 18 человек. По примеру других проповедников и иезуитов, он одно время даже носил одежду, похожую на чивару буддийского монаха. Во время войны бирманцы арестовали Джадсона, и 21 месяц он провел в заключении. Энн старалась освободить мужа и обеспечить его самым необходимым для жизни, но сама заболела. В конце концов, британцы победили бирманцев, и Джадсон был освобожден. Правда, радость освобождения была омрачена. Вскоре умерла Энн и их маленькая дочь Мария. В Мьянме Адонирам Джадсон провел в общей сложности около 40 лет. Здесь он потерял 2 жен и 3 детей, умерших от малярии, но не отказался от выбранного пути. К моменту смерти Адонирама бирманских христиан было здесь уже около 7 тысяч. Адонирам Джадсон внес огромный вклад в развитие образования в Мьянме и развитие бирманистики и востоковедения в европейских странах. День прибытия Джадсона в Бирму отмечается бирманскими баптистами как особый праздник. А Энн Джадсон почитают первой миссионеркой США.

0: Господь, ты мне так нужен.
1: 100 нескучных историй. Сними носки. Дело было пару веков назад в одном английском городке. Бригада строителей несколько месяцев добросовестно трудилась, возводя высокий фабричный дымоход. И вот, наконец, последний рабочий осторожно спустился с опасных деревянных лесов. В тот день все жители городка собрались возле дымохода, чтобы помочь разобрать леса и вместе отпраздновать завершение строительства. И вот уже доски и балки под радостные возгласы горожан с грохотом попадали вниз. Вдруг сверху раздался крик. Подняв глаза, люди увидели еще одного рабочего, совсем молодого мужчину. Он завершал работу внутри сооружения, и другие про него совершенно забыли. Толпа замерла. Все были потрясены. Ведь пройдет целая вечность, пока возведут новые леса. За это время бедный строитель просто умрет от холода, жажды и голода. Среди собравшихся была его мать. Она подошла поближе и крикнула бедолаге:
2: «Джон, ты слышишь меня?»
1: «Да, мама, слышу».
2: «Вот что, Джонни, сними-ка носки, сынок».
1: Люди начали перешептываться. «Бедная мать! Похоже, что от горя она потеряла рассудок». Не обращая внимания на толпу, женщина снова скомандовала:
2: «Кому говорю, сними носки, Джонни!»
3: «При чем тут носки, ма? Что это даст? Я в беде, мне помощь нужна, а ты...»
2: «Просто сделай, как я говорю!»
1: Мужчина решил повиноваться, дабы успокоить и без того взволнованную мать, и уже спустя пару мгновений размахивал в воздухе шерстяным носком.
2: «Умничка, Джонни! А теперь выверни его, найди узел, развяжи его и распари носок».
1: Сын снова послушался и вскоре держал в руках большой клубок шерстяных ниток.
2: «Превосходно! Сделай так же со вторым носком. Потом свяжи обе нити и спусти один конец вниз, крепко держа второй. Все понял?»
3: «Да, мама, сделаю».
1: Вскоре он опустил нить вниз, где уже вовсю шли приготовления к следующему этапу операции по его спасению. К этой шерстяной нити привязали нить потолще из хлопка, и тот подтянул ее к себе. Затем к хлопковой нити присоединили шнурок, а к шнурку грубую веревку и, наконец, крепкую веревку. Джон привязал ее к дымоходу и благополучно спустился по ней к великой радости матери и всей толпы. Оказывается, все, что нужно было нашему герою для спасения, это совершенно простые и незначительные на первый взгляд вещи, которые к тому же были всегда при нем. Может, и мы с вами недооцениваем то, что имеем? У многих под рукой есть Библия. Наверное, и церковь в шаговой доступности. И уж тем более в любом месте, в любое время мы можем помолиться. А главное, Бог всегда рядом, всегда доступен. В любую секунду Он готов простить кающегося грешника и спасти его от вечных мук ада, подарить человеку совершенно новую, чистую и прекрасную жизнь. Библия говорит: «Ищите Господа, пока еще можно найти Его. Призывайте Его, пока Он близко».
4: Вдохновляйся. Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Клайв Льюис. «Когда Бог стал человеком, человек этот был утешен меньше нас, меньше всех. Здесь великая тайна, и если бы я смог, я бы все равно не посмел бы разгадать ее. Сделаем другое. Когда вопреки вероятности и надежде исполняются молитвы таких, как вы и я, не будем гордиться. Стань мы сильнее и взрослее, с нами обращались бы не так бережно и нежно».
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Занимаясь царскими делами. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что Даниил был представителем вавилонского правительства царя Навуходоносора. Ему доверили царское дело, и он верно приступил к исполнению этой обязанности. Также и нам было доверено царское дело, и мы были призваны представлять его, куда бы мы ни пошли. Но царство нашего Господа, в отличие от всех земных царств, будет длиться вечно, потому что наше царство вечное. У вашего царя есть дело для вас сегодня. «Наше же жительство, — писал Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Какая привилегия представлять Иисуса на этой земле? Он дал нам власть говорить для Него и говорить Его именем. Это привилегия и в то же время огромная ответственность, потому что везде, куда мы пойдем, люди будут судить о Нем по тому, что они будут видеть в нас. Царь, которому мы служим, не любит, когда его представляют в ложном свете. Нам следует любить так, как он любит, давать так, как он дает, прощать так, как он простил нас. Царь, которого мы представляем, добр, сострадателен, милостив, благ, и он просит, чтобы мы представляли его таким же. У вашего царя есть дело для вас сегодня. Служите ему с радостью и верностью. Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию представлять Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы через наши дела и наши слова мы могли быть подходящими послами Твоего Царства. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
2: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Он же сказал ему:
3: «В законе что написано? Как читаешь?»
1: Он сказал в ответ:
2: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
1: Иисус сказал ему:
3: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить».
1: Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
2: «А кто мой ближний?»
1: На это сказал Иисус:
3: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?»
1: Он сказал:
2: «Оказавший ему милость».
1: Тогда Иисус сказал ему:
3: «Иди, и ты поступай так же».

Я просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь терник свет.

0: А ты видела Иплетню коллекцию?
1: Нет, еще не успела.
0: Да ты что? Я уже купила там обалденный топик со стразами и пару блузочек.
1: Да брось, наши бутики – это полный отстой. Приличные люди давно выезжают на шопинг в Лондон.
2: Девочки, привет.
1: Ой, привет, Дашуль, как дела?
3: Я сейчас такое расскажу.
4: Официант, мартини с апельсином фрешем, плиз.
1: Ну что, ну не томи, давай рассказывай, ну.
3: Короче, иду я сейчас мимо этой тошниловки за углом, ну знаете, этот фастфуд, где вечно лузеры ошиваются. А там порядочно народ набралось, все сидят и слушают чувака какого-то. Я пригляделась, это он, экстрасенс, о котором все говорят.
0: Это который на прошлой неделе вылечил инвалида при познании.
1: Ага. И который слепого зрячим сделал.
3: Да, представьте себе.
1: При его популярности светиться с каким-то быдлом, это просто моветон.
0: Слушайте, а что он в воскресенье на службе сделал, вы слышали?
3: Ой, не говори.
0: Короче, зашел в церковную лавку на территории собора и начал конкретно наезжать на продавцов. Типа, нельзя из храма делать рыбу. Прикиньте, девочки.
1: Девчонки.
0: Это в соборе, куда вся администрация ходит.
1: Я в шоке, девчонки.
3: Я тоже. Мне Оксанка рассказывала. Только это между нами. Короче, к нему сам Евгений Викторович обращался за советом.
1: Да ладно?
3: В чем, типа, фишка, денег куча, а кайфа никакого.
0: А он что?
3: А он до такой наглости дошел, что самому Фельдману заявляет, что, типа, отдай весь свой капитал на благотворительность и пошли со мной бомжевать.
1: Офигеть!
0: А он что, бомжует?
3: Типа того. То у одного фанат теперь ночует, то у другого.
1: Странно.
3: А своего жилья у него, походу, нет.
1: Да за такие вещи, которые он вытворяет, такое бабло.
0: Если ему еще как следует попиариться, вообще
3: так
0: будет.
3: Так в том-то и прикол. Он за извлечение денег не берет. Говорит, что делает это, чтобы прославился его отец.
1: А кто у него отец?
3: Без понятия.
5: Иногда мы удивляемся, почему же так мало людей в Иудее поверили Иисусу. Но так уж ли сильно мы отличаемся от них?
3: Ой, а я знаете, что еще слышала? Что у него есть влиятельные знакомые из налоговой.
1: Был влиятельным. А как с этим чокнутым связался, бросил должность и везде с ним ходит.
0: Нереально, тут дело нечисто.
6: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Привет всем! На конкурсе двойников Чарли Чаплина сам Чаплин занял только 3-е место. Это все, что нам нужно знать о справедливом суде в этом мире. Но не столь важно, что скажут о нас другие люди. Важнее, что скажет Бог. Пусть Он и будет вашим главным ориентиром. Всем добра!

0: Стих дня.
1: «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих.
0: Свободное радио. Настоящее твое.

проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу, меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

опухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к

прощаться, что так много всего впереди, что глаза горят, как в детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Очень интересные слова Христа, которые были адресованы Петру и Андрею, которые стали его первыми учениками. И в сегодняшнем комментарии я хочу поделиться с вами двумя моментами, которые я увидел в этом призыве Христа. И первое, о чем я хочу сказать, что Христос не призывает бездельников. Если мы посмотрим в контекст этой главы, то Иисус сказал эти слова в тот момент, когда Петр и Андрей закидывали сети. Другими словами, они занимались своей работой, которая была связана с их рыболовным промыслом. Если мы посмотрим в Священное Писание, то мы также увидим, что Бог призывает на служение себе тех, кто уже занят каким-то делом. Например, Моисей получил призвание от Бога, когда пас овец своего тестя Иофора. Давид был помазан в цари в тот момент, когда пас овец своего отца. А пророк Амос также говорит о себе. «И отвечал Амос и сказал Амасии, я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Это книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. И это дает нам понимание того, что труд – это то, что нравится Богу. И порой именно смотря на наш труд, Он призывает нас к своему делу. Второе, что мы видим в этом призыве Христа, это то, что Он говорит «идите за мной». Иисус говорит эти слова в том моменте, когда Петр и Андрей закидывали сети. То есть, скорее всего, Петр и Андрей были мокрые от воды Галилейского моря. Они были в своей рабочей одежде, от которой пахло рыбой, и их вид был не особо презентабельный. Но Иисус, видя все это, не говорит им «пойдите, приведите себя в порядок и потом идите за мной». Но наоборот, Он говорит «следуйте за мной прямо в таком состоянии, в котором вы есть сейчас, потные, мокрые, пахнущие рыбой и в грязной одежде, идите за мной». И это также дает нам понимание того, что Христос в своем призыве не ждет, что мы будем идеальными, но призывает нас и принимает нас такими, какие мы есть сейчас. Порой мы слышим в своем сердце Божий призыв и считаем, что мы не готовы откликнуться на него, потому что у нас грязная одежда, мы плохо пахнем и пока не соответствуем Божьему стандарту, который сами себе нарисовали в своей голове. Но когда мы смотрим на Петра и Андрея, то стихом ниже евангелист Матфей пишет, что они тотчас, оставившие сети, последовали за ним. Они пошли за Христом такими, какие они были в тот момент. Пастор Чак Смит в одной из своих проповедей сказал такие слова. «Бог ищет неспособности, Он ищет доступность. Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, это смотреть на свои слабости и решать, что Бог не может нас использовать. Когда вы слабы, Его сила проявляется в полной мере. Все, что от вас требуется, это готовность сказать «Вот я, Господь, используй меня». Поэтому, когда вы слышите Божий призыв, не оправдывайтесь своей неидеальностью, а делайте шаг послушания, и вы увидите великую Божию славу, явленную им через вас. Благословений всем вам, слушатели Свободного радио. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Ижевск, Александр Волков.
0: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Что-то неладное творится с вашим ребенком. То пишет ерунду на стенах, то он прогуливает занятия в школе, а бывает и похуже. Кто же в этом виноват? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Конечно же, виноваты родители, скажут многие, и будут правы. Пьянство в семье, взаимные оскорбления. Да, все это так. Но давайте признаемся себе, ведь зачастую и в благополучных семьях, где родители любят и лелеют своего ребенка, он может сбиться с пути истинного. Только сегодня мы привыкли во всем винить родителей, а в прошлом веке говорили «родился непутевым». Теперь же всему виной плохое воспитание. Хотя это утверждение не совсем истинно. В подростковом возрасте дети уже сами могут осуществлять свой выбор, и за каждую ошибку, за каждый неверный шаг они должны нести ответственность. Хочу ли я оправдать некоторых родителей? Оправдать их некомпетентность? Вовсе нет. Просто я хочу сказать несколько слов в защиту тех образцовых пап и мам, которые вкладывают всю свою душу в воспитание детей, отдают им все тепло своей любви, а те вдруг преподносят им неприятный сюрприз. Эти родители заслуживают одобрения и уважения. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Что такое рутина? Если это тот факт, что в понедельник я знаю, что будет суббота, и на эту субботу я планирую какие-то мероприятия со своей семьей, я знаю, что в субботу у меня есть свободное время для того, чтобы в чем-то помочь своим родителям. Я знаю, что в субботу утром можно чуть-чуть попозже проснуться и не так бодро бежать на кухню и готовить завтрак. Если вот такая некая предсказуемость называется словом «рутина», да все равно пусть будет. Рутина так рутина. Назовите как хотите. Некая предсказуемость, некая стабильность в жизни каждого человека должна быть. И это неплохо. Мы так организованы. Нам нужна почва под ногами. Но при этом каждый, кто назвался христианином, должен полезать в тот кузовок, где принято, если припрет, друзья, ходить по воде. И никакой вам твердой почвы. Мне вообще кажется, что вот в плохом смысле рутина в жизни верующего человека, наверное, только если он очень ленивый и если он, в общем-то, сам себе на уме. То есть вы там говорите по воскресеньям свои проповеди, вы там жужжите на радио все, что хотите. Я все равно буду жить так, как считаю нужным. Ну, живите, играйте в пузырьки в начале рабочего дня, первые полтора часа, а потом жалуйтесь на то, что у вас маленькая зарплата. У каждого ведь своя зона комфорта, в конце концов. Но если вы просите о воле Бога на завтрашний день, и если вы делаете это осознанно, а не машинально, уж поверьте, день сурка вам точно не грозит.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: золотые библейские стихи.
1: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Игорь, привет, слушай, это Гарик. Да, слушай, я тут подумал, было бы хорошо с нашими на природу выбраться на выходные. Ну, шашлыки там, рыбалка. Ну кто, ну ты и я, да Славик. Только ты это, ну, не говори никому, ладно? Ну, я хочу, чтобы только свои были, только наша компашка. Ну, понимаешь. Да, Игорек, лодку свою надувную не забудь захватить.
1: Маш, привет, какие планы на выходные, а? Да тут наши, понимаешь, на выходные хотят за город выбраться. Вот я и подумал, может, вместе махнем, а? Да, конечно, и Ленка пусть едет, с ней еще веселей будет. Только ты это, не говори больше никому, ладно, а? Ну, мы хотели, чтобы только свои были. Ну, чудненько!
2: Натусик, привет, что в выходные делаешь? Ничего? О, класс! Мальчишки на пикник за город приглашают всей компании. Шашлыки берут на себя. Угу. С нас салатики. Отлично! Так и запишу, что вы с Олей печете пирог.
3: Алло, Серж, привет! Слушай, в выходные ничего не планирую. Наш на пикник за город приглашают.
0: Игорь, привет! Ну что, рюкзак собрал? Игорь, ты что? Я ж спросил. Только свои, только наша компания.
4: В смысле? Как-то не знаете, приглашать меня с вами или нет?
0: То есть как-то я не совсем свой? Игорь, ты чего? Это же была моя идея!

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Николай Иванович Пирогов, русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог. Если перечислять лишь некоторые из его заслуг в области анатомии и хирургии, то необходимо назвать открытые им треугольник Пирогова, треугольник на шее, в пределах которого перевязывают язычную артерию, лимфоэпителиальное кольцо Пирогова Вальдейера, скопление миндалин на границе ротовой полости и глотки, трехмоментная ампутация бедра по Пирогову, костно-пластическая ампутация голени по Пирогову и клеточное пространство Пирогова-Парона на предплечье. Отрывок из его дневника гласит следующее. «Мне нужен был отвлеченный, непостижимый высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я никогда еще сам не читал, а мне было уже 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал».
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем нам свобода воли? Не будь у Адама свободы воли, он бы не согрешил. Вся история человечества пошла бы по другому, более радужному пути. Почему Бог дал ему и нам право выбирать? Потому что Бог есть любовь, а любовь существует только в свободе. Без нее Адам и все человечество были бы только рабами Бога, узниками рая. А Бог хотел, чтобы мы сами решили, нужен он нам или мы хотим жить без него. Любой любящий родитель знает, как тревожно, больно отпускать повзрослевшего ребенка, дать ему право самому распоряжаться своей жизнью, совершать ошибки, терпеть поражения. Но если не отпустить, то ребенок не научится любить по-настоящему, не детской любовью, вынужденной, зависимой, а настоящей, свободной.
2: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся в этом мире ничего. Не бойся, только в вере стой. Не бойся, ибо я с тобой. Во мне спасение вечное твое. Враг побежден, я победил его. Прими все верою живой. Не бойся, ибо я с тобой. В тот день, когда настигнет зло тебя, нависнут тучи над тобой, беда подружится с судьбой, восстанет искушений длинный ряд, и недруги победу вострубят. Услышь, услышь ты голос мой, не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, если вдруг придет печаль и одиночество стеной, и только холод, только зной, на плач души безмолвия лишь даль, и вдруг предательство вонзится сталь, и смерть взметнется над головой. Не бойся, ибо я с тобой. И если вдруг к тебе подступит враг, и горе захлестнет волной, и мир обрушится земной, и сокрушение, болезнь и крах, и в сердце бедном воцарится страх, не бойся, ибо я с тобой, во мне свобода и покой. Не бойся ничего, но только верь, взгляни на крест Голгофский мой, свершился там спасение бой. Не бойся ничего, а только верь, из сердца заколоченную дверь ты настежь для меня открой. Не бойся, ибо я с тобой.
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Яна, я из города Псков.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я просто его приняла в свое сердце, поверила, что он есть, что он создатель. Приняла и тем самым полюбила его. И поэтому, слава Богу.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, я вижу именно его очень в частом проявлении. Я выросла в детском доме. Сами отношения, они сформировались именно там. Там я покаялась, и там, когда мне было очень тяжело, я научилась доверять Богу. И именно там были проявления Бога в моей жизни. И сейчас я это вижу. Каждый раз духовный рост, и каждый раз, когда я спотыкаюсь, либо даже кто-то меня обижает, я всегда уповаю на Бога и знаю, что Он меня любит, и Он всегда на моей стороне. И вот именно вот так вот я его вижу в своей жизни.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Вообще, у меня несколько любимых стихов, но я скажу один. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Он для меня особенно важен, потому что Бог, Он же смотрит на наши сердца, и как бы очень важно, что из сердца выходит. Поэтому даже когда вот молитва, да, она всегда должна быть искренней именно, потому что Бог воздает тебе по твоему сердцу.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Ну, конечно, это свобода. Есть такая классная фраза, что свободу мы получаем только в Боге. Это значит, что даже если есть какие-то жизненные трудности, там, ограничения, то благодаря Богу мы можем получать полностью свободу, потому что Бог нас создал независимыми, и мы вправе делать какой-то выбор. При этом, если мы выбираем Бога, то мы получаем намного больше, чем сами того хотим.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Притчи Соломона.
1: Господь гнушается жертвой злодеев, а молитва праведных ему угодна.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Хьюз Кент. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5:25. Открытый призыв любить и быть готовым на жертву, даже смертельную. Любовь в браке похожа на смерть. Она хочет нас целиком. Не понимать этого значит не понимать, что такое супружеская любовь. Она претендует на все. Брак – это призыв умереть, и мужчина, не умирающий ради своей жены, даже близко не приближается к той любви, к которой он призван. Христианские брачные обеты – это начало пожизненной тренировки утраты, отдачи не только того, что у тебя есть, но и себя самого. На самом деле, умирающие с любовью ради своих жен – это те, которые познали наибольшую радость, живут в наиболее счастливых браках и испытывают глубочайшую любовь. Это может означать умереть для наших прав, для нашего времени, наших мнимых удовольствий. Это истинно мужское дело. Мужское дело, потому что так умереть способен только сильный мужчина.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: спаси самого себя! Сойди с креста!» Так издевались над ним и старшие священники с учителями закона. «Других спасал, — говорили они, — а себя спасти не может. Помазанник, царь Израиля! Пусть сойдет с креста у нас на глазах, тогда ему поверим». Даже те, что были с ним распяты, оскорбляли его. В полдень по всей земле настала тьма до 3 часов дня. А в 3 часа Иисус вскрикнул громким голосом: «Элои, Элои, лема савахтани!» В переводе это значит: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Некоторые из тех, кто стоял рядом, услышав его слова, говорили: «Слышите, зовет Илию!» Один подбежал, намочил губку в кислом питье и стал его поить, говоря: «Ну-ка посмотрим, придет ли я снять его или нет». Иисус, вскрикнув громким голосом, испустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Центурион, стоявший перед крестом, видел, как Иисус испустил дух, и сказал: «Поистине этот человек был Сыном Бога».
1: Уютный вечер на свободном радио.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Судить о погоде или о времени? Сказал же Иисус к народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Евангелие от Луки, 12 глава, 54 и 55 стихи. Как часто погода является предметом нашего разговора, позволяя нам оставаться нейтральными, когда мы общаемся с теми, кого не знаем. Как бы мы ни жаловались и ни сетовали по поводу погоды, мы не можем ее изменить. Будучи здесь, на земле, Иисус Христос прибегал к этой теме, чтобы сказать своим слушателям что-то серьезное. В его дни не было прогноза погоды, и люди наблюдали за небом, чтобы делать определенные предсказания. Но обратите внимание на вывод Господа в стихе 56. «Лицемеры! Лицо земли и неба распознавать вы умеете? Как же времени сего не узнаете?» Большинство не поняло особого характера эпохи, в которой они жили. Мессия, их Спаситель, пришел к ним, чтобы принести спасение. Началось время благословения, более славное, чем самая чудесная летняя погода. И все же большинство отвергли его. Для него у них был только крест. Это время благодати продолжается до сегодняшнего дня. А какова наша реакция? Осознаем ли мы, что настал час уладить наши отношения с Богом? Сегодня каждый может признать свою вину и поверить в Иисуса Христа как своего Спасителя. Завтра не принадлежит нам, поэтому промедление может быть опасно.

обычное утро. Душ, завтрак, работа. Шумные улицы, все те же привычные ноты. Люди, машины, сплетни, чужие заботы. У каждого свой мотив, планы, цели, высоты.

На утро был важный день, столько милых, приветливых встреч. Он снял с меня эту тень, смог

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Ой, привет всем, ребята.
1: Привет! Ура! Мы в прямом эфире.
2: Давненько нас тут не было, на каникулы мы уходили, и, наконец-то, снова с вами. Мы здесь, мы вернулись. 13 июля сегодня. Если 13 июля, значит, мы в прямом эфире, и вы можете нам написать и рассказать, как у вас вообще делищи.
1: Дела, как вы отдохнули. Может, вы тоже отдыхали, а может, вы прямо сейчас отдыхаете. Вот мы с Андреем набрались сил, вздохнули, выдохнули.
2: Да.
1: И готовы.
2: Снова в бой.
1: Радовать
2: у нас
1: вас.
2: Большие планы на следующий месяц. Давай начнем с этого, потому что в следующем месяце мы отмечаем 7-летие свободного радио. Вот,
1: на самом деле сложно даже поверить. Кажется, это было вчера. Наверное, это каждый день рождения так люди говорят. Но слушай, прошло 7 лет. Кстати, очень символичная дата. И в библейском контексте 7 лет.
2: Кстати.
1: Это очень популярное число. Не будем углубляться сейчас в историю вопроса, но красивая. Мне тоже нравится эта цифра.
2: Ну, число полноты или как-то так, да? Считалось.
1: Да. Там тоже сложение трех и четырех, тоже символических чисел. Поэтому сейчас начнем, не остановимся. Да, 7 лет свободному радио будет 1 августа, в честь чего мы с вами будем радоваться целый месяц. И под конец этого месяца устроим большой концерт, пикник, День хвалы, на который мы каждого из вас, друзья, сейчас приглашаем. Если вы сейчас меня слышите, вы получаете персональное приглашение от Екатерины. Можете потом подойти ко мне и сказать, был приглашен.
2: Ты меня звала.
1: Да,
2: я пришел, ты меня звала, я тут.
1: Вот, все, если вы меня сейчас слышите, пожалуйста, придите и на пикнике подойдите ко мне и скажите привет. Получите еще какую-нибудь конфетку.
2: Носи в карманах конфеты.
1: Полные карманы конфет у меня будут.
2: Как у Фунтика.
1: Хорошо гулять по свету с карамелькой за щекой. Мы это знаем.
2: Ну вот, тогда всем по конфете.
1: Я буду думать.
2: А еще в ближайший месяц до фестиваля мы хотим услышать в нашем эфире гостей нашего фестиваля, музыкантов.
1: О,
2: у нас
1: это будет
2: уже
1: жарко.
2: В планах на начало августа, уже на конец июля, на начало августа уже, так сказать, все слоты забиты.
1: Следите за анонсами. Поделись хотя бы предвкушением праздника, кто первый будет в эфир.
2: Я боюсь ошибиться.
1: Я точно знаю, что придут к нам наши любимые друзья, которых мы реально вот узнали только в прошлом году и полюбили
2: июля.
1: Бесконечно.
2: Белые кирпичики.
1: Да,
2: 27 июля уже забито. А что у нас еще? У нас 3
1: августа. Я знаю, что слово «жизнь» к нам идет. И слово «жизнь» к нам идет.
2: А 10-го слово «жизнь».
1: В общем, все участники фестиваля постараются успеть в эти недели, которые остаются до 29 августа, к нам прийти в эфир.
2: Да,
1: и мы
2: да.
1: всех обязательно вам еще раз представим и пообщаемся, может, даже попоем немножко в прямом эфире.
2: Я уверен, что надо петь. Надо петь, конечно.
1: Надо. Да.
2: Обязательно. Так что, возможно, уже со следующей недели или через неделю мы начинаем такой марафон гостей нашего фестиваля в прямом эфире свободного радио. Обязательно будьте с нами и слушайте.
1: Ну, а что мы или делаем? В записи тоже потом можно слушать.
2: Что мы делаем на этой неделе? Мы на этой неделе вспоминаем советы Петра и Павла. Так, наш программный редактор определил. Вот будем на эту тему на этой неделе говорить. А сегодня про неидеальных христиан мы говорим. Это вообще моя любимая тема, потому что я сам не идеальный, поэтому мне это очень близко.
1: Да, я заметила, ты любишь сворачивать на этот вопрос, но это очень жизненный вопрос, потому что он касается абсолютно каждого из нас. Это вот то раздвоение, та дихотомия, которая есть в каждом из нас, да, с одной стороны. Об этом и Павел ведь писал, да, хочу, вообще, очень хочу делать так надо, а делаю опять не так, да, вот такой я не идеальный.
2: Имею желание... Но не имею возможности. Имею возможность купить барашка, но не имею желания. Так, ну, не будем пить. Но действительно, вот это
1: чтобы
2: вот раздвоение,
1: да,
2: чтобы желания нашего сердца совпадали с нашими возможностями, вот бы как-то это объединить, вот эту нашу неидеальность природную с нашим желанием к святости.
1: Да, и герои этой недели, Петр и Павел, они действительно... Прям прямые, не знаю, олицетворения этой идеи. Да,
2: да? Неидеальности, но при этом Божьего призвания.
1: При этом апостольство.
2: Сегодня, да, мы говорим о Божьем призвании неидеальных нас. И мы хотим вас пригласить к разговору. Если есть у вас возможность, пожалуйста, расскажите напечатайте нам свою историю неидеального призвания, точнее, Божьего призвания неидеальных вас. То есть напишите, расскажите о том, что к чему Господь вас призвал, как Господь вас призвал, как Он вас нашел, таких неидеальных, как Он вас терпит вообще. И что Он вам доверил, несмотря, вопреки, возможно, даже.
1: И как вы вообще относитесь к вопросу идеальности и неидеальности? Надо ли для вас, важно ли для вас, чтобы люди были вокруг идеальными? Ну, в церкви хотя бы. Ну, в церкви же должны быть люди
2: служители
1: как-то
2: приличными. Должны быть идеальными. Пастор должен быть идеальным.
1: Да, ну, а как по-другому-то? А может, вы по-другому
2: думаете? А может
1: быть,
2: можно ему все-таки быть не идеальным?
1: Это вопрос.
2: Об этом, обо всем мы будем говорить во втором часе. Первый час, как обычно, разогревочный. Через несколько минут встретимся и почитаем новости, которые мы не могли не заметить. Как это Катя обещает, какие-то про зверей новости.
1: А ты про созвездия, наверное, да?
2: У меня всякие, статистика там всякая в основном. А в середине часа и чуть попозже середины часа мы будем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня замечательный фрагмент про Иисуса, который идет по воде, картину будем смотреть.
1: Да, подготовила для вас картину. И если вы погуглите, пока будете нас слушать, то вы ее увидите. А если зайдете в наши соцсети, то увидите ее в подписи под нашим анонсом. Угу. Мы обязательно ее туда разместим. Иван Извозовский, «Хождение по водам».
2: Вот такие у нас планы на ближайшие два часа. Оставайтесь с нами, никуда не убегайте, не переключайтесь. Хорошая музыка у нас тоже имеется.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Свободное радио.
1: Новости, которые мы не могли не заметить, уже рвутся в бой. Ну-ка. Они просто бьются в эфир, мы не можем их удержать, поэтому мы расскажем
2: пускай,
1: вам,
2: давай,
1: что
2: открывай двери.
1: Российские мужчины стали на 10 лет раньше вступать в кризис среднего возраста. Вместо классического 40-45
2: сейчас это... Я думала, оптимистичное
1: это...
2: что-то будет.
1: Нет, сейчас 28-30 лет. Ой-ой-ой. Уже наступает кризис среднего возраста. Все дело в культе успеха, достигаторстве и перфекционизме.
2: А живут-то они подольше? Как у тебя статистика есть?
1: Про это нет статистики. Обращение мужчин в терапию за последние 5 лет выросло в 4 раза, то есть на 400%.
2: Ну, это хорошая, на самом деле, новость и хороший показатель, потому что, когда люди не идут в терапию и пытаются все это разгрести своими силами, они больше себе вредят. Так что это хороший. Это не показатель того, что им стало хуже, а то, что они стали более осознанными.
1: Но у меня тут же рядом другая новость, другая статистика. Батюшек вместо психологов все чаще выбирают россияне. То есть нет, конечно, психологов все еще...
2: Еще
1: много,
2: лучше новость у тебя, слушай.
1: Но
2: то есть они в духовный
1: тоже,
2: поиск,
1: да,
2: идут. Ну, вообще прекрасно. Так, у меня будет новость тебе в противовес.
1: Давай.
2: Ученые. Начинается серьезно. Ученые уже создали мамонта мышей.
1: Мамонт мышей? То есть
2: мамонта
1: это большая мышь?
2: Мыши.
1: Гигантская мышь.
2: Да, твой вопрос, когда же появятся настоящие мамонты?
1: Нет, у меня вопрос, зачем?
2: Что такое,
1: что такое
2: мамонта мыши? Очень важный вопрос.
1: Мыши,
2: потому что, ты знаешь, в 2010 году другие ученые-археологи откопали мамонтенка в Якутии. Из этого ее мамонтенка смогли извлечь ДНК. А если у людей есть ДНК, то что же следующим-то... шагом. Конечно, это ДНК нужно, ну, как овечку долю клонировали же, да?
1: Сделать, да?
2: И с тех пор российские ученые стали совместно с коллегами из других стран активно вести работы по клонированию мамонта. Но для того, чтобы клонировать, нужно две вещи. Во-первых, нужно расшифровать геном. Во-вторых, нужно найти живую соматическую клетку, чего, собственно говоря, у нас нет в наличии живой соматической клетки. Так что первый пункт выделили геном, да, ядерный геном мамонта полностью расшифрован, и ученые успешно внедрили 10 ключевых генов мамонта, ну, в того, кто был под рукой. А кто был под рукой? Лабораторная мышь.
1: Мимо просто мышка мчалась.
2: Ну, ученые делают в первую очередь на мышах.
1: ДНК упала и разбилась.
2: Да. В общем, геном мамонта, вот эти 10 ключевых генов, которые отвечают за структуру, длину и цвет шерсти. Не за размер, а за цвет шерсти. И внедрили в ДНК мышей. В результате родились здоровые мышата с шерстью, которая идентична мамонтовой. Именно поэтому они мамонта-мыши.
1: Вот
2: такие вот лохматые мамонта-мыши. И вот ученые обещают, что давно вымерший мамонт сможет появиться уже у нас в лабораторных условиях в 2028 году. Ждать осталось буквально парочка лет, и будут ходить у нас мамонты.
1: Я думаю, что слон, наверное, наиболее подходящий, да?
2: Ну, они решили начать с мыши. Видимо, дальше пойдет на слона история. Но мамонта-мыши у нас уже есть. Ура!
1: У меня нет комментариев, я просто не знаю.
2: Что сказать по этому поводу? Не говори.
1: Ну, окей, просто зачем? Это же не прикладная штука абсолютно.
2: Как это не прикладная? Это очень интересно.
1: Зачем тебе мамонт нужен? Мне не нужен мамонт. Вообще.
2: А вот австралопитек тебе нужен?
1: Тоже не нужен.
2: А надо?
1: Мне все окей, как бы мне не надо.
2: А потому что ты еще не знаешь, как они в хозяйстве пригодятся.
1: Мамонты?
2: Конечно.
1: Кстати, возможно, да. Пахать опять же.
2: У меня будет на этот...
1: Молоко!
2: На этот счет у меня будет новость. Так что подожди немного.
1: В кофейне будет, значит. Мне, пожалуйста, на мамонтовом молоке, Раф, сделайте.
2: Так, не надо продолжать читать новости.
1: Значит, слушайте. Есть рейтинг стран с наибольшими вложениями в образование.
2: Так.
1: Вот. К примеру, первая тройка таких стран выглядит как, ну, вот как на первом месте. Ну, какая страна больше всего вкладывает в образование?
2: Ну, конечно, наша.
1: Нас вообще в рейтинге нет. А Швеция.
2: Ну, конечно, выше всех, наверное.
1: Швеция вкладывает почти 8% своего всего бюджета вообще в образование. Вот. На втором месте, например, Дания, на третьем Бельгия. Вот такая тройка лидеров.
2: Молодцы.
1: И тут же рядом рейтинг уровня жизни я вам подсуну. Я, конечно, не хочу манипулировать, но вообще в рейтинге, в рейтинге качества жизни Швеция на первом месте. На втором, опять же, Дания, заметьте, да. Ну, на третьем Канада. Что-то тут Бельгия почему-то...
2: Прорвалась,
1: чуть-чуть
2: понимаешь.
1: Провалилась. Они пока подтягиваются, они пока поднимаются.
2: Интересная у вас статистика. То есть вы за просвещение,
1: вообще,
2: я понимаю,
1: да,
2: батенька, да?
1: Да.
2: Вы были бы среди этих как раз народовольцев 19 века, которые говорили о том, что надо идти в народ. А, народников, которые шли в народ. Потом они стали народовольцами.
1: Так это же студенты просто...
2: Они...
1: Студенческие кружки.
2: Ой, хочешь, тебе байку расскажу
1: поэтому
2: про
1: они
2: это?
1: За образование топили. Они просто сессию сами не сдали.
2: Вот, среди таких народников 19 века были как раз те самые студенты, которые верили, что если народ как следует просветить, то народ будет, ну, просто вот писать стихи.
1: Да, угу.
2: Землю попашет, попишет стихи. Вот кто, один из них, да, тоже вспоминал. Да, и отправились одни такие в народ. Приехали. Крестьяне их быстро в полицию сдали.
1: Ну,
2: потому
1: собой.
2: Что они были очень подозрительны. Ходили в этих рубахах, говорили, понимаешь, не по-народному, а как-то по-городскому. Крестьяне решили, что это шпионы.
1: Правильно.
2: Шпионы, они пришли выведывать тайные какие-то тайны. В общем, закончили в кутузке и отправились потом, неслонно хлебавши, в Санкт-Петербург.
1: Ты от меня на что намекаешь? Раз я топлю за образование, а ты мне такие страшилки рассказываешь.
2: Нет, образование — это хорошо, и оно будет у всех, будет всем счастье. Вот тебе
1: Давай.
2: Новость про то, как мы будем использовать неожиданных животных. Да? Ты предложил нам мамонтов использовать в хозяйстве. Вернее, ты не предложил, ты думаешь, как они могут пригодиться. А мы пока
1: я
2: не знаем.
1: Я уже придумал.
2: А мы пока не знаем.
1: Я
2: а вот я тебе расскажу. Не надо. Я тебе на этот счет. А все-таки мамонты — это не дойные животные. Да, их на мясо использовали древние люди, если что.
1: Бургер с мамонтом. Мамонтовый бургер. Хочу.
2: Ты на машине ездишь сейчас?
1: Да.
2: Заметил некоторые особенности эксплуатации автотранспорта в нашей стране сейчас. Так вот,
1: я тебе сейчас расскажу
2: новость. Около 1000 лошадей спаслось от бойни в России из-за подорожавшего или отсутствующего бензина. Да, жители сел все чаще стали покупать четвероногих вместо внедорожников. Вот так выходит дешевле добираться по бездорожью, ездить в лес, на сенокос и заниматься хозяйством. Потому что содержать животное во многих деревнях оказалось дешевле, чем постоянно заправлять или искать бензин для своих уазиков или ниф.
1: А если я представил, как люди побогаче покупают себе мамонта, чтобы на нем ездить, и на мамонте
2: пишут... Тебя не отпускает тема с мамонтом.
1: Да ну эту экономию овса, там, пишешь большую наклейку на мамонта, наклеивают и едут.
2: Или так, да. Нет, тема мамонта не раскрыта. Но смотри, я тебе все-таки лошадок предлагаю представить, что богатые люди ездят теперь в каретах, на бричках и так далее. Понимаешь?
1: Какая красота.
2: Никакой, понимаешь ли, недостачи топлива или очередей за...
1: И никакой загазованности. И никто никуда не торопится, и никто никуда не успевает.
2: А ехали на тройке с бубенцами. Да, рабочая лошадка стоит, кстати, в районе 100 000 рублей.
1: Но
2: все-таки это дешевле.
1: Ну, содержать дороже ее, мне кажется,
2: чем автомобиль. А я тебе скажу, почему? Расходы на обслуживание лошади,
1: пожалуйста. Давай, нет, давай, интересно.
2: Ну, во-первых, сено.
1: Ей же стоило надо, ей построить домик надо. Не все могут позволить себе содержать лошадь. Вот в квартире люди живут, как они будут себе
2: Мы про деревень жителей сейчас говорим.
1: Хорошо, ладно. Вот я живу в деревне, а у меня есть сарай,
2: кстати. Есть сарай. Сено заготовишь. Ну, либо купишь за 2-3 тысячи на сезон тебе там хватит.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Так недорого.
2: Что еще? Подковы надо поменять. Подковы раз в 2 месяца. 1000 рублей.
1: Так.
2: Это тебе не зимняя резина. Да, расчистка копыт раз в 1.5 месяца. На 3000 рублей.
1: Это как педикюр.
2: Подкормка, ветеринар. Если ты хороший хозяин, надо хоть раз в год. Раз в год сводить
1: делать.
2: К ветеринару. 6000. Отличие
1: от
2: чекапа для машин.
1: Дешевле.
2: Так что ты подумай за лошадку-то. Все-таки может и взяться.
1: Хорошая идея.
2: Давай с мамонтом на лошадку переключайся. Мы следующую новость, я думаю, будем возвращаться к лошадке.
1: Хорошо, ладно. Минус 80 минут сна в день заставили людей толстеть.
2: Минус 8 минут?
1: 80 минут сна. То есть, если ты не досыпаешь больше часа, то ты начинаешь толстеть, говорят ученые.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Одна из причин ожирения – это недостаток сна.
2: Я понимаю, что ты спишь много.
1: Я люблю спать. Я люблю поспать, правда.
2: То есть, чем больше ты спишь, тем больше ты похож на Андрея. Зайдите, посмотрите, пожалуйста, фотографии Андрея. Спите спокойно, товарищи. Ученые выяснили, чем отличаются... У меня всегда новость начинается со слова «ученые».
1: Ученые,
2: ты заметил?
1: Да, у тебя все выясняется.
2: Ученые выяснили. Что же они выяснили? Чем отличаются владельцы кошек и собак? Очень важное исследование.
1: У владельцев кошки, у владельцев собак собаки.
2: Годы наблюдений показали... Накопилось, кстати, множество статистических данных. Вот учет ведется прямо строжайший. Кстати, оговоримся, любые обобщения, конечно, работают на уровне статистических тенденций, а не жестких правил, так что если вы вдруг начнете себя узнавать, не бойтесь, но я все-таки вам расскажу, что выбор питомца много говорит о хозяине, это черты характера, темперамент и образ жизни считываются. И хотя мы все уникальные, исследования показывают, собачники более дисциплинированы, агрессивны в общении. А вот кошатники отличаются повышенной тревожностью и доверчивостью. Американское исследование 2017 года показало, собачники набрали больше баллов по таким качествам, как общительность, живость в эмоциональных проявлениях, сознательность и смелость во вступлении в контакты. То есть они прям гораздо более открыты.
1: Они более похожи на своих питомцев, прям скажем, да? Собаки более общительны, но порой более агрессивны.
2: А вот кошатники набрали больше баллов по общему интеллекту, абстрактности мышления и самостоятельности. Мексиканское исследование 2022 года показало, что владельцы кошек демонстрировали высокую ценность автономии и эмоционально значимых, но не чрезмерно обязывающих связей. Опять же,
1: как кошки. Гуляют сами по себе, предпочитают проводить время в одиночестве. Иногда можно подойти, поластиться, но недолго.
2: В общем, среднестатистический собачник – это экстраверт, энергичный человек, ценящий структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром. А кошатник скорее интроверт, ценящий личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению, но тревожный. Вот такая статистика.
1: Это была рубрика «В мире животных» от Кати. Спасибо, Катя.
2: Пожалуйста.
1: Эксперимент объяснил, опять же, ученые объяснили, ученые выяснили, порядком, путем эксперимента, откуда взялся миф о женской многозадачности. Оказывается, это миф. Вот говорят, что женщина может делать несколько дел одновременно, а мужчина, значит, сконцентрирован на одном, и все остальное у него выпадает. А ученые говорят, нет, они провели эксперимент, давая 4 или 5 задач одновременных и мужчинам, и женщинам, и те, и другие справлялись одинаково. Разница была только в том, что женщина может при этом еще общаться, а вот мужчина общаться не может. Из-за этого создается впечатление, что... Ну, дело не в задачах как таковых. Просто у женщины общение идет на каком-то другом фоновом режиме. То есть у вас как будто бы есть отдельный мозг для общения.
2: Расскажите нам про это.
1: А у мужчины нет. Вот, поэтому может создаваться впечатление, что женщине все ни по чем, она может.
2: Вы заметили, друзья, да? Андрей сказал, что у женщины есть еще отдельный мозг.
1: Ну, как будто бы. Вот.
2: Мы тебя не поймали на слове. А, вот это хорошее уточнение. Вишенка на моем зоологическом торте.
1: А у тебя еще есть? Давай.
2: Ты думал, заканчиваем? Нет, мы можем больше это
1: не
2: обсуждать. Популярная гадалка на картах Таро с миллионом подписчиков в ТикТоке удалила весь свой оккультный контент после того, как обратилась к Иисусу. Да, зовут гадалку Алекс Ритц. Она была известна в широких кругах, почти миллион подписчиков в ТикТоке, в другой запрещенной сети, которую мы называем «Запретграм». Также около миллиона подписчиков удалила весь контент, связанный с Таро, и после этого записала 10-минутное видео, где рассказала, что произошло это не за одну ночь, ее трансформация. Она сказала, за последний год во мне начали происходить перемены, я заметила, что по мере укрепления моей веры в Иисуса Христа я стала сталкиваться с вопросами, которые уже не могла игнорировать. Интересный комментарий оставили ей подписчики, которые были не согласны с ее решением. Один из них написал: «Я полностью поддерживаю стремление людей к духовному развитию, но меня очень разочаровало, когда она сказала, что Иисус Христос спас мне жизнь или что-то в этом роде. Раньше она казалась такой открытой во всем. Могла бы хотя бы оставить свои видео, раз уж они оказались такими помогающими. Я не могу отделаться от мысли, что кто-то на нее влияет».
1: Господь на нее влияет. Слава Богу, здорово, классная история.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Катя сказала, что писание, которое читают женским голосом, воспринимается лучше, поэтому мы решили попробовать, чтобы она читала.
2: Давайте попробуем.
1: Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 15 по 21 стих.
2: Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Дальше?
1: Все, давай на сегодня остановимся, потому что дальше уже...
2: На другой день уже потом.
1: Уже на другой день, и там будет очень большой отрывок про проповедь Иисуса Христа, которая логично следует из событий предыдущих. В прошлый раз, когда ты прогуляла, значит, эфир...
2: Мы не будем упоминать об этом, но уже
1: мы
2: сказали.
1: Мы читали про насыщение 5000. Угу. Это одно из изложений этой истории, или их было несколько, точно сказать сложно. Вот. Но это изложение апостола Иоанна про насыщение. Прекрасный текст. Мы говорили про разные реакции на тупики жизненные, скажем так. Когда встречается сложность, встречается тупик, можно отреагировать, увидев обстоятельства глазами, такие, ну, ничего не получается, ну, все так складывается, да. Можно пойти по вере, доверить это Богу, делать шажочки за шажочком, даже маленькие. Что у вас там есть, Господь говорит, там, сколько, вот, две там рыбки, да, и пять хлебов. Ну, начните с этого, начните, я позабочусь. И вот Господь помогает, и из этого будет уже и проповедь, когда Господь говорит: вы ищете хлеба, которую я вам дал, вот там я вас накормил, да, но на самом деле вам нужен другой хлеб. Вам нужен хлеб жизни, который вы съедите один раз и больше не захотите есть. Так же, как, кстати, с женщиной в колодце, да? Ты ищешь воды, чтобы напиться, но ты снова захочешь пить. Тебе нужна другая вода, говорит Иисус. Схожая, да, риторика у него. А эта история как будто бы стоит вот особняком. То есть она как будто прерывает повествование о хлебе земном, и о проповеди про хлеб небесный. Вдруг вот у нас такая история про море Галилейское или озеро. Вот, но комментаторы пишут, что это для учеников история противопоставления. То есть там они только что ликовали от чуда насыщения, которое явно ассоциировалось у евреев с чем-то пророческим, мессианским. Это была явно отсылка к временам Моисея, когда Господь очень рядом, тесно шел с народом и кормил их каждый день манной небесной. Мы тут с ребятами на воскресной школе читали 1 Коринфянам, 9, кажется, главу, где апостол Павел отсылает опять, говорит, вот они шли в пустыне, ели ману небесную, и все равно соблазнились, все равно идола себе там сделали, да. Вот представьте, настолько близко Бог, что каждый день ты просто кушаешь по его милости, ну нет вообще других вариантов, а тут мана небесная, да. И вот для еврея насыщение в пустынном месте чудесным образом явно было намеками, отсылкой к Мессии, что наконец-то Бог снова с нами, Он снова так близко к нам, Он снова о нас заботится и чудесным образом нас накормил. И ученики явно ликовали по этому поводу, и ликовали и люди, которые там были. Мы читаем, что Иисус, узнав, что хотят прийти и сделать Его царем уже, удаляется на гору один. То есть люди подумали, что, ну, вот, времена меняются, подул другой ветер, пришел Мессия, а Мессия — это царь-спаситель, давайте мы сделаем его теперь царем, то есть вот толпой соберемся, поднимем побольше еще бучу на вилы эту Римскую империю, значит, и поставим нашего царя, который будет нас чудесным образом о нас заботиться и кормить, это вот царь от Бога такой. Вот. Но Иисус как на это реагирует? Не пользуется моментом, да? О, давайте-ка раскачаем эту лодку на Галилейском море. Он удаляется на гору один, он, наоборот, избегает этого. Ну, потому что он, во-первых, он не ищет земной славы, он не ищет земного царства. Ему земной Израиль-то как бы и...
2: Не первостепенен.
1: Тесен,
2: да.
1: Скажем так. И тесен, он царь всего мира, ему как бы земной Израиль не нужен, да? Вот. Он прекрасно понимает, к чему бы это все привело, я думаю. Угу. Я думаю, Римская империя залила бы кровью.
2: Я думаю, что Бог, да, видит историю в ее целостности и ошибок не совершает. Угу. Делает именно то, что нужно в данное время, в данной ситуации.
1: Поэтому Иисус снова поступает крайне нелогично и странно. Он удаляется на город. Казалось бы, да воспользуйтесь этим моментом, случаем. Да давай, вот оно, самое то нужно. Куй железо, пока горячо. А он берет и все опять... спускает непонятно куда.
2: И ученики такие, ну ладно, поехали тогда.
1: Ладно, да.
2: Садимся в лодку,
1: садимся в лодку, отправляется в сторону моря, в Капернаум. Вот они его подождали, Иисус не пришел, и они поплыли. Непонятно вообще, что происходит.
2: Очень нелогичное, кстати, тоже действие.
1: Очень все странное это. Возможно, Иисус их посылает туда и говорит, я вас там найду, плывите, да? Встретимся там. Непонятно, не написано точно, почему они вдруг от него ушли. Но явно, во-первых, он знал, к чему все идет. И более того, и ученики-то видели, что темно становится, и, возможно, темно остановил, и дул сильный ветер уже. Все шло к буре. Ну, рыбаки, профессионалы понимают, когда на Галилейском море будет неспокойно, а море коварное, ну, это озеро, да, но там какие-то коварные ветра, говорят, да, бывали.
2: Да, иногда налетает ветер, и вдруг...
1: Резко как-то да. Очень, да, возможно. Ну, вот они отплывают, немного проплывают, ну, немного в смысле для лодки, но пешком такое расстояние преодолеть было бы уже сложно.
2: Ну, в других местах, в других Евангелиях этот же эпизод описывается и говорит, что когда они были уже на середине озера.
1: А, на середине.
2: Да, даже. И мы знаем, что в каждом Евангелии практически эта история упоминается. И вот у Иоанна она в своей как бы интерпретации здесь не упоминается, упоминается Петр. Потому что у остальных евангелистов говорится о том, что Петр идет к Иисусу навстречу. Но Иоанн решил этот эпизод не упоминать.
1: Да, да. Вот нет почему-то у нас действительно Петра, но зато мы снова встречаем Иисуса, который идет по морю и приближается к лодке. Не вдоль, не плывет на другой лодке, а идет по воде. И они испугались. Да? В других Евангелиях сказано, что они даже подумали, что это какой-то призрак, да?
2: А давай прочитаем, как у Матфея это сказано, потому что здесь много ответов на наши вопросы, которые мы только что друг другу задали. Что вот да, все ели, насытились. Точно так же последовательность действий после насыщения. И после этого говорится в следующем стихе. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине.
1: Не пошел за ними.
2: Он говорит, поезжайте, я потом.
1: Я догоню.
2: Да, он пошел помолиться, и вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, что это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. То есть вот такая более развернутая история, получается, в повествовании Евангелия от Матфея, но она немножко по-другому, да, подсвечивает ситуацию.
1: Ну и как будто специально после такого момента триумфа Господь своих учеников отправляет в испытание такое, да, и в нашей жизни так и бывает. Все вот такими вот волнами у нас. То все хорошо, и мы уверены в своих силах и в своей вере, возможно, то потом мы находимся на дне и чувствуем давление и испытываемое, но на самом деле все это на пользу, это как будто бы закрепление урока, такой экзамен, который Иисус своим ученикам дает. Вот. И он им помогает, он их ободряет. То есть он их не бросает в этом море одних, чтобы они там как-то вот держались силой веры. Он к ним приходит. И я думаю, что если мы близки к Богу, то он придет. Он придет в разгар самой бури.
2: Это точно.
1: Он нас не оставит. Вот тут мы видим и послушание учеников, они все равно, как он сказал, так они и сделали, хотя, может быть, они видели, что уже собираются там тучки какие-то. Вот, и они отправились без него, несмотря на то, что, может быть, могли бы подождать. Ну, просто потому что послушались, они проявили послушание. Но, смотрите, послушание не гарантирует, что все будет хорошо. Да, они послушались, но, тем не менее, они получили бурю. Это страшно, волнительно. Но и ответ тоже пришел. Вот, это прям христианская жизнь в миниатюре. Тут есть место чуду и проявлению Божьей силы, как вот со хлебами была история. Ну, тут есть место и послушанию, и тут есть место Божьему вмешательству, Божьему спасению.
2: Угу. И мы обещали картину тоже рассказать про потрясающую работу «Хождение по водам» Ивана Айвазовского, нашего знаменитого мариниста. Я думаю, все любят море. Есть люди, которые не любят море? Я не встречала еще ни одного человека, кто сказал бы, что фу, ваше это море. Особенно на полотнах Айвазовского. Я думаю, оно потрясает не только меня, но и всех вас. Все мы знаем различные виды морские, которые писал наш маринист известный. Но это полотно выделяется. Я, когда его первый раз увидела, оно находится в Музее истории религии в Санкт-Петербурге, кстати. Ты идешь, сначала даже непонятно, что море, ну вот лодка на переднем плане. Вот можете открыть себе, посмотреть эту работу. Вот здесь на экране компьютера она достаточно очевидна, имеет фигуру Христа в центре. А в реальности она не так. Кстати, у Ивана Айвазовского много вариантов этой картины. Она в разных музеях находится. И фигура Христа тоже разного размера у него есть. Где-то она выглядит просто как солнце на горизонте или луна такая восходящая. А где-то вот более отчетливо и прям прописанная ее контуры. Поэтому сначала кажется, что это просто морской пейзаж, как у нас есть знаменитая его картина «Девятый вал», где на переднем плане терпящие кораблекрушение люди на плоту. Да? А здесь, получается, на переднем плане у нас лодка, тоже с темными фигурами учеников, которые все обращены лицами к фигуре на горизонте. Мы видим только их спины. Они только освещены этим сиянием. Хотя дело происходит в ночи, но на них падает свет. И фигура в этой дорожке света – это тот самый Петр, как сказано в истории Евангелия от Матфея, которую мы тоже с вами прочитали, который идет ко Христу, протягивая руки. Конечно же, на всех полотнах очень большую роль всегда играет свет. Свет, который указывает на центральное вообще место полотна, на фигуру, которая здесь стоит. Это, конечно же, Христос, который идет к Петру, и действительно это нарисовано, в общем-то, реалистично. Ты чувствуешь, что ты можешь оказаться в этой лодке или быть с тем Петром, который идет прямо сейчас по воде и уже начинает тонуть. В этой фигуре видно, что она наполовину уже погружается в воду. То есть Спаситель вот-вот протянет руку и скажет: «Не бойся, только веруй».
1: Да,
2: ведь не стоит бояться этого буйства природы и таких опасностей, когда у тебя есть вера в душе. И Христос обязательно поможет каждому верующему в Него. И вот Айвазовский хотел показать, что каждый человек способен так вот к хождению по водам. Нужна лишь вера в Бога.
1: Угу. А я вижу еще путь Иисуса, ведь путь истинной жизни. И вот я вижу такой
2: дорожка,
1: путь света.
2: Прямо от лодки к Христу.
1: Да, и этот путь не всегда камень, не всегда он твердый, да? Иногда в жизни бывает так, что путь, который нам Господь указывает, ведет по волнам.
2: Да, и эти волны мы можем преодолеть только если взгляд наш будет устремлен на Христа, а не на волны, как в этой истории тоже.
1: И напоследок мы послушаем песню в тему Дмитрия Шлитгаура, песня «Если это ты», она как раз посвящена этому моменту, когда Петр протягивает руку Христу.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Свободное радио.
3: Вот скажи мне, много ли ты знаешь идеальных христиан?
1: Так, я знаю одну, я считаю ее идеальной, может быть, она считает себя не идеальной, но это моя ролевая модель.
3: Чего?
1: Христианина, христианки, да. Есть у меня одна знакомая, которая, ну, знаешь, наверное, когда ты знакомишься с человеком на заре своего христианского пути, тебе кажется, вообще такая идеализация включается образов. Ты помнишь своего первого самого пастора,
3: да, да,
1: или наставника?
3: Да, мне казалось, что все идеальны. Мне казалось, что все идеальны. Я ездил на мужские конференции христианские.
1: Мне казалось, все,
3: какие они все крутые.
1: Да, но на самом деле идеальный христианин — это самый опасный миф церкви, потому что он заставляет людей притворяться. Вот в чем его опасность. В чем опасность этой идеализации? Потому что человеку уже потом как-то неудобно признать, что у него не все хорошо. Ну как же, и тогда он будет не таким прекрасным, от него отвернутся люди. И вот эта маска начинает появляться, что у меня все прекрасно, все у нас прекрасно. И это изолирует на самом-то деле людей друг от друга. Так что это опасный миф. А мы все равно кого-то начинаем идеализировать.
3: Да, ты знаешь, я вот читал в прошлом часе в новостях, что одной из причин раннего кризиса среднего возраста мужчин, да, является как раз вот этот
1: самый
3: перфекционизм, достигаторство, да, успешность, успешный успех и так далее. Ведь это же та же история, только в
1: безрелигиозного контекста.
3: Ну
1: да,
3: по сути-то то же самое. Ты должен быть идеальным. В случае светского мира ты должен быть, ну, идеальным в смысле успешным, сильным, надежным, там, и так далее. В церкви ты, в смысле, должен быть идеальным служителем. Опять же, ну, кстати, тоже успешным служителем, да, привел там сотни людей в церковь.
1: А дети у тебя должны быть чистенькие, умытые, ходить в церковь на все мероприятия и активно участвовать.
3: Семья идеальная у тебя должна быть, дети обязательно верующие, тоже суперслужащие. Вот. Ты должен быть практически святым.
1: Угу.
3: Абсолютно безупречным.
1: Да, идеальный семьянин, активный служитель. Ну, неплохо, чтобы у тебя и дом был полная чаша, потому что у многих все равно эта связка есть в голове, что Господь благословляет тех, кто ему верен. Вроде это ветхозаветная история, но тем не менее в христианских церквях тоже популярная. Культ такого успеха христианского тоже присутствует. Что человек должен ездить на нормальной машине, дом у него должен быть
3: нормально ухоженный.
1: Ухоженный, всегда должна быть вкусная еда на столе. Есть у нас даже знакомые, которые испытывали финансовые трудности, приехали в церковь, а машина у них была ржавая. И им в новую церковь приехали, они переехали из одного города в другой и пришли туда, в церковь. И к ним подошли и сказали: вы знаете, вы около церкви машину свою не ставьте, потому что около церкви должны стоять машины красивые, а не такая ржавая рухлядь, на которой вы ездите.
3: Ну, я думаю, что больше они, конечно, там не появлялись. Я надеюсь. Ну,
1: выводы делайте сами, как говорится.
3: Да. Так что вот эта идея об идеальном христианине, она, во-первых, есть, мы констатируем. И это давление, оно существует. И оно на каждом из нас. И мы с тобой уже сразу же выкатили рояль, что это вредно.
1: Ну, это наш первый будет посыл, да, что это вообще-то опасная и, опять же, мифологическая история. А в мифы мы не верим. Мы верим в истину.
3: Ты правильно сказала, что это базируется на Писании, как ни крути. То есть это не выдумка. Она базируется... Во-первых, это она базируется, скажем так, на естественном человеческом желании. А у нас есть естественное человеческое желание, опять же, быть в безопасности, в комфорте, в позиции силы, превосходства. Вот это все, вы знаете, богатство, здоровье, все, что мы любим. Вот, оно в нас, естественно, биологически на самом глубинном уровне есть. Поэтому, когда мы открываем Ветхий Завет, книгу, там, не знаю, притчи, нам нравится это читать. Оно ложится на наш естественный фон. Ты читаешь, что, значит, Господь своих любимых там детей благословляет, а вот эти вот ленивцы и неправедные, их Бог все равно.
1: Ну и мы, опять же, не выкинем слово из песни. Конечно же, происходит преображение верующего. И когда человек приходит пьяный, грязный, несчастный в церковь, да, разбитый совершенно, то под действием Духа Святого, который его касается, начинается трансформация изнутри, она происходит наружу, да, человек вдруг становится прилично одет, приятно пахнущим, да, и там округляются впалые щеки и так далее. То есть мы все видим эти истории, и они очень вдохновляют, когда вот особенно реабилитанты делают фотографию до и после. Мы видим, как Господь меняет человека. И, конечно же, в церкви тебе скажут, ну ты же не придешь грязный, неумытый вот в церковь. Ты должен прийти в лучшей одежде, да, ты должен благоухать и источать
3: молоко и мед практически, да.
1: Да, потому что это собрание святых, мы часто тоже так говорим, это дом Божий, и все мы призваны к святости. Поэтому, а как по-другому? Разве мы будем тут распивать спиртные напитки, сквернословить и плевать семечки на пол?
3: Ах, наверное, ты грязный, ах ты гадкий, неумытый поросенок, ты черней трубочиста, полюбуйся на себя.
1: Да, и это тоже.
3: И машину свою ржавую убери. Ну вот, я говорю, что это вроде как библейский посыл, но он просто ложится очень хорошо на естественные наши желания, поэтому-то это так прочно закрепляется и никуда не вытравливается даже Новым Заветом, где Иисус показывает нам совершенно другой пример. Он показывает сообщество супер неидеальных людей, очень странное сообщество учеников, про которые я множество раз говорил, да, это очень странная группа из людей, которые друг с другом бы, возможно, за один стол не сели, они бы на одной улице бы предпочли не находиться, да? Мы с вами говорили, что это бедные рыбаки. Мы говорили, что это там мытарь, который там, предатель родины. Террористы-революционеры, сикарии. Вот, и все они вместе...
1: Блудница. На минуточку.
3: Вот как это вообще? Очень странное сообщество. Оно априори не выглядит как хорошая идея. Но Иисус их собирает, показывая нам пример, что мои ученики — это не идеальные люди, это не стройные ряды каких-то одинаковых, как на подбор, 33 богатыря, там, да, чешуя как жар горя. Вот. Это странная компания. Возможно, вы бы не захотели вообще с ними тусоваться. И многие не хотели. И многие считали за позор с ними вот быть вместе и кушать вместе. Может быть, поначалу, когда Иисус обретал популярность в большей степени, как-то люди приходили. Потом же, когда он радикально начинает заявлять о своей божественности, мы будем читать следующий, там, может, или через раз, когда он будет говорить, кто вообще не ест моей плоти и не пьет моей крови. То есть какие-то непопулярные, странные вещи, опять же, он заявлял. От него начали отказываться, от него начали уходить, его стали покидать. Вот. И история Христа, и история его учеников, и его вот призванных им учеников, она не выглядит как какая-то идеальная история. Она выглядит как какая-то странная, кринжовая история порой.
1: То есть призвал он не умное мира сего, не сильное мира сего, чтобы посрамить то, что является умным и мудрым и сильным.
3: Да, да.
1: Да, именно об этом говорит сам Христос, и мы читаем в Евангелии, вообще в Новом Завете, о том, что не эта сила является силой. И наоборот, Бог использует таких людей, которые не обладают какими-то мирскими качествами, для того, чтобы более явны были видны божественные качества, божественные проявления всего этого. Но значит ли это, что нам тогда надо на все махнуть рукой? Вот, вот вопросик.
3: Были люди, которые стремились к идеальности, к святости во времена Иисуса. Это люди, которых он больше всего ругает. Это фарисеи, которые как раз и заявляли о том, что мы идеальные.
1: Ну, за смотрите, чистоту.
3: Мы чистокровные. У нас идеальное соблюдение закона. У нас как раз успешный успех. Многие из них были людьми состоятельными, успешными. То есть вот она, элита общества. Те, на кого, по идее, нужно было бы положиться. Да? И, возможно, они, кстати, обижались в том числе на него. А почему, если ты заявляешь, что ты мессия, почему ты к нам не пришел? Почему ты нас пинаешь при каждом удобном случае? Да?
1: Ну а как же без этого? Ну вот как церковь, вот если сейчас от фарисейства к церкви перейти, остаться без вот такой чистоты, без нравственного идеала? И надо сказать, что на протяжении всей церковной истории люди возвращались, пытались вернуться к какому-то вот пуризму такому, да, пуритане, в частности. Да, что давайте к чистоте-то вернемся. Посмотрите, какой разврат кругом. Давайте туда. Или там следующее движение пиетистов, да, когда они говорят, что дух, душевное такое вот устремление к Богу, все через Святой Дух нужно делать. И благодаря пиетизму, кстати, появились и направления современного христианства, и баптизм, и пятидесятничество в том числе. Это тоже все выходцы из движения святости. Да? Движение святости так и называлось тоже в 19 веке.
3: Ну, это движение радикального пути христианского, наверное, да? То есть, типа, перестаньте быть наполовину христианами, будем радикально посвященными.
1: Ну, да? Когда начинается движение трезвости, да, в том числе, потому что в христианстве в историческом нигде нет запрета на алкоголь, да, а вот, например, уже там методизм, если мы возьмем, там есть запрет уже на алкоголь и в других...
3: Да, типа мы пойдем более... дальше,
1: да, мы не будем пить,
3: пойдем.
1: Как уже, да, плода виноградного, не коснемся. И так далее. То есть самоограничения люди начинают на себя накладывать уже добровольно, потому что им не хватает вот этого внешнего проявления внутренних каких-то установок. Они говорят, если вы такие верующие, почему же вы тогда так плохо себя ведете? Давайте будем стараться.
3: Как говорил один мой приятель, если ты такой умный, чего ж ты такой бедный?
1: И это тоже вариант.
3: Вот мне кажется, что Евангелие, оно как раз идет в пику вот этим ветхозаветным представлением о общественной идеальности, об общественном одобрении, об общественном успехе каком-то. Потому что вся эта вот история с учениками, она выглядит максимально странно. Вот. Они и как компания странная, у них... Все их действия нелогичны. Мы сегодня читали, как, казалось бы, воспользуйся популярностью, там, да, монетизируй популярность свою, двигайся дальше. И Иисус берет все время, обрывает это и уходит, скрывается, чтобы снова, кажется, все испортить намеренно, знаешь. Вот, и эти ученики, которые разбегаются, чуть что-то идет не так, они же его покинули, они же испугались, они же попрятались. И потом мы читаем, что ну ладно, я снова иду ловить рыбу, как сказал. Опять же, Петр. А это у Иоанна, да, он говорит? Да, Иоанн постоянно Петра подкалывает все время. Вот. Но ученики...
1: Это у них там счеты были.
3: Да, но ученики, да, они, опять же, не ведут себя как идеальные последователи какие-то. Они вот какие-то неправильные. Вот. И мне кажется, что Евангелие, оно как раз разрушает вот эту естественную, биологическую нашу потребность в успешном успехе. Вот. И то, о чем мы сегодня говорим, что... Идея идеального христианина, она не евангельская, как будто бы, понимаешь? Я вот к чему говорю? Я к тому, что она скорее наша естественная внутренняя тщеславная идея. Она откуда-то вот оттуда произрастает, а не от Евангелия.
1: Но надо еще обратить внимание на то, были ли успокоены эти ученики в том состоянии, в котором они находились. Вот они говорили, ну вот такие мы, знаете ли, никакенные. Ну и ничего, будем дальше быть никакенными. Или какая-то у них была отличительная черта. Мне кажется, все-таки они имели определенный вектор движения, куда они стремились.
3: За Христом. У них вектор был послушание Христу, да, ведь Иисус говорил, что кто матерь моя и братья мои, да, те, кто исполняет слово мое, те мне и брат, и сестра, и матерь, а не те, кто, у кого там, не знаю, будет особняк и лужайка ровно подстрижена.
1: Да, и не тот, который скажет, ну, выпиваю, ну, кого найдешь тут без греха, и, ну, и вот это, и я,
3: да, да.
1: И то, ну, пойду все равно в церковь, потому что все не идеальные, и я не идеальный. Что ж такого, да? То есть вот такого устремления мы, наверное, не найдем у учеников, которых собрал вокруг себя Иисус. Что они думали? Давайте подумаем вместе.

0: новый день со свободным радио.
1: Итак, если в первой части нашей передачи, нашего марлезонского балета, мы говорили о том, что есть простое человеческое желание, чтобы все было классно. Есть вроде как и ветхозаветное основание, что у настоящего верующего все и будет классно, то Евангелие как будто бы наносит сокрушительный удар по вот этой вот идее и борется как будто, знаешь, в противопоставление в такое. И мы вот в этой шизофрении продолжаем жить. Мы вроде как хотим, чтобы у нас все было прекрасно и круто, и мы были идеальные все, ровно, значит, причесанные, такие в костюмчиках, успешные, богатые верующие. Ну, некоторые церкви, не стесняясь, продолжают, кстати, двигать дальше эту идею про богатство и успех. Вот. Но при этом мы вроде как и про бедных в Царстве Небесном, что-то про Иисуса, который не имеет где преклонить голову. И вот это вот...
2: Припоминаем.
1: И это держим в голове, и живем в этой шизофрении. Это была первая часть. Сейчас посмотрим вообще на другую сторону вопроса. А что насчет вот этих идеальных христиан, на которых мы смотрим, на которых мы ориентируемся?
2: Да, потому что так приятно иметь перед глазами картинку, на которую ты равняешься. Да, мы все говорим, что не надо иконостас себе создавать, но при этом он у нас появляется.
1: Это тоже точно то же самое, о чем мы до этого говорили. Это естественное внутреннее желание создать себе иконостас авторитетных героев каких-то, да? Mm-hmm. Это, ну, слушайте, пантеон языческих богов, простите,
2: и
1: создавали такое.
2: И даже если
1: такое.
2: Мы их не создаем, они сами туда попадают, потому что есть телепроповедники, есть достаточно популярные авторы, которых знают миллионы, имя которых становится уже нарицательным, и мы знаем, что ты сказал mm-hmm. Билли Грэм, mm-hmm. это значит знак качества.
1: Да,
2: человек, даже если ты постишь цитату Билли Грэма с его фотографией,
1: она
2: обязательно разлетится на там, сотни репостов, потому что уже сама картинка Билли Грэма, протягивающего руку, говорящего тебе то-то и то-то, она прям просится, ну я согласен, я
1: это
2: ставлю репост.
1: И причем неважно, говорил ли это Билли Грэм, кстати. Да, иногда есть ложные цитаты в интернете. Джейсон Стэтхэм, который чуть-чуть
2: говорит. Ой, я его очень люблю. Ложные цитаты Джейсона Стэтхэма. Да, но вообще нам нравится это. И люди становятся, во-первых, благодаря нашему желанию такими популярными, но и они же ведь проповедуют вот именно это. Да, то есть есть человек за кафедрой, который тебе говорит очень правильные вещи, и ты хочешь на них равняться, на эти сказанные слова. А потом оказывается, что этот самый человек, этот телепроповедник или популярный автор вдруг падает. Вдруг mm-hmm. вот эти звездопад служителей, который случился особенно после огромной популярности служителей, да, и в больших служениях, многомиллионных служениях это происходит. Мы не будем сейчас никого перечислять, потому что это совершенно неважно. Я думаю, каждый вспомнит какой-нибудь из имен из последних лет, кто разочаровал, да. Почему mm-hmm. такое происходит? Что вообще такое? Неужели они сами не понимали, о чем они говорят? Mm-hmm. Они что, полностью были в заблуждении? Может, у них, не знаю, козни дьявольские их опутали и всех запутали для того, чтобы церковь разрушить. Очень удобная, кстати, идея, mm-hmm. потому что снимает вообще всякую ответственность человека. Это все он. А, подождите, это в Эдемском саду как раз так было. Это
1: точно.
2: Не я, это змей. А нет, не это женщина виновата.
1: Кстати, тоже частая история.
2: Или, может, это у них просто кризис среднего возраста, тот самый, случается, mm-hmm. про который ты говорил, когда они вдруг разочаровываются во всем и пытаются найти себе новую жену, новое вообще пристрастие, служение или там запустить руку в mm-hmm. общественную кассу. Что такое? Что вообще с ними происходит? Почему падают служители?
1: Слушай, ну, во-первых, вот эта идея необходимости создания иконостаса, это же еще с языческих времен, как бы вот эти боги, которые там идеальные какие-то, или герои какие-то идеальные, но
2: пантеон.
1: Эта идея пантеона, она лежит глубинно в человеке, и почему вот эта вот штука с комиксами, например, хорошо заходит, потому что это герои-спасители, да, супергерои.
2: Про вселенную Марвел.
1: Ну, например, Марвел, да. Это какие-то люди, которые за нами присмотрят, которые за нас ответят.
2: Да, прилетит к нам волшебник в голубом вертолете.
1: Нас прикроют. И вот это желание иметь супергероев, которые нас прикроют, оно живет в каждом из нас. И, к сожалению, люди перекладывают ответственность себя на каких-то героев, в том числе и христиане перекладывают вот эту какую-то ответственность себя на проповедника, которого они слушают. Ну, я же вот вот слушает его проповедника. Ну, значит, я как будто бы вот частичка его святости, она меня тоже очищает.
2: Ну, а это начинает человека, в принципе, разъедать изнутри, потому что у него получается культ личности. Да, вот такой культ неприкосновенности, когда к нему относятся как к небожителю, ну, практически, да, ну, да. То есть я не такой, как все, и мне, видимо, больше можно.
1: Идеи селебрити, да. Да. Ну а почему селебрити, рок-звезды и так далее так часто?
2: Тоже происходит такая ситуация,
1: да? То же самое с ними. Они говорят там, почему ты начал употреблять наркотики? Они говорят, ну такое давление колоссальное, на тебя смотрят миллионы глаз. Это невыносимо тяжело для человека.
2: Да, и хотя вот служители начинают с благодати, с очень правильных посылов, которые все они говорят, и мы с ними абсолютно согласны, то потом вдруг они как будто бы этой благодатью начинают злоупотреблять. Вот о чем мы с тобой начали, да, с чего начали. А если вообще расслабиться в своей неидеальности, что происходит? То есть, да, я не идеален, но мне можно, ведь меня все слушают. Как от этого вдруг избавиться?
1: Ну, как это вообще? Да, у некоторых совсем крыша едет на эту тему. Они говорят, ну, я помазанник Божий, мне можно. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. То есть я же, ну, зато я вон какие дела Божьи творю. Вон я их стадионы собираю, что ты мне будешь тут тыкать?
2: И вот это давление уже образа, оно начинает превышать силы человеческие. Человеку невозможно становится признаться в том, что он делает перед другим человеком. То есть вот того самого покаяния не происходит, потому что в протестантской среде как бы это образом. Даже есть такое, я перед Богом ведь каюсь, а перед людьми я каяться не должен. Не обязательно иметь можно духовных наставников, да, я и так уже сам духовный наставник, зачем мне другие наставники? И вот этой подотчетности высокие люди порой избегают, либо друг друга покрывают.
1: Ну, там уже вообще целый клубок. Если у тебя есть популярность, она монетизирована. Если она монетизирована, это не только ты в этом вот варишься с этими деньгами, еще куча людей с тобой. То есть, если у человека служение, у него там, может, тысячи подчиненных, которые тоже потребляют эти же деньги, которые он монетизирует через свою популярность.
2: А иногда это начинает оправдываться вопросами целесообразности. Как же мы вот признаемся, что в нашей церкви там наш главный пастор какими-то неприятными вещами замечен, это же повредит всей церкви,
1: да,
2: и вообще чуть ли не всему христианству.
1: Говорят, да, это же удар по Богу, по Божьей репутации. Да. Давайте будем скрывать дальше.
2: Поэтому
1: отличная
2: мы его
1: идея.
2: Просто пожурим. Вот прям хочется какие-нибудь примеры привести, но не буду. Прям буду себя хватать за руки. Да, потому что зачем популяризировать без того известные вещи? Так что вот эта круговая порука, она обесценивает Божью благодать. И вдруг оказывается, что как будто бы не для всех одинаковые правила. Да? То есть для простого верующего есть такая процедура там, покаяния, какого-то церковного наказания или там пожурить могут, а наоборот вышестоящего пастора это
1: все будет под
2: не касается. Никто не изменяет также ситуацию с искушением, которая встречается у каждого человека на протяжении всей жизни. Я думаю, каждый из нас, и мужчины, и женщины сталкиваются с искушением постоянно.
1: Но и успех... у человека популярного, успешного искушения будет гораздо больше.
2: Конечно. А это большой источник гордости, которая затуманивает взгляд от успеха. Это искушение на самом деле. Доступ к ресурсам. Конечно же, это искушение. Когда у тебя постоянно под рукой миллионы или там, скажем, тысячи рублей. Раз, зачем сразу в миллионы? Любые деньги — это искушение. А доступ к ресурсам — это то, что может использовать лукавый, чтобы надавить на какие-то клапаны.
1: Ну и старая добрая сексуальная сфера, куда от нее?
2: Конечно, естественно, она и чем, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская.
1: И чем больше популярности, тем этих искушений больше у тебя будет.
2: Да. И ты понимаешь, что есть искушения, которым ты не можешь противостоять, а признаться ты уже не можешь в этом.
1: Да,
2: потому
1: да.
2: что твой образ идеальности тебе не позволяет вдруг сказать, что несмотря на то, что тебе там, я не знаю, 60 лет, ты можешь впасть в какое-то из этих искушений. Как же, я же всех учу.
1: Ну,
2: да?
1: И там старые демоны всякие в тебе могут воскресать, которые, возможно, с Божьей помощью как-то были задавлены. какие-то пороки, грешки, да, и, а тут они в тебе в голову поднимают, а ты уже не можешь ничего с этим поделать, потому что ты в заложниках у этого образа.
2: Ну и никто не отменял тот самый пресловутый кризис среднего возраста, который, как сказал нам Андрей, чуть ли не с 28 лет у некоторых

0: И вот эта неспособность жить в покое с собой, в согласии с собой, она как раз выводит человека в тот клинч, в котором он очень часто падает. Uh-huh. И это происходит в церковной сфере, среди простых верующих, да, среди высокопоставленных верующих, вот. И не христиан в том числе.
1: Да, и речь ведь не только про суперизвестных каких-то верующих. Это яркий пример, который мы привели. А теперь давай распространим это абсолютно на всех верующих. Каждому верующему тяжелее признаться в своем пороке уже, потому что он уже заложник идеи о христианине. Вот этом, да, в кавычках или не в кавычках, как хотите. Но человеку неверующему светскому проще признаться в пороке, чем человеку церковному верующему. Согласись? Потому что светскому как будто бы и осуждение меньше, и терять меньше ему чего
0: есть. Но есть социальное осуждение тоже. Если, например, человек, что часто, кстати, происходит вот в этом возрасте, начинает ломать свою семью ради новых там отношений.
1: Но гораздо меньше
0: его все равно. Окружение может несколько его порицать, конечно, не так, как в христианской среде, особенно если это все
1: среде,
0: в церковном.
1: Да, если ты всю жизнь в церкви провел, у тебя весь круг общения в церкви, вся жизнь завязана на церкви, то ты теряешь вообще все, у тебя все идет под нож просто, вся твоя жизнь, все, что ты строил.
0: Да, и если мы подводим мини-итог вот нашему рассуждению про служителей, которые, к сожалению, проповедуют одно, а на деле оказываются другими, то это не повод сказать, что они слабее нас, а мы вот такие молодцы и можем их осудить в этот момент. Да? Дело в том, что у них просто больше возможностей скрывать свою слабость, больше искушений, меньше, может быть, тех, кто скажет им правду, кто укажет на проблему. И их падение — это не доказательство, что христианство не работает, что вера — это вообще пустой звук. Это доказательство того, что мы никуда без благодати Христа. Хоть ты только что пришел к вере, вчера покаялся, хоть ты 30 или 50 лет идешь со Христом и достиг каких-то высот, никогда нельзя уменьшить вот это значение благодати. Не зря самый популярный гимн всех времен народов «Amazing Grace», о благодать, потому что это то, что нас выводит из пучины бед. Опять же, вспоминаем сегодняшнее хождение по водам. Но серьезно, если мы начинаем забывать о том, почему вообще мы здесь, что это не наши заслуги, не наша красивая жизнь нас здесь привела вообще к каким-то вообще высотам, это только Христос. И вот только Христом, только верой, спасибо, Мартин Лютер, который именно это нам сказал, только этим можно выйти, наверное.
1: Значит, мы все не идеальны. Да, и даже наши, казалось бы, светила, которых мы возводим в ранг таковых, тоже не идеальны. И Господь призывает неидеальных и использует неидеальных для своих целей, для того, чтобы что-то делать в этом мире. Вот поэтому никто не застрахован ни от чего вообще. И только благодатью Божией живем. Да? Не своими заслугами, но Божьей благодатью. Мне кажется, это неплохая идея, к которой мы с тобой приходим.
0: Мы должны с тобой еще какую-то дать нам надежду.
1: Что же нам?
0: Для каждого.
1: Что же делать, как же?
0: А что же делать? Все-таки скрываться ли за маской идеальности? Или всем напропалую говорить, какие мы не идеальны? Или вообще уже успокоиться и сказать: слушайте, ну, какие есть, такие есть. Ну, вот геи приходят, вот, понимаешь, пьяненькие. Ну, какие есть, ну что,
1: мы все не идеальны. А есть золотая середина, я думаю. И вот к ней мы давай придем через пару минуток.
0: Будем искать.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио.
1: Время-то, времечко-то, самое к выводам пора у нас. Да. Давайте прочитаем сообщение Натальи. Она написала тут в личном... В личечку мне написала на тему. Я почувствовала призвание от Бога, так как мы говорили про призвание, писать... как писательница, примерно 10 лет назад. Если говорить о моем умении складывать предложения вслух, то я была очень косноязычной. Мысли путались, а написанные предложения получались длинными и тяжелыми. Сейчас, перечитывая некоторые ранние тексты, я сама с трудом понимаю, что я вообще пыталась тогда сказать. Но годы тренировок, и вот я пишу для детей и родителей в легком юмористическом стиле. Кстати, вообще-то я пессимист, но постоянно настраиваю себя на позитивное мышление и учусь свои трагедии превращать в комедии, наложив на них правильный мысленный фон, как это делает музыка в кинематографе.
2: То есть Господь дал ей способность писать и выражать свои мысли, и это действительно благословение, которое под действием Святого Духа произошло.
1: Да, причем изначальных данных, как она говорит, вроде не было. Ну вот, есть призвание, и я делаю то, что могу делать. Дальше она пишет. Что касается моего внутреннего мира, я всегда была наполнена искренней любовью к Богу и искала Его волю. Мечтала быть Его кистью и влиять на этот мир масштабно. У меня никогда не было кроткого нрава... Ну, при этом, да, у меня никогда не было кроткого нрава, как у Марии, например. Я раньше была больше похожа на Петра. Вспыльчивая, резкая, громкая, радикальная. И тут я начала писать о любви к семье и вообще к людям. В трудных ситуациях, в конфликтах я четко видела, чему я учу дочерей в своих книжках, как то, чему я учу дочерей, расходится с тем, как я сама себя веду. Сначала я оправдывалась, мол, все потому, что они такие сложные. Но потом поняла, что больше так быть не должно. Интересно, да, что она учила и через это обличилась, да?
2: Тоже, да?
1: Здорово. Я начала прилагать серьезные усилия, учусь переключаться мыслями, искать позитивное, не обесценивать и благодарить. Много уже написано об отношениях, о понимании себя. Вот, выросла над собой. Хотя не зарекаюсь, живу как человек, но идеально его мне не стать.
2: Все точно, да. Нам идеальность может только лишь помешать, если мы будем считать себя идеальными, да?
1: Смотри, да, тут идеальность вообще мешает в любом случае. Если мы смотрим на идеал и опускаем руки, разочаровываемся, я не идеальный.
2: Я все равно не такой, да.
1: Это плохо. Или если мы считаем, что я вообще хорош. Вообще, я просто так хорош, что я не понимаю, почему люди не считают меня идеальным. Нам смешно с тобой, да, но ведь есть...
2: Да, вечные тревожники собрались тут.
1: Да, но есть ведь и убежденные нарциссы, которые считают, что они идеальны, и остальные просто их недооценили, и это тоже плохо. То есть обе крайности — это плохо. Где золотая середина?
2: Вот, будем искать прямо сейчас. Давай, на ваших глазах происходит
1: ее.
2: Волшебство. Да. Как же это сделать? Ну, на самом деле, главный критерий проверки себя — это увидеть. Вот если принятие своей неидеальности уменьшает нашу работу над собой или нашу борьбу с грехом, то это как раз опасная ловушка. Как раз вот эта успокоенность. Мы с тобой говорили о том, чем отличались ученики от всех остальных. Например, потому что они стремились ко Христу, а они все равно хотели быть рядом с Ним. Даже когда они отходили, они всегда возвращались. И это стремление должно быть внутри верующего, когда ты не просто покоишься на волнах своей такой блаженной успокоенности и говоришь, я вот такой, Бог меня любит таким, какой я есть. И, в общем-то, я не испытываю по этому поводу никаких эмоций, даже никакого благодарного сердца во мне это не рождает. Я, в общем-то, равнодушен, приводит это к застою и к лицемерию, потому что все, что не такое, как принято в обществе, ты припрятываешь, да? И, кстати, вот говоря про тех нарциссов, которых мы видим как самодовольных людей, внутри у них обычно очень уязвленное самолюбие, когда они прячут изо всех сил все то, что не должны видеть окружающие.
1: То есть это такая, опять же, шизофрения какая-то.
2: Это
1: своего рода, да?
2: очень низкая такая самооценка, которая транслируется вовне как
1: высокая
2: сверхвысокое, да, мнение о себе. То есть ты не подступись к нему, а внутри на самом деле идет вот это нездоровое состояние.
1: Но это все равно очень несчастные люди, получается.
2: Конечно. А где счастье-то? Счастье только в Боге. Мы знаем, что вот Он действительно не предаст. Он действительно идеален в том полном совершенстве, которое мы только можем представить. Да? Будьте святы, как Бог свят. Ведь Бог-то свят. И в этом нет у нас сомнений. Он не делает ошибок. И несовершенен человек, но Бог меня любит и меня меняет. Вот здоровое принятие себя, да, своей неидеальности. Я несовершенен, но меня Бог любит, и меня Он меняет. И я действительно благодарен Ему за это. То есть благодарное сердце рождается в ответ на понятие этой благодати, которая дается нам.
1: Есть три варианта реакции на осознание своей неидеальности. Первый – да ну вас всех тогда! Вообще. Второе. Нет, вы любите меня таким, какой я есть, потому что вы меня обязаны любить. И третий вариант. Да, я не идеален, я на пути. Я никогда не стану идеальным, но я буду идти туда.
2: Но я буду лежать в этом направлении.
1: Да хотя бы лежать в этом направлении, уже хорошо.
2: Да, и
1: потому что по-разному реагировали на проповедь Христа, да, на обличение Христа. Кто-то огорчался, опускал руки, как молодой человек, богатый, да, такой, что делать теперь, не знаю. А кто-то злился и говорит, давайте мы его убьем лучше, потому что он нас бесит. А кто-то шел за Иисусом,
2: да,
1: просто слушался.
2: И вот это здоровое принятие, оно позволяет быть честным перед Богом и честным перед людьми, и честным перед собой. А вот на самом деле единственное лекарство от вот этой раздвоенности или биполярности, как хочешь ее назови, хоть шизофрении назови, да, это честность. Потому что биполярность рождается, когда ты в одной ситуации один, в другой ситуации ты другой, и ты прячешь постоянно что-то. То есть перед этими людьми тебе нужно так показаться, перед собой ты понимаешь, какой ты отвратительный и не такой, и запутываешься еще больше. Только честность перед Богом, перед собой рождает цельность,
1: а тогда, да,
2: ту самую целостность.
1: Покаяния не будет, если будет биполярность. Потому что перед теми, перед кем надо бы покаяться, я и так идеален.
2: Мне
1: а другая моя часть скрыта. А потом мы удивляемся, почему там такие вроде святые люди, там потом такие страшные истории вскрываются, что они там в притон 30 лет ездили, да? Или там детей заказывали себе. И тут как это вообще возможно? А у него биполярка. Он просто... Это у него одна часть, одна коробочка. Она с другой никак не пересекается. А проповеди у него шикарные.
2: Да, и отлично живет в этот момент. Пока не пересекутся эти две коробочки, они всегда, в конце концов, пересекаются. Так что вот этот прекрасный принцип, если осознание своей неидеальности увеличивает вашу благодарность Богу за его прощение, если вы способны каяться, приносить и перед Богом покаяние, и перед другими людьми открываться в проступках своих, то это дает вам силы снова встать. Как Петру, который тоже был абсолютно не идеален. Да, два сегодняшних героя наши, Петр и Павел, да, которые падали, но вставали. И это здоровая библейская позиция, к которой мы призываем каждого.
1: Апостол Павел прекрасный пример для нас, где он заявляет в послании к римлянам, если не ошибаюсь, что я что хочу, того не делаю. Чего не хочу, то делаю. И это не повод для него опустить руки и сказать, да ну тогда это ваше христианство, все бросаю, не помогает, не работает. Он просто продолжает свое дело и делает его хорошо. Да, он констатирует, что он не идеален.
2: Но он продолжает это делать.
1: Он продолжает делать все равно и продолжает служить и всю свою жизнь вкладывать.
2: Да, и вот это осознание неидеальности – это не финиш, а это, можно сказать, отправная точка. И когда мы с нее продолжаем движение, мы спасаемся от выгорания, от перфекционизма того самого бича нашего времени. И мы не останавливаемся вот на этой своей точки, мы продолжаем расти. И большая разница между двумя фразами «грешник», «я грешник, помилуй меня, Господи», да, как говорит кающийся мытарь, или «я грешник, и мне нормально». Да? То есть вот я слышала, между прочим, и то, и другое, когда люди говорят «я грешник», «ну и ты грешник, а мне-то что, мне все равно», да, говорит человек. И это разница как между жизнью и смертью. Когда ты говоришь «я грешник, Господи, помилуй меня грешного», это жизнь, потому что отсюда ты стартуешь.
1: Писание говорит «избери жизнь».
2: Да, а когда ты говоришь «я грешник, мне все равно», ты такой же, ты не лучше, чем я, посмотри
1: на
2: себя.
1: Давай все пойдем и умрем теперь.
2: Да, то это смерть. И мы тоже видим в Писании примеры этому. Так что выбери смерть.
1: Как говорили друзья.
2: Выбери жизнь, а не смерть.
1: Вот друзья Иова говорили, выбери смерть. Они говорили,
2: жена ему сказала.
1: Покляни Бога и умри, все уже. Сдохни уже, выбери смерть. Но Писание говорит, избери жизнь.
2: Да.
1: Поэтому выбирайте покаяние, жизнь и движение.
2: Будем всегда об этом напоминать. Для этого создано «Свободное радио».
1: Так что, мои дорогие неидеальные, с вами были неидеальные ведущие. Катя и Андрей.
2: И Катя и Андрей говорят вам о том, что если вы хотите, чтобы «Свободное радио» продолжало свою работу.
1: Свою неидеальную работу. И свои неидеальные песни продолжало ставить в эфир.
2: Да. И если вы, в общем, откликается то, что мы делаем на «Свободном радио», то у вас есть возможность поддержать нашу работу. У нас есть все для этого способы. На нашем сайте свободная.медиа, если вы зайдете, нажмете на кнопочку «Поддержать», откроются все варианты, как это можно сделать из любой точки земного шара. Спасибо. Приходите, поддерживайте.
1: Приходите, мы вас ценим. Поддержите «Свободное радио». Спасибо, что вы были с нами. Слушайте, переслушивайте и делитесь с друзьями. До новых встреч. Пока.
2: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 14 июля 1602 года родился Джулио Мазарини, церковный и политический деятель и первый министр Франции середины 17 века. Происходил Мазарини из мелкого итальянского дворянского рода и, прослужив несколько лет под началом нескольких итальянских кондотьеров, стал секретарем папского нунция в Милане. Уже тогда он высказал элегантность, обаяние и показывал необыкновенно тонкий и быстрый ум. Во Франции он познакомился с Ришелье и фактически стал его агентом в Италии. По протекции Ришелье в 1641 году Мазарини стал кардиналом, а затем самым близким сотрудником фактического властелина Франции. По предсмертной просьбе кардинала Ришелье король Людовик XIII назначил Мазарини членом Королевского совета, а королева Анна Австрийская, несмотря на свою многолетнюю вражду с Ришелье, попав под обаяние Мазарини, назначила его первым министром. Герцог де Бафор и титулованная знать во главе с герцогиней де Шеврез составили заговор против Мазарини, так называемый «заговор высокомерных», возненавидев безродного фаворита. Но их попытка отстранить кардинала от власти закончилась неудачей, а первые 5 лет его правления принесли Франции успехи во внешней политике. Кардинал любил общество, предпочтительно умное и тонкие ужины. Гораздо меньше удовольствия он находил в молитвах. Ему всегда не хватало времени, а, возможно, и религиозного усердия. Он читал, рисовал и писал без устали. Мазарини мало спал, никогда никому не доверял полностью и умело играл на человеческих слабостях и обстоятельствах. Уже для современников Мазарини стал легендарной фигурой. После смерти кардинала распространилась злая шутка. При вскрытии в его груди якобы нашли кусок глины вместо сердца. Между тем известно, что иногда Мазарини проявлял неожиданную для его положения терпимость. Так, например, он восхищался письмами к провинциалу Паскаля. Мазарини стал героем мемуаров многих своих современников. Обычно он изображался человеком хитрым и циничным, но талантливым и образованным.
3: След в истории.

0: Все грехи – это попытки заполнить пустоту. Симона Вейль, французский юрист, политик, писатель.
1: Держим курс на вечное, свободное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Лариса Гробовенко?
1: Хочу поделиться Словом Божьим. В третьей книге Царств, в 17 главе, описана интересная история, поучительная история о великом муже Божьем. Это пророк Илия. И мы с вами эту историю знаем. Здесь есть два таких момента. Доверие Богу и попечительство Его. И вот если мы порассуждаем, здесь сказано, что был голод. Илия объявил о том, что будет голод Ахаву, что не будет ни росы, ни дождя, разве что только по его слову. И смотрите, тут же приходит Бог конкретно к Илие и говорит: «Было», второй стих, «к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа, что при Иордане. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что при Иордане, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, хлеб и мясо по вечеру. И из потока он пил. Представляете, я когда перечитывала вот эту историю, думаю, вау. Думаю, это, ну, сверхъестественно, правда? Ворон прилетает утром, приносит хлеб и приносит мясо. Что нужно человеку для жизни, да? Все то, что нужно, все то, что необходимо, у Илии было утром и вечером. Ну, смотрите, там история описывает, что так как была засуха, росы не было, воды не было, дождя не было, этот поток высох. Но Бог дальше говорит, что делать. Бог дальше сопровождает его. Он говорит: не бойся, иди в Сарепту, я позабочусь дальше о тебе. Я хочу вот этим словом также вдохновить каждого из нас. Если мы доверяем Богу, Бог сверхъестественно заботится. Дорогие друзья, возлюбленные, доверяйте Богу, уповайте на Него, а Он позаботится о нас сверхъестественно.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Дни Ноя. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих. Во дни Ноя Бог увидел, что нечестие людей на земле было велико, и что каждая фантазия сердца человеческого была грешной. Несложно провести параллель и с сегодняшним днем. Наш мир полон жестокости и испорченности. Теле- и киноиндустрия загрязняют умы людей до тех пор, пока мысли и воображение человеческого сердца не начинают грешить постоянно. И так же, как во дни Ноя, люди едят и пьют, женятся и продолжают свои дела без мысли о скором пришествии Господа. Мир не может долго продолжать жить так, как живет сейчас, спускаясь по спирали вниз. День сведения счетов приближается, и ничто в мирском арсенале не сможет спасти нас. Образование не спасет нас. Государство не спасет нас. Даже экологи не спасут нашу планету. Единственная уверенная надежда на будущее — это возвращение Иисуса Христа. У Него есть сила спасти и освободить. Когда мы увидим ухудшающиеся обстоятельства мира вокруг нас, нам не стоит отчаиваться. Вместо этого они должны нас мотивировать. Нам нужно ответить на этот вызов и жить богоугодно, праведно и свято, пока мы ожидаем возвращения нашего Господа. Отец, когда мы смотрим на этот мир сегодня, мы видим те же обстоятельства, которые были во дни Ноя, и мы осознаем, что суд близится. Помоги нам смирить себя, молиться и искать Твоего лица, да отвернемся мы от всякого нечестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Нашел человек зарытое в поле сокровище, снова его закопал, и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил из Тихвина.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Поверил с молоком матери, потому что, ну, с детства верующий. Личная встреча с Богом была 15 лет. Молился, как Илья, чтобы дождь пошел. И дождь пошел, вот так вот стал.

0: любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.
1: Новый час на свободном.
2: Время искать истину.

0: Стих дня.
1: Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали. Книга Деяний апостолов, 4 глава, 20 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодня мы с вами размышляем над уроками из жизни апостола Петра. Быть апостолом означает быть лично избранным, проходить обучение у Христа, быть посланным в этот мир для свидетельства о его Божьей любви. Петр Симон Ионин – рыбак, который во многих поступках был первым, решительным, активным. Первым признал Иисуса за Сына Божьего, у которого глаголы вечной жизни. Он же решительно пошел по воде к Иисусу. Петр первым бросился защищать Христа в Гефсиманском саду с мечом в руках. Первым же публично отрекся от Христа. Казалось бы, предательство, да еще и публичное, это уже точка невозврата. Иуда Искариот тоже предал Христа. В чем же разница между Петром и Иудой? Иуда пошел к первосвященникам и старейшинам с покаянием, где не получил прощения. Петр же решительно раскаялся перед Богом и первым побежал ко гробу, когда пришла весть о воскресении Христа. Вероятно, Петру, которого имя Симеон, явился Господь после явления по дороге в Эммаус. В конечном итоге ему сказал Господь: «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Петр был апостолом, но он был несовершенным человеком, как и другие апостолы. Петр ошибался, он дошел до прилюдного отречения от Христа. Тем не менее, искреннее покаяние, исправление своих поступков стало основанием для принятия Петра Христом. Господь понимает и принимает то, что мы несовершенны. Если апостолы ошибались, каялись, восстанавливались и служили Богу с еще большим рвением, то и для нас с вами есть такая возможность. Она доступна по милости Божьей. Ему за это слава и честь и хвала. Аминь.
0: Свободное радио рядом.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Как-то пришла идея мне сравнить Бога и сатану как контрагентов, то есть субъектов, с которыми мы вступаем в какие-то деловые отношения. Тем более и тема договора с Богом, и тема договора с сатаной достаточно распространены. Попробуем прояснить ситуацию и сравнить потенциальные условия сделки. Первое. Условия договора и оплата. Условия договора у сатаны всегда очень вкусные. Сатана всегда с радостью откладывает оплату на потом и на бесконечно долго. Потом как-нибудь рассчитаемся, а сейчас гуляй. Однако потом в процессе внезапно обнаруживаются проценты за оформление сделки, нетривиальные условия погашения задолженности и прочие неприятные сюрпризы. В итоге за ваш долг в 3 копейки сатана приходит со здоровыми бугаями и забирает весь ваш свечной заводик. А что ты, Фауст, не читал вот тут вот мелким шрифтом? Условия Бога выглядят не такими привлекательными, как у сатаны. Потому что Бог предпочитает предоплату. Всякие там «объясни мне сейчас, пожалей дурака, распять и оставь на потом» не катят. Не «вот сейчас подзаработаю, а потом нищему пожертвую», а «пожертвую, а там как Бог даст». И не «вот сейчас женюсь на хорошей девушке и брошу блудить», а «непременно бросаю, а потом, глядишь, и найду хорошую девушку». Но в отличие от сатаны, Бог всегда рад в процессе смягчить условия или вовсе вернуть деньги. Бог предпочитает схему испытания. Готов заплатить дорого – получай бесплатно. Примеры таких договоров можно неоднократно видеть в Ветхом Завете, чего стоят только условия для Авраама, который готов был ради Бога умертвить своего сына, и уже было занес нож, как Бог тут же отменил оплату. Второе. Производственный процесс. Нормальный завод счастья есть только у Бога, который легко мог бы остаться монополистом, но выступил за честную конкуренцию. Сатана когда-то работал на Бога и был довольно успешным коммерческим директором. Но совковый подход в раю его не устроил, и он решил начать более прибыльный бизнес. Сатана обычно просто перекупает продукт и размешивает его в пропорции 1 к 10 со всяким китайским контрафактом. Как продавать этот отстой? А вот как. Третье. Дистрибуция и маркетинг. Естественно, у сатаны широкая сеть дистрибуции, обученные мерчендайзеры и продажники, огромный арсенал рекламных суперпредложений. Все всегда новенькое и в яркой упаковке. У Бога все всегда качественное, но не броско упакованное, иногда и на развес, всегда на нижней полке. Иногда сатана, правда, специально подделывается под ретро-упаковку Бога для нишевых клиентов. Мол, смотрите, крупными буквами ГОСТ. А что в составе мелким шрифтом соя, так это не каждый посмотрит. Бог – крепкий производственник, но предпочитает продукт широко не рекламировать. В основном срабатывают рекомендации довольных клиентов. Сатана и тут, конечно, может нанять толпу ботов подделывать отзывы в интернет-магазине. Но имеющий уши да услышит. Внимательный читатель отличит. И, наконец, техподдержка и сервис. У Бога, как мы поняли, промашек не бывает. Заказывали вечную жизнь? Получите в лучшем виде, да еще бонусом веру, надежду и любовь. У сатаны все по классике. Контактный телефон не отвечает, абонент не абонент, офис переехал, юрлицо сменилось. Или внезапно приезжает счастливый менеджер и говорит: «Ах, у вас батарейка села, но это просто модель уже устарела. Супергрех А13 – это же вчерашний день, вы просто не догрешили. Сдавайте его и возьмите вот лучше со скидкой ультрагрех А666. Да, можно в рассрочку, вот тут подпишитесь, пожалуйста». Эта схема может повторяться многократно и доводить вас до отчаяния, пока вы, перепробовав кучу суперпредложений, не обнаружите в старой запыленной газетке телефончик Бога.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: тебе открыли это не люди, а мой небесный Отец. Поэтому я говорю тебе, ты скала, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть. Я дам тебе ключи от Царства Небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, а что разрешишь на земле, разрешат на небесах.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Нет на земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной, где не явил бы свет ты, чтоб меня спасти.

Наталья Мелешко. Поет, поет, поет природа, ликует солнце в небесах, ликует все, земля и воды, и распахнули небо своды, хоров небесных голоса. Иисус Христос воскрес, воскрес, и славят Бога все народы, хвала несется до небес. Господь омыл с души наш грех, мрак осуждения исчез, и оправдание свобода доступна во Христе для всех. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!

0: Добра, мира и радости всем, кто сейчас подключился к волне свободного. С вами Катя. Как вы себя чувствуете? Сильным и все могущим? Или, наоборот, уставшим и бессильным? Но если второе, на этот случай у меня для вас есть стих из Священного Писания. Помните послание к филиппийцам? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Не забывайте об этом.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Есть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть.
3: Свободное радио. Новая музыка на Свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. С детства мы знаем, что врать нехорошо, но это нас не останавливает. Все мы в той или иной мере говорим неправду. Даже если вы хорошо воспитаны и являетесь честным, достойным человеком, иногда это случается. Вранье может выглядеть довольно невинно. Иногда мы лжем, чтобы преуменьшить свою вину, иногда, чтобы сместить акценты в неудобной ситуации. Бывает даже, мы прибегаем ко лжи просто так, чтобы рассказанная нами история казалась чуть веселее, ярче и убедительнее. При этом я не призываю быть вас абсолютным правдорубом, потому что ваша правда может оказаться лишь вашим мнением, сформировавшимся при недостатке информации или непонимании полной картины. Такая правда может обидеть, несправедливо испортить чью-то репутацию или даже разрушить отношения. Толку от нее будет немного. Чтобы найти баланс, нужно запомнить простую формулу. Смело говорите правду, если она принесет людям пользу, хотя бы и была вредна вам самим. И лучше промолчите, если она навредит, пусть и будет полезна для вас.

0: Кто бы мог подумать, что каждый вечер мы будем молиться с детьми, чтобы войны закончились. Все чаще я думаю о том, в какое благословенное время мира мне довелось жить, и жалею, что не ценил его так, как стоило бы. Человечество действительно воюет, убивает, грабит и старательно ненавидит всю свою историю. А недавний анализ мировой истории учеными показал, что гипотеза об уменьшении уровня насилия на протяжении эпох ошибочна. И все, что остается нам с вами, это помнить заповедь Христа «блаженны миротворцы», ибо они Бога узрят. И делать все необходимое, чтобы этот мир творить и подчеркивать.
1: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Ты забудь, я не стану зимой королевой печалей скрытых. Я останусь твоей весной, орхидеей цветков свитых. Босиком по луне льда я иду, напевая сказку. Птицы ветра кричат, да, заменяя холодом ласку. Ты забудь, я весна дней, королева зимы улыбнется. Для тебя, для нее, для людей моя вечная радость льется.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 14 июля 1602 года родился Джулио Мазарини, церковный и политический деятель и первый министр Франции середины 17 века. Происходил Мазарини из мелкого итальянского дворянского рода и, прослужив несколько лет под началом нескольких итальянских кондотьеров, стал секретарем папского нунция в Милане. Уже тогда он высказал элегантность, обаяние и показывал необыкновенно тонкий и быстрый ум. Во Франции он познакомился с Ришелье и фактически стал его агентом в Италии. По протекции Ришелье в 1641 году Мазарини стал кардиналом, а затем самым близким сотрудником фактического властелина Франции. По предсмертной просьбе кардинала Ришелье король Людовик XIII назначил Мазарини членом Королевского совета, а королева Анна Австрийская, несмотря на свою многолетнюю вражду с Ришелье, попав под обаяние Мазарини, назначила его первым министром. Герцог де Бафор и титулованная знать во главе с герцогиней де Шеврез составили заговор против Мазарини, так называемый «заговор высокомерных», возненавидев безродного фаворита. Но их попытка отстранить кардинала от власти закончилась неудачей, а первые 5 лет его правления принесли Франции успехи во внешней политике. Кардинал любил общество, предпочтительно умное и тонкие ужины. Гораздо меньше удовольствия он находил в молитвах. Ему всегда не хватало времени, а, возможно, и религиозного усердия. Он читал, рисовал и писал без устали. Мазарини мало спал, никогда никому не доверял полностью и умело играл на человеческих слабостях и обстоятельствах. Уже для современников Мазарини стал легендарной фигурой. После смерти кардинала распространилась злая шутка. При вскрытии в его груди якобы нашли кусок глины вместо сердца. Между тем известно, что иногда Мазарини проявлял неожиданную для его положения терпимость. Так, например, он восхищался письмами к провинциалу Паскаля. Мазарини стал героем мемуаров многих своих современников. Обычно он изображался человеком хитрым и циничным, но талантливым и образованным. След в истории.